0: было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16, однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
0: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
2: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии, или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
0: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
3: Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
4: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
3: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
5: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
3: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
6: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утилизбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утилизбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
7: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
6: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
3: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
8: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
9: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
8: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. Катей Калиной.
10: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк Заряди. Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской, по сути, кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене Магрита, намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуа-гра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек. Мне было посчитать сложно. А он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Business FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
13: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
13: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
15: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. Это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
13: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. 5G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
16: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по ВРОМу в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
13: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
17: 46-летний гражданин Индии Датарау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
18: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 0,01 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
17: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юрист называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасова она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
17: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъятие из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
20: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот жермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, нет ли там какой-то подоплеки. Скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
3: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодовощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
11: Классики в праве. Найти ответчика.
21: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
11: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
22: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
11: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте.
0: Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовочной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты, КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес-ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не исполняются. Испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. Спросите у тех, кто пытается это делать, ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
23: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
4: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
3: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле, наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в два раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
3: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка.
2: А ранее контрольный пакет акций группы «Русагра» по решению суда был передан государством. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагры» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
6: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк – это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагра», то «Русагра» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
2: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
7: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
8: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
7: Потому что актив, если хозяйственный, в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
9: Get dressed. You're coming with us.
24: Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
2: Где российский зритель сможет посмотреть сериал и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
25: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилось вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, закончилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. Что такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
1: Культ на личности. Лица на банкнотах. Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комински, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон. Культ на личности. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли четвертое место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны.
3: обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
12: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
13: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
12: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны.

0: Ранее тема установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на 3-й рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов. И все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Судьба наследства.

0: тайных завещаний.
1: В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
0: Судьба наследства на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
2: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
0: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
5: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
6: Они говорят, что он наш. Что
7: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
5: Да.
7: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
5: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
7: Об этом заявляют многие в Европе.
5: Многие это никто. Конкретно имена.
8: Урсула фон дер Лейн.
5: Госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
4: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
9: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало 2 человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу 3 границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолетом. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
9: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
11: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
9: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
12: А зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
13: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
12: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
14: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
12: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, BelGee в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
15: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
16: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
15: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
12: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
0: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
17: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
0: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
18: Жан-Клод Мессан. Мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-юник – это такая елейность, да, маска заботы. Мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод, это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
19: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос: так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться, и вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
18: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Бизнес FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
20: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
21: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
20: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
22: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее. Оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
20: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
1: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
20: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
12: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
2: 46-летний гражданин Индии Датарау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
3: По таким веществам вес идет всего, то есть эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
2: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юрист называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
23: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюанс. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
2: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтимора. Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
12: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составам. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъятие из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
5: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этого какому-то дополнительное значение. Ну, такая ситуация, на самом деле, рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот, какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
12: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодовощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
0: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
0: Культ наличности на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте.
4: Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверк информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодоовощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. На ранее компанию изъяли основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес-ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наших политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. Спросите у тех, кто пытается это делать, ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
7: К чему это приведет? Первое, значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе, это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
8: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
12: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
9: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле, наши аргументы вполне справедливы. Ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка $500 миллиардов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
12: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. А ранее контрольный пакет акций группы «Русагра» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагры» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
10: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк – это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагра», то «Русагра» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
12: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
11: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводятся следственные действия. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
16: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
11: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
12: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
13: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
12: Где российский зритель сможет посмотреть сериал и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
14: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилось вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, закончилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. Что такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
12: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Классики в праве. Суд для дела.
15: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
0: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
15: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранилось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
0: Классики в праве на Бизнес FM.
12: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
17: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. И это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
16: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
17: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
12: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований, Дипакадемия.

0: неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%, по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем мы эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но, во всяком случае, было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров.

0: А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Черногорск, 75 тысяч жителей. В 1906 году известный горный инженер Степан Кузьмич Акулов услышал в Хакасии от местного пастуха легенду о чудо-горе с горящими камнями. Через год черногорский уголь был разведан и начал разрабатываться. Еще через 30 лет шахтерский поселок стал городом.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
5: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
6: Говорят, что он наш.
7: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
5: Да.
7: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
5: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
7: Об этом заявляют многие в Европе.
5: Многие это никто. Конкретно имена.
8: Урсула фон дер Ляйен.
5: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
4: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
9: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
9: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
11: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
9: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
4: А зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
12: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
4: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
13: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
4: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силенка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россияне остаются ни с чем.
15: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
14: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
16: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечные цены машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
17: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
18: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
17: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: В последнее время Хавейл Джулион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7. Результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джулиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Без проблем. Проводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
1: Тест-драйв на Бизнес FM.
16: У микрофона Алексей Пантелеев, вы слушаете Бизнес FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
20: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
21: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
20: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
22: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких Huawei, Ericsson и так далее. Оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать. Идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
20: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
23: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
20: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
16: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
0: 46-летний гражданин Индии Датарау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
2: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальное. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
0: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
0: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Бриттани Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
16: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составам. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъятие из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
6: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
16: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо Джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодовощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
1: Продолжительность жизни.
5: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
1: Журналист Алена Копылова.
5: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%.
4: Россельхознадзора проверка информации о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты, КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РВК Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наши политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
7: К чему это приведет? Первое. Значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
16: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле, наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
16: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству, но владельцем стало ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» Хозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
9: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер Русагра, то Русагра, с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
16: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
10: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали, поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку. А дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
15: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
10: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
16: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
11: Get dressed. You're coming with us. Please. Whatever's happened, you must know, we're good workers.
16: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
12: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилось вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. Что такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
16: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов. Финал выйдет 10 июля.
1: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горнянский поселок назвали Турьинские рудники, переименован в 1931 году.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
17: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана-Клода Мессана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
18: Как-то раз в «Роял Мансур» Марракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей и близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы и одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. Они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. Тысяча приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Марракеш».
17: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
25: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства, не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
15: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
25: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
16: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований ДИПАКАДЕМИ. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7% по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация,

0: Неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день. Это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца. Так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%, это на вечер пятницы, и если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель, это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что скорее всего будет достигнуто соглашение, не то чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин. Францию и Азию. И решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивить. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут, но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в Вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
5: Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь

0: Борьбе с капитализмом сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире. И тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданте. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом. Называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданте был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
1: Культ на личности. На бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки. Один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты. Причина его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия, Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрона, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвало инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
4: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
5: Говорят, что он наш.
6: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
4: Да.
6: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
4: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
6: Об этом заявляют многие в Европе.
4: Многие это никто. Конкретно имена...
5: Урсула фон дер Ляйен.
4: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
3: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
7: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
7: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки. Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
9: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готова выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
7: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
3: А зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
10: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
3: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
11: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
3: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
12: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина — это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
13: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
12: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
3: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечные цены машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Классики в праве. Цена свободы.
14: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
15: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
16: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
17: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. Oppo. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
16: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
16: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
19: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по-прежнему в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети ЛТЕ в России.
16: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес FM».
3: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
20: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении «Зеленого коридора» в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
0: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, одна сотая доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
20: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Дотарао признал вину и раскаялся. Юрист называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
21: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией и никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
20: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 22-м году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составам. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквальное изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
22: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать, даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя...
3: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными, интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать, бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба наследства на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается в соглашении. Не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информации о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовочной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум? И будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагро» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. Ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагро» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагро»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес ФМ. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не используются. Испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наши политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
4: К чему это приведет? Первое, значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе, это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
5: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
3: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
3: Константин Симонов, директор Фонда национальной безопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передал в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный
7: акционер Русагра, то Русагра, с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
3: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагра» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагра» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
9: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
13: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
9: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
3: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
10: Get dressed. You're coming with us. Whatever's happened, you must know. We're good workers.
3: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
23: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилось вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель увидит Советский Союз, прошлое нашей страны в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен, он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
3: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
11: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
1: Журналист Алена Копылова.
11: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации и средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
12: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. Это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров, обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
13: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
12: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
3: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7% по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня.

0: росте за 2025 год, но 25% – это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль, если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек, закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на 3-й рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем мы эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно 92 доллара стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно 90 долларов за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что скорее всего будет достигнуто соглашение. Не то чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу. При этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15.
3: Музейные ценности на Business FM.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье, только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
5: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
4: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся, например, тем, что он развивает ум.
5: У меня был 5-летний спортабат, я не знаю, я возник

0: Ненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатеса и на онлайн пилатес. И дело пошло. Мне кажется, пилатес — это для умных, а еще для контролеров. Потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса, и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра, и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиаконтента. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки. Один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрона, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысит стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза. На заседании Евразийского совета он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Business FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
6: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
7: Говорят, что он наш.
8: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
6: Да.
8: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
6: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
8: Об этом заявляют многие в Европе.
6: Многие это никто. Конкретно имена...
9: Урсула фон дер Ляйен.
6: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
10: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
11: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, не преднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
11: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки. Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
13: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готова выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
11: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
10: А зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
14: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
10: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
15: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
10: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
16: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина — это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россияне остаются ни с чем.
17: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
16: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
10: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Бизнес FM. А сейчас строго по делу. Гость Бизнес FM, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
2: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
18: Алексей, вы владеете двумя совершенно прям диаметрально противоположными бизнесами. Это девелоперская компания Smynex, которая специализируется на премиальной элитной недвижимости, и холдинг «Коломенский», который выпускает, можно сказать, ничего нет дешевле, хлеб. Причем это крупнейшая хлебобулочная компания в России. Откуда взялась такая комбинация?
19: Комбинация случайно взялась, в принципе, и та, и другая. Мы когда-то там занялись девелоперским бизнесом, купили площадку «Московский хлебобулочный комбинат Коломенское». Часть его отредевелоперили и продали как офисы, а часть осталась. Ну и так вот, ну, по большому счету, случайно, органически, так сказать, выросло вот ну, в такое, ну, на сегодняшний день крупнейшее у производителя хлеба в России.
18: Такие крупные бизнесы развиваются по случайности?
19: Ну, развиваются...
18: Других случайностей не случалось, чтобы развернуть как-то в другую сторону?
19: Ну, это не тот случай, естественно, что где-то там на поле забыли зернышко, пришли через 15 лет, а там вот там все заколосилось. Конечно, не так, но как сказать, что в какой-то момент был такой осознанный там выбор, вот, надо бы хлебом заняться. Конечно же, такого не было. Ну, и опять-таки, очень многие, в том числе там, мои друзья, уж удивляются, что на хлебе можно зарабатывать. Ну, таки можно. Как выяснилось, ну, выяснилось это в процессе долгой эволюции, это не за один год.
18: Кстати, если посмотреть на цифры, такие официальные, по Smynex и по хлебобулочному бизнесу, все-таки Smynex, он в несколько раз по выручке в год больше.
19: Это не так. Ну, там разница, может быть, раза в полтора, то есть хлебный бизнес по выручке действительно меньше, там, может быть, он и по капиталоемкости меньше, но на текущий момент у девелоперской все в полтора раза выше.
18: Год к году Коломенский, там выручка растет и растет, и вы его еще все время увеличиваете, покупая новые площадки. Вот что растет быстрее? На что вы делаете ставку в развитии?
19: Да, так, ни на ставку, ни на что не делаем, все должно расти. В определенном смысле хлебный бизнес сложнее, что ли, масштабировать, да, потому что производственные мощности так быстро не нарастить, купить площадок, ну, для девелоперского бизнеса проще, что ли. Дальше, если тоже надо построить и так далее, не говорю, что это легче, но тем не менее. В целом, ну, в девелоперском бизнесе, может быть, и волатильность выше, ну, что в хлебном достаточно стабильный спрос, а у нас, по крайней мере, так, что мощности практически все заняты, мы не можем моментально нарастить объем производства. Для того, чтобы нарастить объем производства, надо либо купить другое предприятие, чем мы, как вы знаете, наверное, активно занимаемся, сейчас их уже 15 штук.
20: То, что я видел, там было еще меньше 100 миллиардов, причем там какой-то было год 40, потом стало 60, там такой прям рост на 20, когда вы
19: покупали. Пока, к сожалению, немногим, но меньше 100 миллиардов, действительно, выручка по хлебному бизнесу, это правда.
20: В Смайнексе там, по-моему, 160.
19: Больше.
20: Дело не в этом. Дело в том, что просто, наверное, элитная недвижимость – это очень высокомаржинальный бизнес, когда одна квартира, одна из ваших квартир, точнее, пентхаус, сейчас я, так сказать, узнал, из продаваемых объектов в экспозиции самый дорогой у вас есть пентхаус за 8,6 миллиардов рублей. И хлеб «Ржаной край», который продается, кстати, по очень разным ценам в разных магазинах. Вопрос в том, что на чем можно, с вашей точки зрения, чисто там бизнесовый, больше и стабильнее зарабатывать. Вот, наверное, на элитную недвижимость маржа выше. А в хлебе она очень маленькая, потому что это массовый товар и массовый рынок, и, естественно, с очень большой конкуренцией. Хотя вы самый крупный.
19: В хлебе чистая прибыль и там рентабельность по чистой прибыли там по EBITDA действительно несколько ниже, но действительно есть и свои плюсы, о которых в вопросе упомянули. Потому что это стабильность. Год от года меньше хлеба и люди не едят. Как
20: точно.
19: Бы.
20: Так, если почитать, сколько люди едят хлеба, то натыкаешься сразу на статьи, что особенно в более развитых, более богатых странах потребление хлеба снижается. Хотя за прошлый год, опять же, я прочитал, в России такая тенденция тоже была, а в прошлом году потребление хлеба стало расти.
19: Знаете, так, это для нас незаметно, потому что, ну, если там упало потребление хлеба там в России на, там, на 2-3%, а мы при этом увеличили долю рынка на 20-30%, то, в общем-то, нам какая разница, что в целом стали есть меньше, если мы стали производить больше, и это покупается. Поэтому какие-то хлебные бизнесы просто банкротятся и закрываются. Поэтому нам хватает, тем не менее, поляны для того, чтобы на ней нормально торговать. Поэтому для нас это стабильность. Но опять-таки...
20: А из-за чего банкротится хлебный бизнес?
19: Все же банкротятся из одного и того же. Ну, из-за неэффективности. Ну, то, знаете, как будто я буду совсем простым, я буду говорить, но когда у людей затраты больше, чем доходы, вот они и банкротятся. И это в любом совершенно бизнесе. Это не то, что это хлебный бизнес такой вот уникальный, в котором банкротится. И девелоперы банкротятся, чего уж там. И хлебный бизнес банкротится.
20: Девелоперы часто банкротятся. Это все как бы видно. Это большие события на, ну, таких сменах экономического цикла, когда ипотека дорожает, когда покупательская способность падает, и они, как бы, конечно, должны это предвидеть и закладываться, но, тем не менее, это как бы вот такие волны, которые ходят. А хлеб – это такая постоянная вещь, и маржа там небольшая.
19: Точно, поэтому как бы в девелоперский бизнес приходят разные люди, даже то, что мы там, например, называем неофитами, то есть бывает, что там появляются компании, там у них там 1-2 проекта, и кто-то приходит, кто-то уходит, банкротится крупный, просто компании, которые занимались девелопментом, перестают заниматься девелопментом, потому что не могут на этом заработать. Ну, какие-то такие просто закрытия, когда проект достроили, там худо-бедно сдали, наверное, не замечают. Но, наверное, это больше вызывает шума и тревог, потому что люди вложили в квартиру большие деньги. А что теперь делать? Кто достроит? Как бы мы тут остались без крыши там, и так далее. Понятно, что это большая трагедия. А для отдельно взятого человека, кто что закрылся какой-то хлебокомбинат, вообще не трагедия. Ну, какая разница? В магазинах на полках хлеб есть. Понятно, что некоторым... Возможно, даже по сути вопросов и вам кажется, что девелопмент какая-то такая прям высокомаржинальная как бы, история. Нет, у нас тоже много расходов. Чтобы создать качественный продукт, надо в том числе иметь дорогую команду. Действительно, в какие-то моменты, когда можно много зарабатывать, когда рынок сам по себе растет, не знаю, там льготная ипотека, та же самая и так далее, люди в девелопменте зарабатывали много, потом приходят, когда за тучными годами тощие года, как бы, ну вот...
20: Драматические события наступают. Вы на протяжении многих лет как раз многие хлебные предприятия покупаете. Готовые, работающие и не очень работающие просто производственные площадки. Значит, у кого-то там бизнес, видимо, не лазился, раз продают. Вот когда вы покупаете, что вы делаете? Как раз обанкротиться на хлебном предприятии тоже можно. Значит, вот что вы видите и что нужно делать, когда вы купили новые, в том числе, например, вы очень известный бренд скандинавский Pfizer купили после того, как они ушли. И у всех разные, наверное, технологии, свои издержки. Самое главное, там ведь с издержками бороться.
19: Pfizer все-таки был прибыльным, но это не значит, что мы ничего не сделали, чтобы сделать его еще более эффективным. Понятно, что там частично поменяли менеджерскую команду, сменили, может быть, там систему, именно IT-систему управления предприятием, сократили существенно закупочные цены на сырье и проредили ассортиментную матрицу. И не все позиции, на самом деле, приносили прибыль. Плюс-минус, вот то, что я рассказал, это касается любого предприятия, которое мы покупаем. Но есть еще источник эффективности, который заключается в том, что предприятия, когда они небольшие, я уже об этом говорил, люди почему-то думают, что самое главное в хлебном бизнесе – это вообще цена на муку. Это все ерунда, самое главное – это логистика, потому что мы ежедневно поставляем там порядка там 1 700 000 килограмм продукции, 8 миллионов изделий по десяткам тысяч торговых точек. И не только в Москве, в области, по многим регионам. И логистика – это там кошмар, потому что сложно все эти маршруты составить и так далее, и так далее. Вот в этом у нас больше эффективность, чем у любого, в том числе, скорее, мелкого производителя, потому что мы можем там на один лоток положить продукцию, условно говоря, на 2000 рублей, а более мелкий производитель, у которого меньше ассортимента, они могут положить на этот лоток меньше, и у них логистические расходы просто сжирают вообще всю рентабельность подчистую.
20: Тут действуют большие статистические законы. Может быть так, что вот ведь хлеб же это скоропорт, там день пролежал, два пролежал, потом все. Бывают такие моменты, дни или там, не знаю, недели, когда вдруг хлеб не разбирается. Или не бывает такого?
19: Нет, бывают, к сожалению, у нас дни, когда были там такие катастрофические снегопады, когда мы не могли вывезти продукцию, просто не могли фуры выехать на Варшавское шоссе. То есть вот такое бывает. А то, что хлеб не разбирается, не знаю, что должно случиться. То есть понятно, что предпасхальную неделю мы выпускаем куличи, а не другую сдобль, то, что у нас называется мелкоштуку.
20: Куличей уже после Пасхи я повсюду видел очень много. Вот куличи все съели? Или их все-таки выпустили больше, чем...
19: Нет, с куличами это вот не в этом году. В этом году мы предвосхитили. А вот в прошлом году прям мне даже многие звонили, говорили, где же ваш кулич-то взять? Вот нигде нет, все в магазины заходим, нигде нет, все кончилось. На хлеб стабильный спрос, мы его легко прогнозируем. И, как вы правильно отметили, не то, что скоропорт, это ультрафреш, потому что у нас культура потребления в России, кроме такая, что никто не будет есть там вчерашний хлеб. Недельной свежести устрицы – это еще свежая устрица, а вот хлеб, вот как бы вот, к нему больше требований, чем к устрицам, хотя он и дешевле и так далее. Поэтому, действительно, логистика – это наше все.
20: А по сравнению там с годами нашего детства, когда мы даже помнили, как батон называется и по цене, их, собственно, у нас были батоны по цене, вот их было там 3-4. Сейчас хлеба очень много. Важно ли обновлять ассортимент? Покупатель любит что-то новое? Вообще, от чего к чему он идет?
19: Я думаю, здесь, как в любом маркетинге, покупатели всегда, как клиенты, всегда любят что-то новое и что-то старое одновременно, да? Поэтому освежение чего-то, безусловно, требуется, и новый SKU, новый ассортимент единиц, мы, безусловно, всегда выводим и так далее, и так далее. Но при этом есть и так называемые ГОСТовские хлеба, которые не меняются. Но, давайте так, нарезной был, есть и будет, потому что он все-таки вкусный.
20: За последнее время у нас прям периодически возникают по социально значимым продуктом питания, значит, яйца, это постоянно, значит, они дорожают, то потом дешевеют, когда дешевеют, это никто не замечает, когда дорожают, сразу замечают, бывают там другие продукты. Ни разу этого не происходило с хлебом, почему?
19: Некоторое время держали, в том числе, цены. Были повышения, но они не были очень сильно резкими, там уже 10, по каким-то позициям, может, и 15%. Такое-то разово бывало. Наверное, не стоило запускать, надо было это делать более плавно. Но каких-то претензий, то есть вопросы от Федеральной антимонопольной службы, безусловно, были. Все цифры есть, все показали. Дайте так, нет каких-то формальных требований, что рентабельность должна быть не больше X. И поэтому есть какие-то неформальные надзорные органы, посмотрели, видят, говорят, сразу видно, что вы нормальные люди, там не на дивиденды деньги выводите, а обратно в производство инвестируете.
2: Строго по делу на Business FM.
0: Президентом девелоперской компании Smynex и владельцем холдинга «Коломенский» Алексеем Тулуповым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
1: В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
21: Судьба наследства. На Бизнес ФМ.
22: Валюты. Валюты. Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США.
21: Валюты на Бизнес ФМ.
22: Классики в праве.
21: Право на будущие шедевры.
23: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
23: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
22: Классики в праве на Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается. В соглашении не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзора проверка информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовочной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. На ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были «Макфа», «Главпродукты», «КДВ». Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭБ для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес-ФМ. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Бизнес-ФМ, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
21: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
20: Насколько я тоже читал, вы производите в том числе такую замороженную продукцию, которую можно печь непосредственно там уже в магазинах, в пекарнях. Это такое, в общем, популярное сейчас направление. Вообще пекарни, которые популярны, их хлеб, кстати, всегда дороже, чем просто такой промышленный большой. Но, тем не менее, пользуются, во всяком случае, люди на это обращают внимание. Есть такой тренд в плане сдвига, что вот будут больше покупать испеченного прямо вот здесь в магазине?
3: Ну, вы уже упомянули. На самом деле, то, что испеченный прямо в магазине хлеб, это не испеченный прямо в магазине хлеб, это произведенный в том числе нами, испеченный на 90%, иногда и на 100%, и потом замороженный хлеб, который, по сути дела, в точках продаж, в магазинах, и, кстати говоря, и в кафе, и ресторанах тоже, которые, по большому счету, разморозили, разогрели, ну, и в каких-то случаях чуть-чуть допекли вот на эти 10%.
20: Это повсюду или все-таки есть такие рестораны, которые прям пекут хлеб от начала до конца?
3: Ну, наверное, где-то такие рестораны есть, безусловно, ну, и есть еще какие-то небольшие такие ремесленные пекарни, крошечный, мизерный процент. Есть тоже простой экономический смысл, потому что в торговых точках практически невозможно содержать, во-первых, все оборудование, которое необходимо, ну, там, расстойки и так далее. Это же как бы много места должно занимать. А во-вторых, квалифицированный персонал надо где-то иметь, чтобы они как бы могли это печь, а не просто засовывать хлеб в печку, нажимать программу 1, 2, 3 или 4, как бы, и все, ну, как бы подогрелось, запекло, и вкусно запахло, что наиболее важно для торговых сетей. Ни места, ни оборудования, ни квалифицированного персонала. И все это надо умножить на то, что им надо держать что тоже какой-то ассортимент этой свежей выпечки. Научить готовить там какой-то один вид хлеба, наверное, можно, когда надо держать там 10-15, это нереально, поэтому действительно закупать-то у нас.
20: То есть это тоже ваш рынок?
3: Это наш рынок, да, мы бенефициары.
20: Эти пекарни, это тоже рынок больших хлебных комбинатов, да. Алексей, «Смайнекс» все считают, так оно и есть, вы занимаетесь исключительно элитным сегментом.
3: Не исключительно.
20: Так принято считать. Наверное, что-то, может быть, можно считать не элиткой, но вы вот именно короли элитной недвижимости. И если посмотреть ваши объекты и просто их карту, то такое впечатление, что чем ближе к Кремлю, тем элитнее.
3: В Кремле построить было бы еще, наверное, лучше.
20: Но не дают, понятно.
3: Не дают, а почему-то.
20: И не дадут.
3: Пострадал сечение обстоятельств.
20: Но все равно Ильин, Остоженка, вот сейчас мы в вашем офисе на Кадашовской набережной, прямо напротив тоже Кремля, сидим. Элитка – это все-таки для нас, для российских покупателей, это центр, да? Нет элитки за пределами Садового кольца.
3: Рынок же не делится на элитный и неэлитный, да? Есть некоторое количество, там, 4, по крайней мере, основных сегмента. Элит, премиум, бизнес, комфорт. Еще какой-то промежуточных подсегментов. Бизнес плюс, элит плюс, элит минус. Можно по-разному называть, как бы, и
19: наверное, у каждого тоже какая-то внутренняя классификация есть. Среди профессионалов более-менее принято, есть то, что люди транслируют на рынок, я имею в виду наши же коллеги-девелоперы. Поэтому у нас есть и проекты элиты, и премиум, и бизнес. Ну, другой вопрос, у нас чаще бизнес-плюс, чем просто бизнес. И даже с Санградом доставшиеся, те проекты, которые мы сейчас, в общем-то, по большому счету доделываем, в комфорт-классе, вообще с Амкадом, да, и что же у нас есть в конце концов?
20: Лучше, кстати, поэтому покупка Инграда, она тоже случайная, как и покупка хлебокомбината.
19: Нет, покупка Инграда не случайная. Покупка Инграда, безусловно, осознанная, ровно как и развитие хлебного бизнеса тоже осознанное. Просто другой вопрос, что, может быть, мы там не в самый лучший момент его покупали, и, безусловно, в Инграде нас интересовали не замкадные площадки, это не наше поле для деятельности, хотя, ну, качество какого-то такого эксперимента, а давайте купим, посмотрим, есть ли там деньги. И они там наверняка, конечно же, есть, потому что, ну, там часть площадок мы уже продали, и раз их кто-то покупает, значит, там можно заработать. Другой вопрос, что у каждого свое предназначение, своя специализация, что ли, как бы это точно не наше, мы это поняли. Ну, мы, собственно, как бы и особо и не рассчитывали на то, что да, вот сейчас мы купим Инград, и как там начнем замкадом там много денег зарабатывать. Мы это не умеем, есть те, кто умеет. Опять-таки, совершенно нормально, мы не всеядные и не пытаемся такими быть. Но при этом основное покупали Инград из-за тех профильных площадок в Москве, которые сейчас, в общем, полномерно доводим до разрешения строительства, там согласовываем архитектуру, ведем проектирование. В 2027 году собираемся выводить в продаж. А момент, может быть, ну, что как бы в процессе покупки, вот когда мы там, не знаю, ударили по рукам и закрыли сделку, произошли, к сожалению, всякие разные изменения, что сделало эту сделку не такой выгодной, как нам казалось. Но тут уже вот репутация нас как покупателей, как людей, которые держат слово. Хотя, конечно, формально мы могли бы, наверное, выйти из сделки, но вот...
20: А что изменилось? Интересно.
19: А там как раз очень сильно менялась...
20: льготная ипотека.
19: Да, вот как бы все эти были отказы от льготных ипотек.
20: А это было непрогнозируемо на моменте, когда вы сделку шли?
19: Очень сильно менялись цены именно вот в этот момент, вот в этом промежутке. Это так совпало. Ну что ж, мы же работаем, на самом-то деле, в долгую, как бы и циклы длительные. То есть там, от момента покупки площадки до начала продаж тоже года два проходит на самом-то деле, а потом года три, чтобы построить. Поэтому как бы циклы большие. И когда дом построен, он еще, ну, далеко не факт. И
20: еще несколько лет продается.
19: Весь распродан. Поэтому большой цикл, как бы за это время много чего может поменяться. Так что, ну, нормально.
20: Такая вот любовь именно к центру. И вот у вас даже объект на Ильинке. Ну, вообще, так сказать, в полном окружении самых-самых органов власти, какие только есть. Ну, во-первых, это сложно все-таки там добывать объекты, я предполагаю, да? Но вы стараетесь держаться вот в этих локациях. Может быть, есть локации не такие центральные? Расскажите, вот, критерии отбора.
19: Локаций полно. Вот у меня перед глазами лежит табличка с тем, что мы собираемся в 27-м году вывести продажи. Понятно, что там есть и центральные вещи, а есть и Автозаводская, Новоостаповская, Вятская улица. Ну, Новоостаповская внутри Третьего кольца, Вятская, Автозаводская снаружи Третьего кольца. Лужнецкая. Вот Лужнецкая – это центр или не центр? Это как бы Брянская набережная в районе Третьего кольца. Савинская набережная – хороший район. Поэтому у нас много проектов, которые не прямо там внутри Садового кольца. Но даже там две относительно свежекупленные площадки на Тимура Фрунзе и Льва Толстого формально – это тоже за Садовым кольцом.
20: Но это практически... Фрунзенская набережная тоже, она это пересекает Садовое кольцо, и это Золотая миля. Льва Толстого рядом, так что...
19: Да, поэтому вот хорошие площадки, там на Кремль все смотрят. Прямо на Кремль нет. Хотя, наверное, из пентхаусов рассмотреть можно.
20: Довольно немало у вас объектов культурного наследия или, скажем так, проектов, на территории которых в том числе там находятся определенные здания, сооружения объектов культурного наследия. Это сложно, и это в конечном счете выгодно работать в том числе и с этим.
19: Ну, да, это и сложно, ну, и это какая-то такая, ну, в прямом смысле необходимость. У нас много проектов с какой-то там исторической составляющей. Есть объекты культурного наследия, которые прямо вот объект культурного наследия. Есть еще такая штука, как ИЦГФО, исторически ценный градоформирующий объект, который, ну, потому что в центре это каждый второй дом, наверное, ИЦГФО. Поэтому действительно мы с этим наследием работаем, какие-то приходится либо полностью
3: полностью реставрировать дома, как тут городская усадьба Орлова Давыдовскому, которому вот в этом году ввели в эксплуатацию. И Ильинка, у меня уже упомянут, 3/8, тоже введена в эксплуатацию. Там идут исторические особняки, теплые торговые ряды. Тоже это объект культурного наследия. И, кстати говоря, даже, как ни странно, вот я уж не знаю почему, видимо, другим-то вот, действительно меньше этим хочется заниматься. И РЗ считает, что мы номер один по восстановлению объектов культурного наследия. Поэтому, какая-то неизбежность. Не то, что мы прямо это вот очень любим, потому что действительно...
20: Это не выбор, это неизбежность, потому что локации в центре на них находятся, и вам просто приходится это брать.
3: Да?
20: Это не ваша личная любовь к истории, да?
3: Ну да, скорее действительно, это какая-то наша любовь к элитной недвижимости и к центру, которые, как вы правильно уже говорили, синонимы по большому счету.
20: Значит, все-таки синонимы пока.
3: Ну что значит пока? Ну, это понятно, что всегда есть какой-то исторический центр, в котором будет самая дорогая недвижимость. Там какое-нибудь Рублево-Успенское шоссе тоже дорогая недвижимость, но это другое, это уже загородное. Риэлторский, что ли, центр, он немножко сдвинут на запад, да, потому что на одинаковом расстоянии от Кремля, там, Фрунзенская набережная и, там, допустим, Фаривер, который, ну, примерно одинаково, наверное, от Кремля, как бы, но тем не менее, конечно, Фрунзенская набережная сильно
20: это
3: дороже.
20: Это просто золотая миля, продолжение Остоженки.
3: Ну, Фрунзенская набережная – это как бы вещь в себе. Это она всегда вызывала желание купить. Такой, не знаю, была вся в таком в топ-оф-майнд, что ли. И...
20: Ну, не скучный сад напротив в самом центре.
3: Понимаете, в чем дело? На самом деле, искать какую-то логику, почему тот или иной район пользуется спросом и вот, является желаемым. Не скучный сад напротив, но дома, которые вот с другой стороны, в основном, на Ленинском и еще ближе к нескучному саду, они дешевле, чем на Фрунзенской набережной. Надо ли этому искать логическое объяснение? Не надо. Вот, ну, как бы так сложилось.
20: А предсказывать наперед это можно? Куда двинуться?
3: Изменения. На самом деле...
20: Где появится район, где станет престижно? Где люди будут готовы платить за район.
3: На самом деле это все не так сильно меняется, то есть прям так, что был непрестижный, стал престижный.
20: Нет, понятно, но это и циклы же у вас длинные, так что приходится смотреть вперед. Да.
3: Чувствуется владение материалом. Объясню. Действительно, когда мы смотрим на длительный цикл, когда мы только купили площадку, потом построили и так далее, мы, да, действительно видим некое перераспределение. Не то, чтобы как бы... И вот был район не элитный, стал элитный. Мы видим, как меняется... Ну, в самом деле, ну, понятно, что с учетом инфляции и так далее, цена там растет везде, но где-то в одном месте она растет меньше, а в другом больше. И вот как бы разрывы, или там, ну, либо они, наоборот, сглаживаются, которые были, либо возрастают. Но это не то, чтобы был непрестижный район, и вдруг все тогда захотели ехать. То есть тут такого не происходит.
20: Нет, понятно, что это годами накапливается. Есть в Москве какие-то островки или направления, которые перспективны, кроме тех, про которые все говорят?
3: Ну, смотрите, практически это невозможно предсказать. Мы можем только ретроспективно вот это вот рассказывать, что, ну, да и была когда-то, условно говоря, Пресня, которая была промышленным районом, но благодаря тому, что она была промышленным районом, все эти предприятия закрылись, она постепенно становится жилым районом. На Пресне появился первый современный жилой дом. Он, ну, был в не очень благоприятном окружении, грушевок и заводов, и не сильно пользуется спросом. Потом появился второй дом, третий, четвертый, пятый, шестой, и это становится более престижным местом, и там действительно растет цена. Есть такое? Есть. Но это тенденция лет 20, это все менялось. Станет ли она еще более престижным, чем сейчас? Может быть, да, может быть, нет. Вот весь этот запас, который был редевелоп на этой территории, все, тут исчерпан. Уже лучше,
20: дороже
3: дальше
20: его
3: некуда.
20: Уже не сделать.
3: Ну, да.
22: Строго по делу. На Бизнес FM.
0: Президентом девелоперской компании Smynex и владельцем холдинга Коломенский Алексеем Тулуповым беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». «Знай меру» на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
4: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
21: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
20: Элитка и премиум, наверное. Ну, как мы представляем это и по отчетам разным видно. То есть, если в массовом жилье после сворачивания льготной ипотеки и там роста кредитных ставок резкое, конечно, сокращение продаж, отмена льготной ипотеки по элитке, естественно, никак не проехалась. А вот все-таки рост кредитной ставки, вообще, когда покупают такие квартиры, кредитные ресурсы играют большую роль или в меньшей степени тоже?
3: В меньшей степени. То есть, ну, безусловно, так как мы...
20: Но там и суммы, правда, очень. 8,6 миллиарда – самый дорогой лот.
3: Это же не такая ситуация, что люди пошли и там, ложечки заложили в ломбард, чтобы купить квартиру. Да? То есть, это не на кредитные деньги покупается или не покупается на кредитные деньги, просто чтобы деньги из бизнеса не вытаскивать. Безусловно, ну, так как мы работаем от замкадных проектов «Инграда» до... упомянутые вами Остоженки, в Патриарших прудах открыли продажу Палашовской 11, тоже там еще выше, по-моему, цены, чем на Остоженке. И поэтому, безусловно, мы наблюдаем как бы всю палитру. И вот чем ближе к комфорт-классу, к комфорт-классе, там доля ипотеки большая. Чем как бы это к элитке, там ипотеки никакой нет. Есть рассрочка, которая выгодна и нам, и покупателям, поэтому такой классический вин-вин. Поэтому пользуются ли клиенты рассрочкой, пользуются активно.
20: Покупатель в элитном сегменте, он покупает на стадии строительства или он предпочитает смотреть то, что есть, то, что готово?
3: Некоторые, у нас есть такое общесобирательное название суперлоты, там, виллы, пентхаусы. Действительно, как так получается, что их чаще покупают, когда они более готовы. Это самые дорогие лоты. Возможно, люди, которые платят, несут там миллиарды рублей за жилье, они хотят приехать, убедиться, что ну, как, вот оно есть, а все, берут. Возможно, это особенности национальные, я имею в виду, ну, россиян, потому что ну, там, в свое время я читал, что в Англии какие-нибудь там Bentley, Rolls-Royce вообще не продаются с витрины, да, как бы
20: заказываешь.
3: Приходят, там выбирают под себя и так далее, и благо там есть из чего выбрать. А русский приходит, ой, там черный, с черным салоном, все, прекрасно, все, беру, есть наличие. А, нет, ну сколько же, 3 месяца, ой, да нет, что такое, и ушли. Такой, возможно, какой-то там менталитет здесь работает. Ну и плюс, ко всему прочему, понятно, что такие вот суперлоты, они, ну, что ли, менее ходовые. Понятно, что чем дороже товар, тем он реже, что ли, продается. А если человек хочет купить квартиру на низком, на среднем этаже, и, ну, просто вот сегодня она есть, вот я хочу в этом месте вот квартиру вот с таким видом, вот столько-то метров. Вот сегодня она есть, а завтра просто не будет. У нас же, как вы правильно упомянули, основное все-таки наше, это не массовое строительство, когда в доме 30 квартир, сегодня есть, завтра нет.
20: А, ну, стало быть, в общем-то, и модель какая-то этого девелопмента совсем другая, потому что, ну, массовое жилье в значительной степени, естественно, девелоперы стараются, так сказать, продать на этапе строительства, и оно, в общем, когда есть ипотечная программа, продается, продавалось. У вас всегда надо, получается, строить на деньги девелопера, а потом уже продавать готово, ну, в значительно большей степени, по крайней мере. Вот для вас ситуация с этими высокими кредитными ставками, как она влияет? Вам приходится тормозить новые проекты?
3: Да ничего не тормозит. Есть рыночная кредитная ставка, вот, ну, она высокая. Хотелось бы нам поменьше, ну, нам много бы еще хотелось, чтобы покупали побыстрее, цены на квартиры росли, цены на стройматериалы и на услуги строителей падали. Все хотелось бы, но это нам на работу надо, а не мечтать.
20: В общем, ничего драматичного, да?
3: Ну, ничего приятного, но ничего драматичного, да.
20: Опять же, премиум и элитная недвижимость, наверное, тут приходится всегда, по крайней мере, так было, покупали и материалы, и там отделка, и все такое. Западная Европа. Сейчас это под санкциями. Как с этим?
3: Ну, во-первых, не все под санкциями.
20: Но много.
3: Ну, давайте так, есть какие-то вещи там санкционные. Ну, вот тут мы сейчас сидим за столом. Вот я вам хочу сказать, что вот этот стол не под санкциями, потому что хоть он и переговорный, но он обеденный. А вот этот стол письменный, как бы, он был под санкциями, и поэтому его пришлось вести окольным путем, как бы, и стол он дороже.
20: Поэтому он дороже.
3: Да, и стол он дороже. Ну, и везли окольным путем. Но, опять-таки, кто там в Италии узнает, что этот стол, на самом деле, не турки купили себе, а вот, а в итоге он оказался в России. Поэтому проблем с закупками кирпича и тому подобных отделочных материалов, в общем-то, нет. Многие материалы, не знаю, там, допустим, окна, да, они всегда изготавливались в России и из немецкого профиля. И люди по-прежнему изготавливаются в России из немецкого профиля. Честно говоря, понятия не имею, под санкциями или нет. Я знаю, что их купить можно, и профиль немецкий. Как уж там люди возят, как бы меня это
20: не касается.
3: Мало беспокоит, покуда оно как бы есть наличие. Какие-то...
20: Что же вас беспокоит тогда?
3: А мне вообще ничего не беспокоит.
20: Вас не беспокоит. Санкции, проблемы с поставками не беспокоит. Может быть, проблема кадров, причем в обеих ваших отраслях?
3: Проблема кадров меня тоже не беспокоит, крайне говоря, особенно последнее время, потому что, ну, сейчас рынок разворачивается к работодателю, и очень многих девелоперских компаний проходят сокращения и так далее. Поэтому в девелопменте точно с этим проблем нет. В хлебном бизнесе, по большому счету, тоже проблем нет, потому что мы платим вполне себе рыночные, даже более рыночных зарплат, чтобы иметь возможность иметь лучших сотрудников. За деньги вообще все решаем в бизнесе, если это действительно бизнес-вопрос, безусловно.
20: И при этом вы совершаете покупки, ну, в основном, конечно, развивая хлебобулочные, там, одна за другой покупки, а до этого вы покупали одного за другим девелоперов, ну, сначала Интека, потом часть продали активов, потом Инград. И когда читаю про эти сделки, читаю, открыта кредитная линия. Значит, все-таки это такой большой-большой цикл, который связан с кредитами. Все-таки вот эта вот история с очень высокой кредитной ставкой, она, ну, как-то влияет на ваше, не знаю, безоблачное настроение, которое мы наблюдаем?
3: Конечно, влияет. Ну, я, по большому счету, наверное, уже ответил на этот вопрос, что хотелось бы поменьше. На самом деле, важна не сама по себе ставка, а превышение ее над уровнем инфляции. Если ставка, не знаю, 100%, а инфляция 200%,

0: объяснимым причинам, которые, может быть, там постфактум как-то можно объяснять. Наверное, это было потому, что, там, не знаю, цены растут. Вот, кстати говоря, даже вот в прошлом году и на подмосковные проекты вот, там, за несколько месяцев там, цены выросли на 20%. Почему они выросли? Ну, есть такой факт, да? Можно это было предвидеть там за год, за два до того? Нет.
1: Ну, напоследок, вот как-то вас слушаю, там приходишь к выводу, в принципе, совсем можно справиться. Прогнозы строить практически бесполезно, по крайней мере, в девелопменте. Кстати, в хлебной отрасли все стабильнее, понятнее.
0: Нет, хлебная отрасль более стабильная, и наша позиция более стабильная, потому что мы не можем быстро нарастить мощности, то есть, не купив предприятие, опять тоже покупая какое-то предприятие в хлебном бизнесе, мы же тоже в тот же самый Фацер, мы на нормальной было 4 производственных площадки, они нормально работали, но, тем не менее, мы в одну из них там 6-5 миллиардов рублей вложили в новое их оборудование. Но это тоже как бы заработает и не завтра, да, то есть, надо, чтобы все эти линии производственные были привезены, смонтированы и так далее, и так далее. Это, ну, через 2 года, в основном, говорят, пойдет выручка с этого. Хлебный проще, как бы, в том плане, что спрос действительно плюс-минус там одинаковый. Есть какое-то перераспределение спроса, да, ну, мы это нос по ветру держим, как бы, то есть, безусловно, добавляем ту продукцию, которая пользуется повышенным спросом. Если какая-то продукция не пользуется спросом, то, в отличие от тех предприятий, которых мы покупаем, мы выводим ее из ассортимента. Вот, собственно, кстати, к вопросу о неэффективности, почему люди разоряются. В том числе, потому что держат ассортимент, который исторически как бы был, а зачем они его производят, никому непонятно. Ну, в том числе напрямую вопрос наших коллег, как бы, а зачем вы это производите, зачем вы это тянете, это, как бы, этот как бы тяжелый хвост.
1: Там что, бывает, что это просто убыточный продукт, или что он просто не продается, они его привезли, а его не разобрали?
0: Оно очень одно за другим как бы следует. То есть, если объем большой, то он, ну, как правило, все-таки и прибыльный. Ну, если там люди просто как бы осознанно не продают его ниже себестоимости. А если объем маленький, ну, такая самораскрывшаяся спираль, только вот в сторону уменьшения.
1: Все-таки вот вы о чем-то таком мечтаете, чтобы бизнес пошел лучше?
0: Я ни о чем не мечтаю. То есть я не понимаю, зачем мечтать. Как бы, работаем, делаем свое дело.
1: Ну что ж, значит, у вас и так все хорошо. Спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: Президентом девелоперской компании Sminex и владельцем холдинга «Коломенский» Алексеем Тулуповым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары в последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейуэзер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Джордан. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллиардов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллионов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
2: Спорт и деньги на Business FM. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников –

0: Судьба наследства. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
2: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки E95. Отпускать будут не более 20 литров в одни руки один раз в сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, адреса АЗС, где топливо есть в наличии, опубликованы на сайте местного Минтопэнерго. Чистая прибыль «Газпрома» в первом квартале упала почти вдвое, до 345 миллиардов 200 миллионов рублей. Об этом говорится в отчете компании по МСФО. Снижение показателя компании объясняет отсутствием в январе-марте положительного эффекта от курсовых разниц, наблюдавшегося в 2025 году. Выручка «Газпрома» за отчетный период сохранилась на уровне первого квартала прошлого года. Она составила 2,8 триллиона рублей. Бывший главный редактор советского спорта Александр Козлов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте газеты «Причина». Его смерти не уточняется. Похороны пройдут 1 июня. Свыше 1 200 000 соотечественников, проживающих за рубежом, переселились в Россию по госпрограмме, действующей с 2006 года. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство переселенцев прибыло из Казахстана, с Украины, из Таджикистана, Узбекистана и Армении. По словам Колокольцева, это люди трудоспособного возраста, у которых есть дети, а также высшее или среднее образование. Значительную часть соотечественников приняли регионы Центрального, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Россия проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему ночью в Румынии дрону, заявил президент Путин. Ранее МИД России пообещал ответные меры на объявление российского генконсула персоной нон-грата в Румынии и закрытие российского консульства в Констанце. А посольство России назвали инцидент провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Белоруссии Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Союза на заседании Евразийского совета. Он указал на растущие торговые барьеры. По его мнению, они противоречат изначальным целям Союза. Сети 5G заработают в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». До этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. А будет ли интернет быстрее? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин прокомментировал инцидент с дронами в Румынии. По словам президента, Россия проведет объективное расследование, если ей передадут обломки летательного аппарата. Он напомнил, что ранее дроны падали в других странах и в этом обвиняли Россию, но все эти дроны оказались украинскими. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопросы журналистов.
5: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
6: Говорят, что он наш.
7: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
5: Да.
7: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
5: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
7: Об этом заявляют многие в Европе.
5: Многие это никто. Конкретно имена.
8: Урсула фон дер Ляйен.
5: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
4: При этом президент Румынии Никош Ордан заявил, что падение дрона было результатом работы ПВО Украины. Позже в российском посольстве в Бухаресте заявили, что инцидент с падением якобы российского беспилотника в Румынии является провокацией Киева, который пытается втянуть НАТО в войну с Россией. Москва обещает ответные меры на объявление российского генконсула персоны нон-грата в Румынии. Заявление сделал МИД. Ранее Бухарест после инцидента с беспилотником не только выслал генконсула России, но и закрыл российское консульство в Констанце. После ночного инцидента Румыния намерена усилить свою систему ПВО. Евгений Перечук подробнее.
9: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, но никто не погиб. Пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никош Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16. Однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел, видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16. Судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
9: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Москва уже пообещала ответные меры. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. Высказался и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что дроны будут и дальше залетать в страны НАТО. Цитата: «Пусть приготовятся, это будет происходить и дальше. Идет война, и граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Это пока цветочки». Конец цитаты. В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится, говорит доцент аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
11: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны Альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками Альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
9: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перенчук, Елена Марчукова, Business FM.
4: А зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
12: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
4: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
13: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
4: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России, но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза высокие тарифы. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиян остается ни с чем.
15: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
14: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
4: Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечные цены машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
16: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
0: Журналист Алена Копылова.
16: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый с синеватым отливом. Набоков видел букву А прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
4: У микрофона Алексей Пантелеев. Вы слушаете Business FM. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
17: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
18: Таких устройств на самом деле довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
17: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
19: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
17: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
20: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
17: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
21: Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии, его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
22: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении «Зеленого коридора» в Шереметьево его остановили для досмотра утро и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
2: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, 1/100 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
22: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Дотарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
22: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 2022 году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
21: Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию за нарушение по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквальное изъятие из магазина в десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
6: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать. Даже с Усенкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
21: Александр Анфиногенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо джермука под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника и еще ряд плодово-овощной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов.
0: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «Грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «Моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «Воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «Царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «Центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Агентство ФАРС опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. В частности, Тегерану будет немедленно выплачено $12 миллиардов из замороженных за рубежом активов. Только после этого Иран будет обсуждать вопросы санкций и ядерную программу. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается в соглашении. Не говорится о том, что Тегеран не имеет права взимать плату за проход судов через Армузский пролив. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом сказано на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерба американской промышленности. Компенсационную пошлину ранее рекомендовали в размере 109,1%. Россельхознадзор опроверг информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Россияне оценили зарплату для счастья в 273 тысячи рублей в месяц. За год запросы выросли на 6%. Мужчинам в среднем для комфортной жизни нужно 309 тысяч рублей, женщинам около 240 тысяч. Самые высокие ожидания по доходам оказались у жителей Москвы, Петербурга и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Где должна быть Армения? В Евразес или в Евросоюзе? Президент Путин призвал армянских партнеров как можно скорее провести референдум по этому вопросу. И рассказал, что ждет Ереван в случае ухода из Евразес. А в какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос?
21: Агрохолдинг «Русагра» перешел под управление Россельхозбанк. Такие данные появились в ЕГРЮЛ. На ранее компанию изъяли у основателя Вадима Машковича. «Русагра» – очередной национализированный актив, переданный РСХБ. Перед этим были МАФА, главпродукты КДВ. Как теперь можно оценивать будущее «Русагра»? И бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Как сообщили РБК в Минобороны, это зенитки, турели, а также средства РЭП для обеспечения мобильных огневых групп из резервистов. Как это будет выглядеть на практике, подробности на Бизнес FM. Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где он принял участие в саммите Евразийского экономического союза и провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. На протяжении столетий русские и армянские народы связывают узы дружбы и узы особых отношений, напомнил Владимир Путин. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не используются. Испортят гуманитарных связей двух стран, они испортят наши политических связей, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин отметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в ЕС. Вопрос, как долго Армения может сидеть на двух стульях, затягивая проведение референдума, глава российского государства переадресовал Еревану. «Спросите у тех, кто пытается это делать», — ответил президент. Владимир Путин также подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
8: К чему это приведет? Первое, значит, это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе, это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок, мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Надо подумать. Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Но просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить.
10: Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. И мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
21: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геро Григоряну, который приехал в Астану. Премьер-министр Никол Пашинян от участия в саммите ЕАЭС отказался. Комментирует директор Фонда национальной энергетической безопасности профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле, наши аргументы аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка $500 миллиардов дополнительных выплат. И это только по природному газу. То есть на самом деле все эти аргументы, они не фантомны. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рационалимость, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Избиратель далеко не только руководствуется экономическими, казалось бы, рациональными аргументами. Поэтому, да, Россия сейчас пытается повлиять, безусловно, на итог избирательной кампании. Да, в силу идут убойные экономические аргументы, но достаточно ли их будет для того, чтобы эту ситуацию изменить, узнаем мы совсем скоро, но мне кажется, что там далеко не только, собственно, эта экономическая рациональность может сыграть. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
9: Константин Симонов, директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета. Владимир Путин задался вопросом, кому Армения будет поставлять свою агропродукцию в случае вступления в Евросоюз, если Россия не сможет ввозить к себе данные товары. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков, а также минеральная вода «Джермук». Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Русагро» по решению суда был передан государством. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входит 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это 4-е место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре «Россельхозбанка» напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер-инвестор Дмитрий Черемушкин.
12: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк – это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент – это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестиции для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официальных комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
9: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей, рост год-года составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли государству в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер «Гольцблат Партнерс» профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
13: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям заинтересованных заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
1: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
13: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
21: Андрей Гольцблот, управляющий партнер Гольцблот Партнерс. Операционная инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивает, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». В пятницу проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Диви и Мэттом Олпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
14: Get dressed. You're coming with us. Whatever's happened, you must know, we're good workers.
21: Где российский зритель сможет посмотреть сериалы, почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
15: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества». Apple же — это монополисты, которые ничем ни с кем не делятся. На наших внутренних каких-то платформах ничего, скорее всего, не появится. Мне очень понравилось вообще сама идея предыдущего сериала «Ради всего человечества», которая рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся, и это вызывает много споров до сих пор, много обсуждений вокруг этого. И это действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Это вымысел. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель увидит Советский Союз, прошлое нашей страны в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения. То такой сериал полезен, такой сериал нужен. Он еще, я надеюсь, будет интересен и с драматической точки зрения.
21: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов. Финал выйдет 10 июля.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Валюты. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное — тремя годами ранее.
4: К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала два десятка лет и только в безналичном виде. Валюты на Бизнес FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
16: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении двух детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения. 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама двух парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василиса и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Бизнесу позволят закупать крупнокалиберное вооружение для противовоздушной обороны своих предприятий. Частные компании получат возможность приобретать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт, средства радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, пишет РБК со ссылкой на источник Минобороны. Решение принято на госуровне для оперативного обеспечения мобильных огневых групп всем необходимым, отметил он. Оборона гражданской инфраструктуры, как отмечается, обеспечивается зенитными комплексами в рамках общей системы ПВО и силами мобильных огневых групп, которые формируют из резервистов и те, и другие обеспечиваются и управляются Министерством обороны. На практике это не означает, что участникам раздадут оружие, схема работает по-другому. Предприятиям позволят докупать вооружение для своей защиты и закупать улучшенное оборудование для ПВО, но администрировать и обслуживать это все равно будут военные, а не частники. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
18: Судя по всему, частные владельцы предприятия, которые сегодня имеют собственную охрану, но она вооружена стрелковым оружием и какими-то пассивными средствами противодействия, они сегодня получают возможность закупать реальные противовоздушные средства. Не весь спектр, но между тем зенитные артиллерийские комплексы, то есть это не ракетные лазерные установки и, может быть, какие-то более мощные средства подавления радиолокационные. Все остальное, в принципе, у них уже есть. Еще обращает внимание на себя, что привлекаются к этому частные военные компании, чего тоже не было, потому что еще свежая память о Пригожине. Но вот сегодня они такую возможность приобретать подобного рода вооружение получают. За это резко должно усилить защиту охраняемых объектов. Плюс крупнокалиберное вооружение, то есть это пулеметы, видимо, калибра 12,7, возможно, и 30 миллиметров. Обязательно, наверное, 30 миллиметров, поскольку это и есть калибр противовоздушных средств.
23: Получается, что давая такие полномочия частным компаниям, их постепенно пытаются в структуру Минобороны как-то вписать?
18: Каким-то образом они будут интегрированы. Без этого невозможно обойтись, потому что средства, которые они получают на руки, достаточно мощные, требуют квалификации, а квалификацию может дать только Министерство обороны. И контроль за такими средствами, конечно, должен быть жестче, чем тот, который может обеспечить само предприятие сегодня. Само предприятие определяет, какие средства защиты ему могут понадобиться, какие средства денежные у него есть, и, видимо, оно будет самостоятельно, либо через Министерство обороны, пока не очень понятно, заключать договор с производителем, приобретать эти средства или в России, или за рубежом. Это тоже новаторская схема. Пока частные предприятия такие возможности не имели и не имеют, но время требует таких перемен.
21: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Ранее тему установки частными компаниями крупнокалиберного вооружения для защиты своих объектов поднимал глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом. По словам Шохина, крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением. Индекс Мосбиржи в пятницу обновил минимум года. К закрытию основных торгов индекс просел почти на 0,7%. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций, падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7% по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% в чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли, но

0: закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Ну, вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение. Не то, чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае, вечером в пятницу, но при этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
3: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
4: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе и через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
2: Классики в праве на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В результате ночной атаки беспилотников

0: Охотников на Таганрог пострадали мужчина и женщина. Они доставлены в больницу. В состоянии в средней тяжести, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, продолжается ликвидация последствий на земле после падения обломков. В Таганроге в результате атаки произошло возгорание танкера и резервуара с топливом на территории порта. Разлива нефтепродуктов нет, сообщил мэр города Светлана Камбулова. Пожар ликвидирован, также потушено возгорание в административном здании в порту. За ночь над российскими регионами были сбиты 127 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Госдолг США за 3 месяца с начала военной операции против Ирана и последовавшей за ней морской блокады Исламской Республики вырос на более чем 406 миллиардов долларов. Таковы данные статистики американского Минфина. Портал Iran War Cost Tracker сообщает, что США потратили уже свыше 96 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Китай начал присваивать гуманоидным роботам цифровые ID. Власти фактически создают систему учета и паспортов для роботов нового поколения. В базе уже зарегистрировано более 28 тысяч роботов от 200 разных моделей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. Студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. В НАТО уже заявляют, что в многоэтажку врезался российский беспилотник. Бухарест закрывает российское посольство в стране. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться сначала, чей дрон, и привести должным образом экспертизу. Зачем мы это делаем? Александр Лукашенко на заседании ЕС заявил, что ставки утильсбора в Союзе скоро превысят стоимость автомобилей. Москва эту критику назвала поводом для работы, но утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Свадьбы подорожали на четверть. В среднем цена на проведение мероприятия в Москве выросла за год до 700 тысяч рублей, что подорожало сильнее всего и чем объясняет рост цен бизнес. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали 2 человека. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что, по версии Альянса, это был российский беспилотник. Президент Румынии Никош Ордан утверждает, что дрон залетел в город Галац после того, как его сбили украинские силы ПВО. Галац находится на границе с Одесской областью Украины. В Кремле заявили, что президент Путин проинформирован об инциденте с дроном. Позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
3: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
4: Говорят, что он наш.
5: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
3: Да.
5: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
3: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
5: Об этом заявляют многие в Европе.
3: Многие это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП и туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
2: После инцидента с беспилотником Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское консульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в МАКС, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии — это только цветочки, сказал Медведев. Бухарест намерен усилить свое ПВО. Евгений Приличук подробнее.
6: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, пострадало два человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу трех границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16, однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом возможно буквально сотни метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолеты. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
6: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. «В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится», говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
8: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готова выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария. Это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны Альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками Альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
6: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
2: В промзоне Армавира в Краснодарском крае при атаке дронов пострадал объект Южной нефтяной компании. Об этом сообщает администрация города. На территории нефтебазы возник пожар. Его локализовали. В результате атаки никто не пострадал. Позже подробности прямо сейчас в другой теме. Зачем мы это делаем? Ставки утилизаторов ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
9: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
2: В Кремле назвали эту критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
10: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
2: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Белоруссии также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам, однако для коммерческого ввоза тарифы высокие. Например, BLG в Минске на 356 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
11: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утилизбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утилизбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утилизбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утилизбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утилизбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
12: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать? Как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утилизбора?
11: Пересматривать утилизбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
2: Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утилизбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утилизбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизбора при их ввозе из стран ЕАЭС, и он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований, а в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
1: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
1: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 230 000 000 евро, у красно-синих 1 210 000 000. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы. Астон Вилла из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот как обычно я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
2: Потеплело в столице, плюс 11 градусов прямо сейчас. Сегодня облачно с прояснениями, возможен местами небольшой дождь. Плюс 13 градусов максимальная температура, завтра еще теплее. Плюс 16, но тоже с дождями. 9.16 в Москве. Топ-менеджера Disney осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии. Задержали его несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу, объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
15: 46-летний гражданин Индии Датарау Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
16: По таким веществам вес идет всего, то есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент, одна сотая доля, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы либо штраф. За контрабанду такого препарата наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64. Это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
15: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом. 2,5 года колонии, штраф 30 тысяч рублей. Она учла, что Дотарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
17: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. В отношении госпожи Тарасова она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией, никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
15: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Британи Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 22-м году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Об этом сообщает сегодня российский МИД. Подробнее в дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, также на свадебную фотосессию на 38%. Торт подорожал на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистики и услуг подрядчиков. Но мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Наталья Воробьева об этом.
18: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
19: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего — это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа — это тоже где-то около 100, видеографа — также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан — это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
18: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в 2 этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
20: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
18: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
0: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
18: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
21: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
18: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
22: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. Рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
18: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль Т-двор. Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля технологии будущего, бизнес будущего и человек будущего. Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Вторая попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал Time уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо услышит. дружную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: После 9.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные сети заправок в Севастополе возобновят продажу 92-95 бензина сегодня с 11 часов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут давать 20 литров в одни руки раз в сутки. Ранее он сообщил, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет. Дизельное топливо есть, но не на всех АЗС. Власти Севастополя объясняют введенные 22 мая ограничения на продажу топлива логистическими сложностями. Митрополит Илларион вернулся в Россию из Чехии. Он планирует встретиться с патриархом Кириллом и доложить ему о произошедшем. Экс-главу отдела внешних церковных связей РПЦ задержали в Чехии 24 мая по подозрению в хранении наркотиков. Через два дня его освободили из-под стражи без предъявления обвинений. В РПЦ назвали эту историю классической подставой. Полиция в городе Нью-Йорк, в штате Нью-Джерси, применила слезоточивый газ против протестующих возле центра содержания мигрантов. Как передают РИА Новости, к зданию пришли десятки демонстрантов. Им противостоят многочисленные сотрудники правоохранительных органов с пластиковыми щитами. Отряд конной полиции, протестующие блокируют движение машин, силовиков, кидая под колеса разные предметы. Минторг США отказался вводить пошлины на поставки российского палладия. Об этом говорится на сайте Федеральной комиссии по международной торговле страны. Ранее там заключили, что поставки этого металла из России в США не наносят ущерб американской промышленности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз или Евразэс? Россия попросила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее, заявил Владимир Путин. А сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультаций. В какие сроки может пройти референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос? 5G заработает в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. Станет ли интернет быстрее? В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут «Ведомости». Причем случилось это впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Для сравнения, в прошлом году на наш рынок вышло 12 международных брендов, в 2024-м вдвое больше. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, который наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
4: Первое – это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм.
5: Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
2: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геру Григоряну, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Мы возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
2: Константин Симонов, директор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков и даже остановил продажу в России минеральной воды Джермук. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас о том, что 5G в России уже скоро. Мобильные сети 5-го поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
8: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты, доступные на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
6: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
8: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
9: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
8: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
10: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по рому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
8: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» пройдет в Будапеште и начнется в 19 часов по Москве. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель «Бизнес FM».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. Арсенал под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. Канониры сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с Атлетико были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером Пари Сен-Жермена стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут побить рекорд Барселоны, который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выигрывал Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил «Бизнес-ФМ».
11: Она сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня явный фаворит именно они. «Арсенал» хорош. «Арсенал» выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, парижане более яркие, более интересные прежде всего. Всего в атаке. Индивидуально исполнители тоже, конечно, ярче и мастеровитее. Хотя, безусловно, в «Арсенале» тоже есть звезды. Но все равно ставлю на «ПСЖ».
24: «Арсенал» в этом сезоне выиграл уже два трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс с пушечным ударом, и Виктор Дьокереш, и Букайо Сака. Главный редактор «Ведомости спорта» РБ Гран Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
12: У «Арсенала» можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты и с Сафоновым, как раз во время стандартов было такое. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
24: Для «Арсенала», помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». Знай меру. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
13: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены дворцов. Люди для него важнее всего.
14: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
13: Звучит как невозможное, реагирую я.
14: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
13: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
14: 40 лет моего экспириенса, который я еще должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшн, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
13: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 9:46 в Москве. Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Росагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ОРСХБ «Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагры» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
15: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей. Рост год к году составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли к государству. Напомню, в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат.
16: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, он дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
17: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
16: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
2: Андрей Гольцблат, Гольцблат Партнерс. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию из-за нарушений по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъять из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами. Комментируют независимые эксперты ФМСДЖ рынка Александр Афиногенов.
0: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот жермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать. Даже с уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, а нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
2: Александр Финогенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо жермука под временный запрет попали и армянские томаты, огурцы, клубника, еще

0: потерял 0,7%, по основным торговым сессиям 2565 пунктов, а за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилось информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, ну и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на 3-й рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем мы эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что, скорее всего, будет достигнуто соглашение, не то чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, которое включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае вечером в пятницу, но при этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Москва 9:58 в студии. Дмитрий Борисов, здравствуйте. В результате ночной атаки дронов на Таганрог пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в порту города ликвидировали возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. За падение обломков беспилотников в Таганроге также пострадали коммерческие

0: предприятия, сообщила мэр города Светлана Камбулова. На 93-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Образовалась пробка длиной более 3,5 километров. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы, сообщает Дептранс. Россельхознадзор опроверг информацию о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. В сообщении Россельхознадзора сказано, что ведомство обратилось к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров на тему обеспечения безопасных и бесперебойных поставок узбекской плодовочной продукции в Россию. Туристы из США купили один из самых дорогих туров по России. За 15 тысяч долларов они будут путешествовать по Золотому кольцу, сообщили в Ассоциации туроператоров России. По данным Невских сезонов, средний чек поездки в Россию без участия, без учета стоимости авиабилетов этим летом, находится в районе 1000 долларов с человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. В НАТО уже заявляет, что в многоэтажку врезался российский беспилотник. Бухарест закрывает российское посольство. В стране Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться сначала, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. Зачем мы это делаем? Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС заявил, что ставки утильсбора в Союзе скоро превысят стоимость автомобилей. Москва эту критику называет поводом для работы, но утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Крупные АЗС Севастополя возобновят сегодня продажу бензина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут давать 20 литров в одни руки раз в сутки. Ранее власти пообещали, что на заправках в регионе сообщали, что нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Объяснялось это логистическими сложностями. Эти и другие темы в нашем эфире. В НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали 2 человека. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что, по версии Альянса, это был российский беспилотник. Президент Румынии Никош Ордан утверждает, что дрон залетел в город Галац после того, как его сбили украинские силы ПВО. Галац находится на границе с Одесской областью Украины. В Кремле заявили, что президент Путин проинформирован об инциденте с дроном. Позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
3: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
4: Говорят, что он наш.
5: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
3: Да.
5: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
3: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
5: Об этом заявляют многие в Европе.
3: Многие — это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертиз. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
2: После инцидента с беспилотником Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское консульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в МАКС, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии — это только цветочки, сказал Медведев. Бухарест намерен усилить свое ПВО. Евгений Приличук подробнее.
6: Беспилотник влетел в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. Возник пожар, пострадало 2 человека. Небольшой город Галац расположен в устье Дуная, на пересечении сразу 3 границ – Румынии, Украины и Молдовы. Военные эксперты сразу стали рассматривать версию случайного залета беспилотника, как было ранее в Польше и странах Балтии. Президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что на перехват дрона поднимали истребители F-16, однако сбивать БПЛА они не стали. Он отметил, что операция по перехвату оказалась невозможной из-за риска жертв среди мирного населения. По доступным данным можно сделать вывод, что истребители сбить дрон просто не успели бы, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Город Галац находится на другой стороне Дуная от украинского Измаила. Атака, судя по всему, была по Измаилу. Между целями атаки и вот этим жилым домом, возможно, буквально 100 метров. Он не специально атаковал жилой дом, он просто летел. Видимо, не сработала у него система пикирования на объект. Он продолжил горизонтальный полет на небольшой высоте, пока не столкнулся с препятствием. Однозначно можно только одно сказать, что это, конечно же, непреднамеренное действие. Румынская сторона видела, что идет атака, поднимали в воздух самолетом. Сообщение есть, что F-16, судя по фотографиям, это здание стоит прямо на берегу Дуная, и от пересечения границы до попадания в это здание прошли считанные секунды. F-16 не сбивают цели над территорией Украины. Соответственно, вот в такой ситуации вряд ли они успели бы среагировать.
6: Сообщение об инциденте на границе Румынии попало на передовицы крупнейших западных СМИ. Однако авторы материалов не дают резких оценок и ограничиваются описанием последствий. Случай в городе Галац, в отличие от нескольких прежних инцидентов в Польше и в странах Балтии, вызвал гораздо более острую реакцию представителей НАТО и европейских стран. Генеральный консул России в румынской Констанце объявлен персоной нон грата. Само генконсульство закрывается. Генсекретарь Альянса Марк Рютте происшествие осудил. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер написал в соцсетях: «Мы стоим на стороне нашего союзника по НАТО Румынии. США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО». Урсула фон дер Ляйен заявила о пересечении красных линий Москвой и напомнила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций. «В целом, кажется, что виток эскалационной риторики на этом и закончится», говорит доцент, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Николь Бадиштяну.
8: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария. Это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны Альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками Альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
6: Пока Румыния собирается укреплять восточные фланги новыми системами ПВО. Бухарест попросил генсека НАТО ускорить передачу антидроновых систем. Президент Румынии успокоил общественность, что в рамках европейской программы оборонных инвестиций Security Action for Europe есть важный компонент ПВО, который предназначен для такого типа инцидентов. Контракты будут подписаны в эти дни, поставки будут реализованы через год или два. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
2: В промзоне Армавира в Краснодарском крае при атаке дронов пострадал объект Южной нефтяной компании. Об этом сообщает администрация города. На территории нефтебазы возник пожар. Его локализовали. В результате атаки никто не пострадал. Позже подробности прямо сейчас в другой теме. Зачем мы это делаем? Ставки утилизаторов ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в широком составе белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
9: Возьмем автомобилестроение. На заре создания союза говорили о совместном привлечении инвестиций инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить?
2: В Кремле назвали эту критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
10: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
2: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза тарифы высокие. Например, BLG в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
11: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силенка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
12: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
11: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
2: Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утильсбора при их ввозе из стран ЕАЭС, и он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований, а в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется.
1: Классики в праве. Найти ответчика.
13: Я женщина беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
14: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: 10:15 в Москве.
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
15: Самая заметная новинка недели – «Майкл» про Майкла Джексона. По результатам мирового проката фильм уже вошел в число самых кассовых музыкальных байопиков в истории кинематографа. Назвать Майкла идеальным сложно, но моей коллеге Полине Федосеевой фильм понравился. Она была на премьере.
16: Создатели пошли на жесткий хронометраж, всего 2 часа, хотя материала было на 4. Тем самым вместо психологического эпоса мы получили стремительную и энергичную историю. За это многие критики фильма ругают, но, как по мне, это, наоборот, сыграло ему на руку. Режиссер таким образом делает акцент всего на 2 вещах, но сильных – на головокружительном восхождении поп-короля и на его сепарации от отца-тирана. Джо Джексон, его отец, здесь главный антагонист, а в исполнении Колмана Доминго – настоящий Карабас-Барабас. Известно, что Джо был не просто строгим родителем, а человеком, который построил карьеру детей на абсолютном страхе. Отец не дал Майклу и его братьям детства. Именно эту боль и эту сепарацию режиссер, по крайней мере, старается показать в фильме. Как мальчик учится говорить «нет» своему учителю. Еще одна главная претензия многих критиков – то, что фильм неполноценный байопик, потому что он полностью избегает скандальных тем. Да, в Майкле нет грязи, нет разбирательств, но я считаю, что для этого не нужно идти в кино. Майкл – это гимн таланту, а не репортаж. Главное место здесь занимают музыка, танец и чудо. И, конечно же, в этом контексте нельзя не упомянуть Джоафара Джексона, племянника Майкла. Он сыграл своего дядю. Он на сцене просто прекрасен. Это не имитация, а как будто бы некое генетическое попадание. И пластика, и взгляд, и голос, и та самая лунная походка.
15: Моя коллега Полина Федосеева о фильме «Майкл». Он уже в прокате. 18+. На улице пока прохладно, но в Москве уже разворачиваются летние кинотеатры. Во дворе бара «Стрелка» открывается «Стрелка. Кино. Кион». Начнут с фильма «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой, который получил приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в Геленджике. Продолжает программный директор кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Лето. Кино. Кион» Стас Тыркин.
17: Молодое российское кино в лучшем его варианте, который говорит о том времени, в котором мы живем. Драматургия этого фильма входит и какие-то знаковые произведения русской литературы, в частности, пьесы Чехова. Идет речь о семейном гнезде. Отец – бизнесмен, роль которого играет Александр Робок. У него проблемы в его бизнесе. Все складывается так, что с этим семейным гнездом, практически как с вишневым садом, приходится проститься. При этом это комедия, забавный фильм, прекрасно сыгран. более легкий, интеллигентный, с названием «Фейерверки днем», кто может быть лучше для открытия летнего кинотеатра в Москве. У нас много спецпоказов, это в частности фильмы, которые успешно прошли в течение года, которые зритель, быть может, захочет увидеть в каких-то новых условиях летом или, допустим, пересмотреть. Конечно же, новейшие фильмы, как много классики, как обычно, опять же, для людей, которые либо не видели, либо, допустим, хотят пересмотреть фильм Жан-Люка Годара «Безумный Перо» или «Любовное настроение Карвая», или какая-то отечественная классика или полуклассика «Питер ФМ», или к 20-летию фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», мы покажем на большом экране.
15: Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин рассказал, зачем стоит идти в открывающийся летний кинотеатр «Лето кино Кион».
1: Театр.
15: В Московском театре мюзикла предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек» 6+. Очень красивый спектакль о человеческом сердце, а оно всегда бьется в унисон со временем, говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
18: «Аленький цветочек», который увидит зритель в Московском театре мюзикла, совсем не похож на тот, который я увидел впервые в своей жизни. Это было мое первое посещение театра в 1953 году в Московском театре Пушкина. Тогда я так испугался чудовища и заорал на весь зал, что маму просили вывести меня из зрительного зала. Это спектакль, который мы сочиняли вместе с режиссером Мариной Швыдкой, автором либретто Сергеем Плотовым, композитором Артемом Пысем. Это спектакль о времени, когда техника, новые люди говорят о том, что в мире нет чудес. Все прагматично, все понятно. Есть химия, есть спорт, есть математика, а чудес больше нет. Действие происходит на рубеже 19 и 20 века в Петербурге. Это отражает, пожалуй, что и сегодняшний подход к тому чуду, которое называется любовь. Мы создавали его замечательной командой, в которой нельзя не назвать музыкального руководителя Марию Голиард, художника-сценографа Максима Обрезкова, художника по костюмам Виту Севрякову, художника по свету Руслана Майорова и дирижера Илью Маркеева. Важно, что это спектакль, который мы задумывали как выпускной для наших студентов. Это уже третий раз мы выпускаем курс Щукинского училища специально для Московского театра мюзикла. Но мы решили делать его на сцене театра вместе с уже именитыми артистами. И я думаю, что это полезно и для молодых, и уже для опытных артистов. Но самое главное, что это будет полезно для зрителей, с моей точки зрения. А это спектакль, который могут обвинять в традиционализме, в котором нет никаких, как кажется сегодня, современных ходов. Но это очень красивая история о том, что в век прагматизма и математики все равно любовь – великая сила, которая движет звезды и планеты.
15: Это был Михаил Швыдкой, худрук Московского театра мюзикла, где в эти выходные предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек».
1: Фестивали.
15: В парке искусств «Музеон» в субботу и воскресенье Московский детский фестиваль искусств «Небо». В афише музыкальные, драматические, синтетические, цирковые постановки российских и зарубежных театров. Выставки, лекции и мастер-классы. Проектом руководит Евгений Миронов. Сквозная тема «Небо. Как все работает». 6 площадок, разработанных совместно с архитекторами, художниками и театральными режиссерами, предложат разные формы взаимодействия с темой через игру, действия и наблюдения. От выставки раскраски и театральной репетиции до архитектурных инсталляций и литературных практик. Мы спросили Евгения Миронова, как фестиваль «Небо» пытается заразить театром.
19: Я надеюсь, мы, взрослые, все-таки в силу опыта не возраста, хитрее наших детей. Собственно говоря, их можно только обмануть. Ну, прекрасным, талантливым обманом. Сейчас вот этот клик любой, и через день у тебя китайские кроссовки. Такая возможность легкая, прекрасная, современная, отрубает возможность какого-то труда. Поиск дает возможность для творчества. Чтобы ты креативил, тебе необходимо утыкаться в сложные какие-то углы и искать выход. Этого дети сейчас будут лишены, особенно с развитием искусственного интеллекта. Поэтому этот наш маленький фестиваль, ну, он дает опыт и пример, как можно ненавязчиво разобрать на детали какую-то тему. На данном фестивале это тема творчества, искусства. Это танец, это литература, это театр драматический, это кино. Даже если ребенок далек от этой темы, их интерес самому попробовать взять от нуля и сделать какой-то продукт, это будет клип, это будет спектакль, это будет какой-то перформанс. Вот этот сам процесс, он может потом, если его, конечно, заинтересует, эта модель ему может пригодиться в будущем. В любом другом, абсолютно другой области. Технической, бизнесовой, финансовой. Модель того, как можно начать с нуля и как не бояться, например, как внедрять в тему, предлагать что-то, новые пути какие-то. Вот это крутая штука. И вообще, как сказал Герман Греф, пора уже из роли жертвы по отношению к искусственному интеллекту и по отношению к будущему выйти и стать хозяином. Вот это мы и предлагаем нашим детям.
15: Евгений Миронов, актер и худрук Московского детского фестиваля искусств «Небо», рассказал, зачем он проводит этот большой уличный смотр. На все мероприятия фестиваля свободный вход, где-то нужна регистрация.
1: Книги.
15: На этой неделе День российского предпринимательства. Мы спросили гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, какие книги он бы посоветовал почитать сегодняшним российским бизнесменам. Ильин составил свой топ-5 книг, которые помогают структурировать реальность и находить идеи для решения конкретных проблем.
20: Первая непобедимая компания, автор ее Алекс Остервальдер и Ив Пинье, она помогает увидеть бизнес как совокупность бизнес-моделей, и тогда, когда основная бизнес-модель компании находится под ударом, подсказывает методы, как найти путь, чтобы проложить дорогу к новой бизнес-модели. Другая важная книга, наверное, лучшая антикризисная книга вообще, это книга Бена Хоровица «Легко не будет». Она вышла достаточно давно в издательстве «Миф». Тем не менее, она сохраняет актуальность для той компании, которая находится по-настоящему в кризисе. Это, наверное, лучшее пособие, психологический помощник-консультант для руководителя. Другие три книги, которые я могу порекомендовать – «Биографии лидеров бизнеса». Сейчас нету книг, которые бы прямо разбирали, как внедрять искусственный интеллект в бизнес, чтобы была реальная отдача. Но есть опыт этих руководителей. Первая книга – «Мыслящие машины» Джейсона Хуанга. Совсем новая книга, посвящена руководителю Джейсона Хуанга и истории NVIDIA. Она интересна как просто история того, как удалось создать такую компанию, которая сейчас является номер один по капитализации во всем мире. Есть интересные подходы, методы. Также я могу порекомендовать книгу Уолтера Айзексона про Илона Маска. Эта книга уже на рынке достаточно много лет. Помимо того, что она действительно тоже очень интересна и хорошо читается, в ней приведены очень интересные управленческие методы Илона Маска, многие из которых у меня прямо вот в рамочке, в органайзере, на них периодически поглядываю. И третья книга, создатель чат-GPT истории Сэма Альтмана, биография одного из основателей компании OpenAI. Этот герой несколько отличается по своим методам управления от Дженсона Хуанга и Илона Маска, которые являются очень жесткими руководителями. Он управленец другого рода, и эта книга вводит в мир внутренних войн на рынке высоких технологий, позволяет понять, куда все идет, а это сейчас очень важно для стратегического планирования любого бизнеса.
15: Это был топ-5 книг для бизнесменов и пробизнесменов от Алексея Ильина, гендиректора издательской группы «Альпина». С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Историкам до сих пор не удалось обнаружить ни одного архивного документа, который подтверждал бы существование легендарного наполеоновского солдата Николя Шовена. Считается, что родился он примерно в 1780 году во французском Рашфоре. В 17 лет был призван в армию и с тех пор участвовал во всех наполеоновских кампаниях. 17 раз был ранен, получил множество шрамов, боевую награду и пенсию в 200 франков. Создатели его многочисленных биографий приписывали Шовену необыкновенно наивный патриотизм и такую безоглядную любовь к императору, что она вызывала насмешки у сослуживцев. Постепенно Шовен прославился своими речами не только в казармах, но и среди простых парижан. От его фамилии и произошло слово «шовинизм», что, согласно словарям, значит «исключительный патриотизм и национализм, который отрицает все иностранное в пользу безусловного восхищения национальным». Говорящие фамилии на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 10:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщил оперативный канал инфоцентра. Мост был перекрыт для движения автотранспорта около 30 минут. Причины ограничения движения не разглашались. Крымское управление МЧС сообщало о введении беспилотной ракетной опасности. Региональные власти призвали людей относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Тело женщины-сабордистки, пропавшей 25 мая в Омской области вместе с мужчиной, найдено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в Следственном комитете. Там добавили, что рядом с телом обнаружено два САПа для сплава. Мужчина и женщина днем 25 мая ушли кататься на сабордах на Иртыш и пропали. Они были легко одеты, так как в Омске установилась жаркая погода. Заявление об их исчезновении поступило только 27 мая. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде. Митрополит Илларион вернулся в Россию из Чехии. Он планирует встретиться с патриархом Кириллом и доложить ему о произошедшем в этой европейской стране. Экс-главу отдела внешних церковных связей РПЦ задержали в Карловых Варах 24 мая по подозрению в хранении наркотиков. Освободили его через два дня без предъявления обвинений. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Москва проведет расследование, если ей передадут данные по упавшему в Румынии дрону. А между тем МИД анонсировал ответные меры на объявление консула персоны нон-грата в Румынии. Бухарест заявляет о закрытии российского консульства в Констанце. Евросоюз или Евразес? Россия просила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее, заявил Владимир Путин. И другие лидеры ЕАЭС поддержали в этом российского президента. А сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультации, в какие сроки может пройти этот референдум и будет ли руководство Армении затягивать этот вопрос. 5G заработает в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот, но это не те частоты, о которых они просили. Будет ли интернет быстрее? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, который наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
4: Первое. Это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе. Это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
2: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геру Григориану, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армения осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливые. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в два раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. Уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
2: Константин Симонов, директор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию ряда товаров из Армении. Это овощи и фрукты, цветы, отдельные наименования армянских вин и коньяков и даже остановил продажу в России минеральной воды Джермук. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас о том, что 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
7: Таких вот троиц, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcomm, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бренда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
5: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. Это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, у крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
5: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети ЛТЕ в России.
5: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» пройдет в Будапеште и начнется в 19 часов по Москве. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. «Канониры» сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с «Атлетико» были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером «Пари Сен-Жермена» стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут побить рекорд «Барселоны», который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выигрывал Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил «Бизнес-ФМ».
24: «На сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня, я явный фаворит именно они. Арсенал хорош. Арсенал выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, рижане более яркие, более интересные прежде всего в атаке. Индивидуально исполнители тоже, конечно, ярче и мастеровитее. Хотя, безусловно, в Арсенале тоже есть звезды. Но все равно ставлю на ПСЖ.
23: Арсенал в этом сезоне выиграл уже 2 трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс с пушечным ударом, и Виктор Дьокереш, и Букайо Сака. Главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гран Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
6: У Арсенала можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты и с Сафоновым, как раз во время стандартов было такое. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
23: Для Арсенала, помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 4 июня. Клуб Алексея Козлова. Бас-дэй. 20 лет юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе выступления участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Продолжительность жизни.
9: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
1: Журналист Алена Копылова.
9: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: 10:46 в Москве. Активы Русагро переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Росагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
10: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритарный акционер Русагра, то Русагра с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы Русагра составила почти 400 миллиардов рублей. Рост год-году составил 60 миллиардов. Активы Русагра перешли к государству. Напомню, в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
11: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводится следственное действие. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо актива по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали. Поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку, а дальше Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
12: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
11: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
2: Андрей Goldsblatt, Goldsblatt Partners. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагра» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Роспотребнадзор приостановил продажу 64 миллионов бутылок армянской минералки «Джермук». По данным ведомства, производитель не соблюдал технические требования. Примечательно, что ранее ведомство просто приостанавливало ввоз армянской минералки в Россию из-за нарушений по составу. Теперь же регулятор потребовал в одночасье прекратить реализацию нового товара, который попал на полки супермаркетов, пройдя через систему маркировки «Честный знак». То есть буквально изъять из магазинов десятки миллионов бутылок с уже наклеенными ценниками и штрих-кодами, комментирует независимый эксперт FMCG рынка Александр Афиногенов.
13: Чаще всего ситуация с поставками такого продукта, как там вода или там продукт питания, выглядит таким образом, что до момента реализации все-таки продукт принадлежит производителю. Вряд ли кто-то покупает этот джермук для того, чтобы перепродать его на территории Российской Федерации. Скорее всего, это как прямые поставки, там те каналы продаж, которые уже законтрактованы. Соответственно, ну, у нас на страже нашего здоровья стоит Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Честный знак, в общем, чтобы продукт соответствовал заявленным, так сказать, свойствам и характеристикам. И вода в том числе попадает под вот эту вот зону контроля. Соответственно, ставит на паузу продажу этой воды, чтобы она не попала уже непосредственно в розницу, и предлагает производителю или дистрибуторам, или каким-то там ритейлерам принять какое-то решение. По идее, как бы это должно либо утилизироваться на месте, либо вся эта партия должна возвращаться к производителю, и он должен там решать, спасает ли он там бутылки, отправляет их на свалку. Но в любом случае, если продукт не соответствует тем заявленным характеристикам, то его нельзя продавать. Даже с Уценкой. Формально это выглядит точно так. Если бы сейчас не была бы ситуация настолько политизирована, что мы внимательно смотрим на взаимоотношения с Арменией во всех аспектах и придаем этому какому-то дополнительное значение, ну, такая ситуация на самом деле рядовая, и с продуктами питания вообще постоянная. Вот, если бы это было бы в рамках предыдущей фазы отношений с Арменией, ну, может быть, это вообще никто не обратил внимания. Сейчас, наоборот, вот какие-то шероховатости, они вызывают, так сказать, прищур и желание разобраться, нет ли там какой-то подоплеки. Ну, скорее всего, нет, потому что с водой такого серьезного производителя.
2: Александр Финогенов, независимый эксперт FMCG рынка. Помимо Джермук, под временный запрет попали армянские томаты, огурцы, клубника, еще ряд плодовочной продукции. Также Роспотребнадзор ограничил ввоз цветочной продукции из Армении и коньяка с нескольких заводов. Ну а прямо сейчас итоги недели на торговых площадках. Их подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов. А за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно,

0: вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, но и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Но вот рынок ждет, что 3-4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на 3-й рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем мы эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что скорее всего будет достигнуто соглашение. Не то чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, который включает перемирие на 60 дней, и сделка ожидает финального одобрения. Президент США Трамп пока ничего не подписал, во всяком случае вечером в пятницу, но при этом написал то, что Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия, Армузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обеих направлениях без взимания сборов, и все морские мины должны быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: Москва 10.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Водка за год подорожала в рознице почти на 15%. Об этом рассказал ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума. Исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. Он назвал причины роста цен. Это увеличение акцизов, удорожание сырья, электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости. Власти Таганрога расширили границы режима ЧС. После атаки ВСУ в некоторых домах выбиты стекла, сообщила в телеграм-канале мэр города Камбулова. Также ночью от атаки дронов пострадали мужчина и женщина. Они доставлены в больницу, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату, уплаченный в прошлом году налог на доходы физлиц. Пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут единым платежом заявителю, сообщил министр труда Котяков. Выплату могут получить работающие родители двоих и более детей, если средний душевой доход за 2025 год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума, а имущество соответствует установленным критериям.

0: Сразу несколько спортивных мероприятий проходит сегодня в Москве. В связи с этим в центре, на западе и северо-западе столицы временно закрыто движение транспорта. На участке северо-западной Хорды на улице Крылатская в связи с проведением большого московского триатлона. В районе Цветного бульвара пройдет московский детский велофестиваль. А на центральных улицах и набережных зеленый марафон. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. В НАТО уже заявляет, что в многоэтажку врезался российский беспилотник. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. А президент Румынии заявил, что траектория дрона изменилась из-за украинской ПВО. Как все это можно оценить, обсудим с экспертом через пару минут. Зачем мы это делаем? Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС заявил, что ставки утильсбора в Союзе скоро превысят стоимость автомобилей. Москва эту критику называет поводом для работы, но отмечает, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Крупные АЗС в Севастополе возобновляют сегодня продажу бензина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут давать 20 литров в одни руки раз в сутки. А ранее власти сообщали, что на заправках в регионе нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Объяснялось это логистическими сложностями. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, в НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек, десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что по версии Альянса это был российский беспилотник. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин проинформирован об инциденте с дроном. Позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
3: Вот я перед входом сдал, вы знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
4: Говорят, что он наш.
5: Что дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
3: Да.
5: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
3: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
5: Об этом заявляют многие в Европе.
3: Многие — это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП туда залетели и там упали. Ну и в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
2: Президент Румынии Никош Ордан, приехав в Галац на место падения беспилотника, заявил, что это российский дрон, а его падение было результатом воздействия ПВО Украины. По его словам, дрон оказался на румынской территории после работы украинской ПВО над украинским городом Рени. От него до Галаца по прямой 20 километров. Это была группа из 43 дронов, часть была сбита над территорией Украины, один из них, вероятно, был сбит над Рени, в результате чего его траектория полета изменилось, сказал румынский президент. После инцидента Румыния объявила генконсулу России персона нон грата и закрыла российское консульство в Констанце. Российский МИД уже пообещал ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Максе, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки. На этом виток обсуждения закончится, считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бадиштяну.
6: Реакция еврочиновников на все предыдущие подобного рода инциденты показывала о том, что НАТО пока что не готово выступать единым фронтом за страны второго и третьего эшелона, такие как Румыния, Болгария и все прочие относительно новые члены организации военного альянса. Это серьезные репутационные риски, это серьезные издержки, которые эти страны будут нести. И, скорее всего, в отношении Румынии или, как я уже сказала, любой другой страны, военный альянс не пойдет на такие действия. Несмотря на то, что военная поддержка Румынии усиливается со стороны Альянса, несмотря на то, что туда были брошены существенные ресурсы на строительство новых военных баз последние несколько лет, пока что даже третьими руками Альянс не пойдет на открытую конфронтацию, на открытые военные действия с любым внешним игроком.
2: Николь Базиштяну, Центр средиземноморских исследований ВШЭ. Обсудим комментарии президента России и заявление президента Румынии с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Он сейчас с нами на прямой связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Вот ваши ощущения вообще от сказанного президентом по поводу беспилотника. Что можно выделить?
7: Как в том анекдоте, лодочки нашлись, а осадок остался. Консульство-то уже закрыли, и консула выслали, объявив персону нон-грата. А дрон оказался не российский, даже в румынской версии, по признанию президента, а взлетел туда под воздействием работы ПВО Украины. Ну, что мы, собственно, с самого начала и предполагали, что он каким-то образом непреднамеренно оказался.
2: То есть что случайность?
7: Это случайность, да, мы так и говорили с самого начала. Угу. А реакция прошла бурно. Это напоминает, как вот в Латвии, собственно, был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон. Посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку. И правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще кое-что отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. Такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Вот он нашел-то такой корявый, довольно.
2: А вот такая волна, по-вашему, с чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были, да, похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
7: Потому что их больше летает и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знает, как реагировать, потому что здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят сами, и за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так прилететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию и так далее. То есть очень нервная обстановка вокруг дронов. Греки, вот, например, обнаружили украинский дрон надводный. Его, правда, перевозили на каком-то корабле из Ливии, видимо, для того, чтобы принять участие в военных действиях против России. Греки его обнаружили, и возник скандал с Украиной у греков. Нечего нам эти свои дроны таскать, говорят они. Поэтому вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
2: Ну, если представить, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно, тогда что, какая реакция?
7: Ну, а какая реакция? Он залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что воздействие ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг на пути к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. Ну, одно дело сбить дрон, другое дело сбить самолет. Так что в любом случае это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время.
2: То есть может стать неким триггером для каких-то ответных мер. Вот Мерц тут, кстати, вообще призвал вчера к усилению позиции НАТО на восточном фланге.
7: Но это и будет усиление на восточном фланге. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить. Хотя бы вблизи границ.
2: Угу. А заявление Медведева стало заметным в Европе? Его как-то вот восприняли как обостряющее что-то?
7: Ну, оно такое... Вы вот смягчили эту формулировку. Он там по-другому сказал. Завалить хлебало. И мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировок и перейти к четким каким-то действиям конкретным. Потому что эти формулировки, они никого не пугают. Она просто выставляет не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
2: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персон нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
7: Да такие же. Вышли, закроют и так далее, сократят депперсонал. Я не знаю, сколько там осталось румынского депперсонала, но в принципе обычно в таких мерах. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что, в общем, понятно, и есть сложившаяся международная практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что ну, по всем параметрам действия румын, они такие горячечные получились. И даже вот в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданы. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
2: Ну, вам как кажется, в итоге, вот если резюмировать, эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
7: Сейчас ни к чему не приведет. Буду ждать нового инцидента. А сейчас, пообсуждают еще. Сейчас вот именно вот в июне месяце бесполетную зону, мне кажется, не уведут. А дальше как пойдет.
2: Большое спасибо за комментарий. Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает», был с нами на прямой связи.
1: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки. Плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южноитальянская. В курортных компании и Лацо шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Эна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
2: Холода отступают из Москвы. Воздух сегодня прогреется до плюс 15 градусов. Местами пройдут дожди, завтра плюс 16. 11:15 в Москве. Зачем мы это делаем? Ставки утильсбора в ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
9: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
2: Но в Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
10: Эта позиция Александра Григорьевича, ее тоже все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес, да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
2: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача – не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утильсбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Беларуси также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам. Однако для коммерческого ввоза тарифы высокие. Например, Белджи в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
11: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утильсбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утильсбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом Допустим, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
12: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
11: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
2: Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их вывозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований, а в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется. Топ-менеджера Диснея осудили в России на 2,5 года колонии за провоз мармелада с наркотиками. Это гражданин Индии. Его задержали несколько месяцев назад, когда он прилетел в Москву. Сам он в суде принес извинения российскому обществу и объяснил, что вещество ему назначил врач. Подробности у Натальи Шашиной.
13: 46-летний гражданин Индии Датарао Джугал Судхир приехал в Россию в январе рейсом из Катара. Как указано в его соцсетях, он живет в американском штате Нью-Джерси, руководит более чем 20 проектами в The Walt Disney, работает там с 2019 года, в числе прочего занимается партнерскими интеграциями для Disney+. Как утверждает его общественный защитник, менеджер прилетел в Россию, чтобы посмотреть «Золотое кольцо». При прохождении зеленого коридора в Шереметьево его остановили для досмотра и обнаружили в багаже мармелад с наркотическим веществом. Это тетрагидроканнабинол. На суде он объяснял, купил это легально в одной из аптек США по назначению врача, чтобы смягчить последствия операции на мозге. Менеджера обвинили в незаконном хранении и ввозе наркотиков. Обвинение запрашивало 6,5 лет тюрьмы и 500 000 рублей штрафа. Даже если мармелад с наркотическим веществом был прописан врачом в США и есть рецепт, в России это не имеет значения, комментирует адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
14: По таким веществам вес идет всего. То есть все эти мишки взвешиваются, и неважно, что там процент 0,01 доли, вес считается общий. Законодательство о наркотических психотропных препаратах и препаратах ограниченного использования в каждой стране индивидуальный. И даже если вам в одной стране прописали медицинскую марихуану, это совершенно не означает, что в другой стране вас за это не арестуют и не привлекут к ответственности. На территории Российской Федерации марихуана, каннабис внесены в перечень запрещенных к обороту веществ. Соответственно, за его просто хранение в Российской Федерации предусмотрена ответственность по статье 228. В соответствующих количествах это до 3 лет лишения свободы, либо штраф за контрабанду такого препарата, наказание от 3 до 7 лет. Учитывая, что дали меньше, чем нижняя планка наказания, СМИ указывают, что судья применял статью 64, это исключительное обстоятельство, если имеется в рамках преступления. По сути, можно сказать, что было применено очень хорошее смягчение.
13: Судья в итоге назначила наказание ниже предела, определенного Уголовным кодексом, 2,5 года колонии, штраф 30 000 рублей. Она учла, что Датарао признал вину и раскаялся. Юристы называют приговор мягким. Можно вспомнить, что актриса Аглая Тарасова, у которой на досмотре в аэропорту обнаружили вейп с гашишным маслом, получила 3 года условно. Но сейчас речь об иностранце, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: Тут надо понимать все-таки, что условный срок для иностранного гражданина, ну, скажем так, есть нюансы. А в отношении госпожи Тарасовой она все-таки имеет тесную связь с Российской Федерацией и никуда уехать не могла. А дать условный срок иностранному гражданину, который в последний день может формально покинуть территорию Российской Федерации, скажем так, будут вопросы. Пополнит ли он обменный фонд в нынешних реалиях, в политических, в геополитических, шансы очень высоки.
13: Удивление вызвало то, что в СМИ высказывается не адвокат, а общественный защитник менеджера Балтазар Шельденбрандт. Сторонние юристы считают, что так сделано в пиар-целях. Защитник заявил, что гражданин Индии благодарит судью за приговор и планирует просить президента Путина о помиловании. Кстати, выносившая решение судья Анна Сотникова ранее занималась делом американской баскетболистки Бриттани Грайнер, которую осудили на 9 лет из-за картриджей для вейпа с запрещенным на территории России гашишным маслом. В 22-м году ее обменяли на Виктора Бута. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
16: С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
1: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
16: В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
1: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Классики в праве. Суд для дела.
17: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
18: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
17: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в 19 веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
18: Классики в праве на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновили после временной остановки, сообщает оперативный канал инфоцентра. Мост был перекрыт для автотранспорта на время около 30 минут. Причины не разглашались. Крымское управление МЧС сообщило о введении беспилотной ракетной опасности. Региональные власти призывали людей относиться к ситуации с пониманием. Полиция в городе Нью-Йорк, в штате Нью-Джерси, применила слезоточивый газ против протестующих возле центра содержания мигрантов. К зданию пришли десятки людей. Акции проходят уже не первый день. Им противостоят многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Протестующие блокируют движение машин силовиков. Россельхознадзора проверка информации о введении ограничительных мер на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ранее сообщалось, что меры коснутся 10 узбекских экспортеров. Россельхознадзор сообщил, что обратился к коллегам из Узбекистана для проведения технических переговоров об обеспечении безопасных и бесперебойных поставках узбекской плодоовощной продукции. Сервис «Суперджоп» выяснил, что россиянину для счастья нужно в среднем 273 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины хотят на 70 тысяч больше, чем женщины. Соответственно, это 309 и 270 тысяч. А молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз или Евразес? Россия попросила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС. Как можно скорее, заявил Владимир Путин. Другие лидеры Союза поддержали в этом российского президента. Но сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультаций, как в Армении воспринимают заявление о референдуме. 5G заработает в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G, но это будут не те частоты, о которых они просили. Будет ли интернет быстрее? В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут «Ведомости». Причем это случилось впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Итак, посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран. Но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз, и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
19: Первое – это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
2: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геру Григоряну, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
20: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. Уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Ну а как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
21: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее, скажем так, психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
12: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
21: Все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны. Поэтому я это тоже воспринимаю как часть такого давления на избирателей и на тех потенциально, кто будет возглавлять страну и так или иначе вступит достаточно серьезные переговоры о характере отношений между Москвой и Ереваном.
12: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого?
21: Ну, если опять же судить по социологическим опросам, то сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
12: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
21: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, то для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, для этих людей это будет лишним, как бы, свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора. Есть, конечно, значительная часть неопределившихся, но эти неопределившиеся наши сограждане, я думаю, либо так и не пойдет на выборы, либо будет стараться искать альтернативу этим полярным двум.
2: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба и политический аналитик. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков и даже остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». СССР первым высадился на Луну. Такой миф показали в новом сериале Apple «Звездный городок». Проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Недиви и Мэттом Уолпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу.
4: Get dressed. You're coming with us.
5: Please, whatever's happened, you must know. We're good workers.
2: Где российский зритель сможет посмотреть сериал и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
22: Apple-овские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества», который рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся. Действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, финал выйдет 10 июля. Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» пройдет в Будапеште и начнется в 19 часов по Москве. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. Арсенал под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. Канониры сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с Атлетико были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером Пари Сен-Жермена стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут могут побить рекорд Барселоны, который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выигрывал Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил «Бизнес-ФМ».
3: На сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня явный фаворит именно они. «Арсенал» хорош. «Арсенал» выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, парижане более яркие, более интересные прежде всего. Всего в атаке.
23: «Арсенал» в этом сезоне выиграл уже 2 трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс с пушечным ударом, и Виктор Дьокереш, и Букайо Сака. Главный редактор «Ведомости спорт» РБ Гранд Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
6: У «Арсенала» можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты и с Сафоновым. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
23: Для «Арсенала», помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. 4 июня. Клуб Алексея Козлова. Бас-дэй. 20 лет юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе выступления участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступны и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от полумиллиона рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
18: Спорт и деньги на Бизнес-ФМ.
2: 11:47 в Москве. Активы «Русагро» переданы в управление структуре Россельхозбанка. Ранее контрольный пакет акций группы «Росагро» по решению суда был передан государству. Новым владельцем стала ООО «РСХБ Финанс». Ей перешли 65% от более чем 900 миллионов акций всего агрохолдинга. Сейчас активы группы расположены в 15 регионах. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 46 свинокомплексов и 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тысяч гектаров. Это четвертое место в России. Примечательно, что активы «Русагро» были переданы структуре Россельхозбанка напрямую, без аукционов, отмечает создатель аналитического проекта Wall Street Pro, трейдер и инвестор Дмитрий Черемушкин.
8: Достаточно странная новость, потому что должны быть, по идее, торги, то есть приватизация должна быть. То есть, пример, то же самое, что мы сейчас видели с ЮГК, то есть должна быть оценка, должна выставиться на торги. Но если они пропустили это, то есть это приватизацию они не пошли, а передали просто, по идее, Росимущество передало в Россельхозбанк, то в этом случае, как это можно воспринимать? С одной стороны, положительно, потому что Россельхозбанк — это профильный банк, который в этой теме хорошо разбирается. И если он будет продолжать развивать как основной мажоритар акционер «Русагро», то «Русагро» с ним все хорошо, и если они снова перейдут на выплату дивидендов в обозримом будущем, будет прекрасно. Все равно для инвестора сейчас вопрос неопределенный, потому что нужно узнать, что скажет уже новый мажоритарий. То есть ключевой момент — это насколько будет мажоритарий управлять, будет ли он продавать свою долю со временем, выходить из него, или это будет для него стратегическая инвестиция, как, например, является ДВМП стратегической инвестицией для Ростеха, для строительства Северного морского пути. Поэтому будем смотреть. Если говорить с точки зрения инвестора, я бы пока подождал официально комментариев, возможно, стратегии, которая может быть объявлена, и только после этого бы делал какие-то покупки акций или продажи акций.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. В 2025 году выручка группы «Русагро» составила почти 400 миллиардов рублей. Рост год-году составил 60 миллиардов. Активы «Русагро» перешли к государству. Напомню, в начале мая в рамках иска к основателю компании Вадиму Машковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. И дело Машковича, и дело с его активами пока не дошли до финальной точки, считает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
9: Ну, история с Машковичем, безусловно, еще не завершена, потому что все-таки в отношении его проводятся следственные действия. Он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело, и чем оно закончится, мы пока сказать не можем. Что касается его бизнеса, очевидно, что, наверное, история с бизнесом на сегодня закончилась. Активы передали Россельхозбанку, но я не думаю, что Россельхозбанк останется конечным бенефициаром этого бизнеса. Скорее всего, Россельхозбанк выступит продавцом этого актива, либо активов по частям, заинтересованным инвесторам, если такие найдутся. Потому что Россельхозбанк навряд ли будет управлять этим активом, либо захочет держать его себя на балансе. Я думаю, что Россельхозбанку передали, поскольку это все-таки индустриальный актив, близкий Россельхозбанку. Удачи, Россельхозбанк, скорее всего, продаст.
12: Почему именно Россельхозбанку перешел вот этот актив?
9: Потому что актив сельскохозяйственный в большей степени, а Россельхозбанк все-таки банк для большей степени кредитования сельского хозяйства. Вот и все. Они родственные индустрии.
2: Андрей Goldsblatt, Goldsblatt Partners. Операционная и инвестиционная деятельность агрохолдинга «Русагро» продолжается в штатном режиме, сообщили в Россельхозбанке. Текущая команда менеджмента продолжает руководить бизнесом. В РСХБ уточнили, что решение о передаче актива связано с отраслевой экспертизой банка и его ролью в агропромышленном секторе. Отдельно подчеркивается, что сроки управления и дальнейшая судьба актива остаются в компетенции Росимущества. Ну, а прямо сейчас итоги недели на торговых площадках. Их подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Падающей оказалась неделя, уходящая для российского рынка акций. Падающий месяц май для российского рынка акций. Что касается закрытия недели, то в пятницу индекс Московской биржи потерял 0,7%. По основным торговым сессиям 2565 пунктов. А за май индекс Московской биржи упал на 3,5%. Таким образом, рынок ушел ниже уровня 2600 и, видимо, нацелился на уровень 2500 пунктов. Самой яркой историей недели, конечно, было падение акций ВТБ. В моменте теряли они около 16%. Рынку не понравилась информация о дивидендах и о дополнительном размещении акций. Наблюдательный совет банка ВТБ сообщил, что направляет на дивиденды, а точнее сказать, рекомендует собранию акций акционеров, направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, но 25% это минимум, который ждал рынок. Ожидания были гораздо выше, вплоть до 50% от чистой прибыли. Но и более неожиданными были новости относительно дополнительного размещения. Причем не то, чтобы это какое-то небольшое размещение. Планирует ВТБ разместить до 6 миллиардов и примерно 300 миллионов акций, а это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. В общем, новости не очень, но и рынок воспринимал эти новости соответствующим образом. Но вырос российский рубль. Если рассматривать в целом май, то китайская валюта упала на 49 копеек. Закрытие месяца, закрытие недели 10 рублей 49 копеек. Не будем забывать, что на следующей неделе станут известны объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. В текущем периоде объемы минимальные, и рынок ждет то, что они вырастут примерно в 2, а то и в 3 раза. Сейчас, если брать совокупные покупки валюты Банком России, это около 1 миллиарда рублей в день, это примерно 1% от общего объема торгов. Ну, вот рынок ждет, что 3, 4, а может и 5 миллиардов. Вот такие пока ожидания. Обычно эту информацию Минфин публикует на третий рабочий день месяца, так что, соответственно, ждем эту информацию 3 июня. Ну и цены на нефть упали. За неделю падение составило примерно 10%. Это на вечер пятницы. И если рассматривать смесь Brent, то вечером в пятницу примерно $92 стоит баррель. Это контракты июльские. Что касается контрактов на август, там еще хуже, примерно $90 за баррель. Но здесь всю неделю звучала переговорная риторика, и агентство Axios написало о том, что скорее всего будет достигнуто соглашение. Не то чтобы скорее всего, но во всяком случае было сообщение, то, что

0: быть уничтожены. Ну и помимо этого, с иранской стороны агентство Фарс написало то, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Черри Тига 7. Ой, то есть Теннет Т7, результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе, и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
2: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Работа аэропорта Мюнхена была полностью остановлена из-за подозрительного объекта, пишет газета «Бильд». Утром пилоты заметили нечто в районе аэропорта. Утверждалось, что речь может идти о беспилотнике. Однако по прошествии часа никаких подозрительных объектов найдено не было. Сейчас аэропорт снова работает в штатном режиме. Дональд Трамп после совещания с разведкой так и не принял окончательного решения по Ирану. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американского чиновника. Ранее президент объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. При этом американский лидер отметил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены. Хотя по остальным менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию. 1 июня соцфонд начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, сообщает Минтруд. Уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%. Разницу соцфонд вернет гражданину единым платежом. То есть родители, у которых были трудовые доходы в прошлом году, в этом смогут вернуть часть выплаченного налога на доходы физлиц. Россия в апреле утроила экспорт пшеницы в Турцию. В годовом выражении поставки достигли 6 миллионов долларов. Также заметный рост показал экспорт ячменя, ставший рекордным с весны 2023 года, 37,5 миллионов долларов. Россия в апреле сохранила за собой статус крупнейшего поставщика пшеницы на турецкий рынок, обеспечив 88% потребностей страны в импортном зерне. Новости на Бизнес FM. там каждые 15 минут.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться сначала, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. На президент Румынии заявил, что траектория дрона изменилась из-за украинской ПВО. Между тем, из НАТО теперь звучат призывы не реагировать чрезмерно на инциденты с дронами в Восточной Европе. Как все это понимать? 5G появится в крупных городах России уже через месяц, сообщают «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G. Но это будут не те частоты, о которых они просили. Будет ли интернет в итоге быстрее? Зачем мы это делаем? Александр Лукашенко на заседании ЕС заявил, что ставки утильсбора в Союзе скоро превысят стоимость автомобилей. Москва эту критику назвала поводом для работы, но утильсбор направлен на защиту отечественного производителя. Подробнее в нашем эфире. Итак, в НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что по версии Альянса это был российский беспилотник. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин проинформирован об инциденте с дроном, а позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. И Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
2: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
3: Говорят, что он наш.
4: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
2: Да.
4: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
2: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
4: Об этом заявляют многие в Европе.
2: Многие — это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП и туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
1: Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галаце, имел российское происхождение. Президент страны Никош Ордан, приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов, часть была сбита над украинской территорией, а один, вероятно, был сбит над Рени, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рени до румынского Галаца по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Максе, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией. И дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки. Комментирует политолог Георгий Буфт.
5: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон, посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку, и правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще круче отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. Такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел кто такой корявый, довольно.
1: А вот такая волна, чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
5: Потому что их больше летает и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знает, как реагировать. Здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят сами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так прилететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дронов. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
1: Ну, если представить, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
5: Он залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что действия ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема их создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить. Хотя бы вблизи границ.
1: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
5: Ну, такое. Вы вот смягчили эту формулировку. Он там по-другому сказал. Завалить хлебало. И мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировок и перейти к четким каким-то действиям конкретным. Потому что эти формулировки, они никого не пугают. Просто выставляют не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
1: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персон нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
5: Да такие же. Вышли, закрыли, сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно и сложится международная практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действия румын они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданные. Все-таки реагировать с закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
1: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
5: Сейчас ни к чему не приведет. Буду ждать нового инцидента. А сейчас пообсуждают еще. В июне месяце бесполетный зон, мне кажется, не введут.
1: Это был политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Румынский город Галац, куда прилетел дрон, крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона, готовит украинских пилотов для F-16. Председатель военного комитета НАТО, между тем, итальянский адмирал Джузеппе Кавадрагоне заявил в интервью Bloomberg, что альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. Об этом чуть позже. А сейчас о том, что 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
6: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
7: Таких вот троиц, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
6: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
8: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
6: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то эта история обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
6: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга Коломенский. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
10: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
0: Президент компании Smynex и владелец холдинга Коломенский Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
11: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
0: Журналист Алена Копылова.
11: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер. Защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
1: Отступают холода из московского региона. Сегодня воздух прогреется до плюс 15 градусов. Местами пройдут дожди. Завтра в прогнозе плюс 16 тепла. 12-16 в Москве. Зачем мы это делаем? Ставки утиль сборов ЕАЭС скоро превысят стоимость автомобилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал экономическую политику внутри Евразийского экономического союза. Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, белорусский лидер указал на растущие торговые барьеры внутри объединения, которые, по его мнению, противоречат изначальным целям союза.
12: Возьмем автомобилестроение. На заре создания Союза говорили о совместном привлечении инвестиций в развитие, к примеру, компонентной базы. Без этой компонентной базы автомобиля быть не может. А сейчас что произошло? Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш Союз. Зачем мы это делаем? О каком Союзе можно говорить?
1: В Кремле назвали критику эффективности ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что позицию главы Белоруссии все уважают.
13: Эта позиция Александра Григорьевича в итоге все уважают. Не все с нами согласны. Это критика в наш адрес. Да, и это повод для работы и на двустороннем, и на многостороннем уровне.
1: Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам визита в Казахстан заявил, что утилизбор направлен на защиту отечественного производителя. Задача не впустить импорт из третьих стран, сказал глава государства, отметив, что утилизбор не ограничивает поставки из ЕАЭС. Утилизационный сбор на российские автомобили при ввозе и постановке на учет в Белоруссии также обязателен к уплате, как и на белорусские машины в России. Но в странах ЕАЭС он взимается по льготным тарифам, но для коммерческого ввоза тарифы высокие. Например, BLG в Минске на 350-600 тысяч рублей дешевле, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
14: И ясно, что, конечно, нашим контрагентам это активно не нравится. Если автомобиль ввозят юридические лица, то коммерческий утилизбор, а это сотни тысяч рублей, возникает в любом случае. Если автомобиль ввозит физическое лицо, то если он меньше 150 лошадиных сил мощностью, тогда, соответственно, утилизбор применяется льготный, это 3400 рублей, а не сотни тысяч, если бы была 161 лошадиная силёнка. Понятно, что это, как говорит Лукашенко, зачастую превращается в удваивание стоимости автомобиля просто за счет утиля, если это мощная машина. И именно утильсбор отсекает от российского рынка все модные современные электромобили, все новинки зарубежные, как китайские, так и европейские. Сейчас поискать в мире машины нужно, мощность которых ниже 160 лошадиных сил. По большому счету, из-за рубежа в Россию логично привозить только там 3-4 модели автомобилей, что, конечно, прискорбно. При этом этом, если бы мы видели, что локализованные на нашем рынке автомобили, по которым утильсбор государства возвращает, были бы дешевле, то есть вот ввели локализацию, они начали производиться в России, а цена сразу снизилась, так она не снизилась, нет, она растет. Поэтому утильсбор для россиянина – это такая вещь, которая платится зачастую практически дважды. Один раз он платит ее в цене автомобиля, а потом ее, соответственно, должны были бы вернуть, ее возвращают, но уже производителю. А россиянин остается ни с чем.
15: Песков назвал это поводом для работы. Как это воспринимать, как политическую вежливость или какой-то есть шанс на пересмотр правил утильсбора?
14: Пересматривать утильсбор, я уверен, что никто не будет, потому что он выполняет одну единственную функцию. Он не пускает на наш рынок никого с других рынков. Он делает наш рынок герметичным. Только в герметичных тепличных условиях, судя по всему, может существовать АвтоВАЗ. И если вдруг сейчас в Москве Джили будут стоить так же, как в Минске, то я думаю, что спрос на продукцию АвтоВАЗа снизится драматически. При этом, конечно, возникают закономерные вопросы о том, как это стыкуется с теми документами и ценностями, которые ложились в основу Евразийского союза. И, конечно, здесь нужно будет давать ответ по существу в ходе переговорного процесса. И я не знаю, каким этот ответ мог бы быть.
1: Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз. С 1 апреля этого года вступили в силу новые правила утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Теперь единая формула утильсбора привязана к показателям Минпромторга. Это напрямую влияет на конечную цену машины для российского покупателя. В конце мая Минпромторг и Федеральная таможенная служба опубликовали обновленный перечень средних цен на автомобили, используемые для расчета утилизационного сбора при их ввозе из стран ЕАЭС. Он увеличился вдвое. Теперь в нем почти 8 тысяч наименований. А в начале мая Казахстан ввел зеркальный утилизационный сбор на автомобили, импортируемые из России. При этом в Казахстане налажена сборка российских машин «Лада», «ГАЗ» и «КамАЗ». На них действие приказа не распространяется. Крупные АЗС в Севастополе возобновят сегодня продажу бензина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут давать 20 литров в одни руки раз в сутки. Ранее власти сообщали, что на заправках в регионе нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Объяснялось это логистическими сложностями. Позже подробности, а прямо сейчас к другой теме. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%. Также на свадебную фотосессию на 38%. Торты подорожали на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистики и услуг подрядчиков. Но мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева подробнее.
16: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных, и это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущая, организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
17: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
16: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
18: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плащ я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
16: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до 500 000. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
19: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под 1 000 000. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
16: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
20: Без каких-то излишеств выходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое — это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы — это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
16: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
21: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, я делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
16: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам, рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: Москва 12:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евроклирбанк оспорил в московском арбитражном суде немедленное взыскание порядка 200 миллиардов евро по иску российского Центробанка. 26 мая арбитражный суд Москвы постановил немедленно взыскать с Евроклирбанк порядка 18 триллионов рублей. В Центробанке пояснили, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную в выгоду. Минобороны сообщила, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечает военное ведомство. Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар США на фоне геополитической неопределенности и роста госдолга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS. Около 2/3 семейных офисов ожидают ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Следует из данных банка, многие семьи пересмотрели свои портфели, и почти половина пришла к выводу, что их активы слишком сильно привязаны к доллару. Врачи Дональда Трампа указали на лишний вес президента. За год он набрал 6 килограммов и теперь весит 108 кило, сообщает Associated Press. Индекс массы тела составил 29,7 при пороге ожирения в 30. Главный терапевт президента Шон Барбарелла порекомендовал подопечному не есть гамбургеры из Макдональдса, соблюдать диету и поддерживать физическую активность. Но в целом медкомиссия не выявила у Трампа проблем со здоровьем и признала 79-летнего президента полностью годным к работе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз или Евразэс? Россия попросила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее, заявил Владимир Путин. Другие лидеры Союза поддержали в этом российского президента. Но сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультации, как в Армении воспринимают все эти заявления о референдуме. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет об этом политику. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал настолько серьезные, что потребуют месяцев масштабного ремонта. В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишет «Ведомости», причем случилось это впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. В чем причины? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, который наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян там не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении по сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
2: Первое – это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразэс или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
1: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Геру Григоряну, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета, директор фонда нацэнергобезопасности. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
4: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее, скажем так, психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
15: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
4: Все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского Союза, это, я думаю, опять же на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны. Поэтому я это тоже воспринимаю как часть такого давления на избирателей и на тех потенциально, кто будет возглавлять страну и так или иначе вступит в достаточно серьезные переговоры о характере отношений между Москвой и Ереваном.
15: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого?
4: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
15: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
4: Поскольку армянский электорат, он давно поляризован, то для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, для этих людей это будет лишним, как бы, свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора. Есть, конечно, значительная часть неопределившихся, но эти неопределившиеся наши сограждане, я думаю, либо так и не пойдет на выборы, либо будет стараться искать альтернативу этим полярным двум.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалу Исамгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог и с Москвой, и с евразийскими партнерами.
5: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
15: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
5: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалу Исамгдисян, политический обозреватель. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей и фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков и даже остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». Российского военного обвинили в подделке работ Эрнста Неизвестного. По версии Следственного комитета, он вместе с сообщниками организовал производство не менее 30 поддельных скульптур и картин художника. Копии продавали частным коллекционерам и в России, и за границей. На афере они заработали не менее 90 миллионов рублей, и липовые шедевры даже попали в Третьяковку. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас в другой теме. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». Сегодня проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданный Беном Недиви и Мэттом Уолпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу, где российский зритель может посмотреть сериал. И почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений.
7: Эппловские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества», который рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большая большое достижение, и они им гордятся. Действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения.
1: Евгений Ухов, Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов. Финал выйдет 10 июля.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. «Перемена» Дима Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в «Вилле Моделина». Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский «Писко Саур» в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.
1: 12:48 в Москве. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari.
0: Итоги недели.
1: После финальной презентации модели Люси акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Об этом Иван Медведев.
8: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Феррари, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2.5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Феррари, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
9: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
8: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Феррари не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
10: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
8: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф в 3 миллиарда рублей за чужих махинаций времен 90-х.
0: Итоги недели.
1: В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи. А теперь получил судебный иск от генпрокуратуры. И в нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 21-м году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально. Тему продолжит Диана Чебанова.
23: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 21-м году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал «Бизнес-ФМ», что покупают участки ИЖС и строят на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущества. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
24: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В Оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи. То есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые неосвоенные земли, которые они не успели еще раз продать. И после того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
23: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами, но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущество не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные.

0: настолько, чтобы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство, а у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
1: Бизнес ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
2: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
1: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: Москва 12:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о платном выборе красивых так называемых автомобильных номеров. Документ доработан с учетом замечаний правительства. Оно же установит конкретные цены. Половину доходов планируют направлять на выплаты сотрудникам МВД. Власти Таганрога расширили границы режима ЧС после атаки ВСУ. В некоторых домах выбиты стекла, сообщила в телеграм-канале мэр города Камбулова. Также ночью от атаки дронов пострадали мужчина и женщина. Они доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Toyota отменила разработку электромобиля следующего поколения Lexus LF ZC. Его планировали выпустить в середине 2027 года. На решение могло повлиять мировое замедление спроса на электромобили, пишет газета Иомиури. Toyota впервые представила прототип этого Lexus на выставке Japan Mobility Show в октябре 2023 года. Тогда запас хода обычных электромобилей составлял около 500 километров, в то время как LFZC нацеливался на пробег около 1000 километров. В Калининграде нашли янтарь с птичьим пером внутри. Возраст камня ученые оценили в 40 миллионов лет. По словам специалистов, такие находки встречаются крайне редко. Сейчас в России известно всего 2 куска янтаря с сохранившимися птичьими перьями. Образцы помогают палеонтологам понять, какие птицы обитали в то время в лесах побережья Балтики, судя по размеру перо, принадлежало синице или поползню. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. На президент Румынии.

0: Мені заявив, що траєкторія дрона змінилась із-за української ПВО. Між тим, знати тепер звучать призиви не реагувати чрезмірно на інциденти з дронами в Восточній Європі. Як все це розуміти? 5G появится в крупных городах России уже через месяц, сообщают «Известия». Для этого большая четверка операторов получит необходимый для этого диапазон, но это будут не те частоты, о которых они просили. Будет ли интернет в итоге быстрее? Зачем мы это делаем? Александр Лукашенко на заседании ЕАЭС заявил, что ставки утильсбора в Союзе скоро превысят стоимость автомобилей. Москва эту критику назвала поводом для работы, но утильсбор, как там заявляют, направлен на защиту отечественного производителя. Эти и другие темы в нашем эфире. Так, в НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель оперштаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что, по версии Альянса, это был российский беспилотник. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин проинформирован об инциденте с дроном. Позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Владимир Путин заявил, что пока не проведен экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
1: Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
2: Говорят, что он наш.
3: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
1: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
1: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
1: Многие это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭПа туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дрона, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
0: Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галиции, имел российское происхождение. Президент страны Никуш Ордан, приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов. Часть была сбита над украинской территорией, а один, вероятно, был сбит над Рыни, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рыни до румынского Галиция по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Максе, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии — это только цветочки. Комментирует политолог Георгий Буфт.
4: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон, посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку, и правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще круче отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. Такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел-то такой корявый, довольно.
0: А вот такая волна, с чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
4: Потому что их больше летает и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знают, как реагировать. реагировать. Здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят сами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так пролететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дрона. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
0: Ну, если представить, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
4: Он залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что действия ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить, хотя бы вблизи границ.
0: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
4: Ну, оно такое, вы вот смягчили эту формулировку, он там по-другому сказал, завалить хлебало, и мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировок и перейти к четким каким-то действиям конкретным, потому что эти формулировки, они никого не пугают, просто выставляют не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
0: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персон нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
4: Да такие же. Вышли за трое, сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно и сложившаяся международная практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действия румын они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданные. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
0: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
4: Сейчас ни к чему не приведет. Буду ждать нового инцидента. А сейчас пообсуждают еще. В июне месяце бесполетный зон, мне кажется, не введут.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает. Румынский город Галац, куда прилетел дрон, это крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона, готовит украинских пилотов для F-16. Впрочем, председатель военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Кавадрагоне, заявил в интервью Bloomberg, что Альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
6: Таких вот троиц, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
5: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
5: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
5: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
9: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на «Бизнес-ФМ».
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». Погода в Москве.
0: Настоящее лето начнется в столице во вторник, 2 числа. Плюс 20-22 градуса обещают нам синоптики. Ну а пока 14-16 днем и около 10 ночью. И, возможно, кратковременные дожди. 13-15 в Москве.
9: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
12: Самая заметная новинка недели – «Майкл» про Майкла Джексона. По результатам мирового проката фильм уже вошел в число самых кассовых музыкальных байопиков в истории кинематографа. Назвать Майкла идеальным сложно, но моей коллеге Полине Федосеевой фильм понравился. Она была на премьере.
13: Создатели пошли на жесткий хронометраж, всего 2 часа, хотя материала было на 4. Тем самым вместо психологического эпоса мы получили стремительную и энергичную историю. За это многие критики фильма ругают, но, как по мне, это, наоборот, сыграло ему на руку. Режиссер таким образом делает акцент всего на 2 вещах, но сильных – на головокружительном восхождении поп-короля и на его сепарации от отца-тирана. Джо Джексон, его отец, здесь главный антагонист, а в исполнении Колмана Доминго – настоящий Карабас-Барабас. Известно, что Джо был не просто строгим родителям, а человеком, который построил карьеру детей на абсолютном страхе. Отец не дал Майклу и его братьям детства. Именно эту боль и эту сепарацию режиссер, по крайней мере, старается показать в фильме. Как мальчик учится говорить «нет» своему учителю. Еще одна главная претензия многих критиков – то, что фильм неполноценный байопик, потому что он полностью избегает скандальных тем. Да, в Майкле нет грязи, нет разбирательств, но я считаю, что для этого не нужно идти в кино. Майкл – это гимн таланту, а не репортаж. Главное место здесь занимают музыка, танец и чудо. И, конечно же, в этом контексте нельзя не упомянуть Джоафара Джексона, племянника Майкла. Он сыграл своего дядю. Он на сцене просто прекрасен. Это не имитация, а как будто бы некое генетическое попадание. И пластика, и взгляд, и голос, и та самая лунная походка.
12: Моя коллега Полина Федосеева о фильме «Майкл». Он уже в прокате. 18+. На улице пока прохладно, но в Москве уже разворачиваются летние кинотеатры. Во дворе бара «Стрелка» открывается «Стрелка. Кино. Кион». Начнут с фильма «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой, который получил приз за лучший дебют на фестивале «Маяк» в Геленджике. Продолжает программный директор кинотеатра «Художественный» и кинотеатра «Лето. Кино. Кион» Стас Тыркин.
14: Молодое российское кино в лучшем его варианте, который говорит о том времени, в котором мы живем. Драматургия этого фильма входит и какие-то знаковые произведения русской литературы, в частности, пьесы Чехова. Идет речь о семейном гнезде. Отец – бизнесмен, роль которого играет Александр Робок. У него проблемы в его бизнесе. Все складывается так, что с этим семейным гнездом, практически как с вишневым садом, приходится проститься. При этом это комедия, забавный фильм, прекрасно сыгран. Легкий, интеллигентный, с названием «Фейерверки днем», кто может быть лучше для открытия летнего кинотеатра в Москве. У нас много спецпоказов, это в частности фильмы, которые успешно прошли в течение года, которые зритель, быть может, захочет увидеть в каких-то новых условиях летом или, допустим, пересмотреть. Конечно же, новейшие фильмы, как много классики, как обычно, опять же, для людей, которые либо не видели, либо, допустим, хотят пересмотреть фильм Жан-Люка Годара «Безумное перо» или «Любовное настроение» Карвая, или какая-то отечественная классика или полуклассика «Питер ФМ», или к 20-летию фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», мы покажем на большом экране.
12: Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин рассказал, зачем стоит идти в открывающийся летний кинотеатр «Лето. Кино. Кион».
9: Театр.
12: В Московском театре мюзикла предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек» 6+. Очень красивый спектакль о человеческом сердце, а оно всегда бьется в унисон со временем, говорит художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.
15: «Аленький цветочек», который увидит зритель в Московском театре мюзикла, совсем не похож на тот, который я увидел впервые в своей жизни. Это было мое первое посещение театра в 1953 году в Московском театре Пушкина. Тогда я так испугался чудовища и заорал на весь зал, что маму просили вывести меня из зрительного зала. Это спектакль, который мы сочиняли вместе с режиссером Мариной Швыдкой, автором либретто Сергеем Плотовым, композитором Артемом Пысем. Это спектакль, спектакль о времени, когда техника, новые люди говорят о том, что в мире нет чудес. Все прагматично, все понятно. Есть химия, есть спорт, есть математика, а чудес больше нет. Действие происходит на рубеже 19 и 20 века в Петербурге. Это отражает, пожалуй, что и сегодняшний подход к тому чуду, которое называется любовь. Мы создавали его замечательной командой, в которой нельзя не назвать музыкального руководителя Марию Голиард, художника-сценографа Максима Обрезкова, художника по костюмам Виту Севрякову, художника по свету Руслана Майорова и дирижера Илью Маркеева. Важно, что это спектакль, который мы задумывали как выпускной для наших студентов. Это уже третий раз мы выпускаем курс Щукинского училища специально для Московского театра мюзикла. Но мы решили делать его на сцене театра вместе с уже именитыми артистами. И я думаю, что это полезно и для молодых, и уже для опытных артистов. Но самое главное, что это будет полезно для зрителей, с моей точки зрения. А это спектакль, который могут обвинять в традиционализме, в котором нет никаких, как кажется сегодня, современных ходов. Но это очень красивая история о том, что в век прагматизма и математики все равно любовь – великая сила, которая движет звезды и планеты.
12: Это был Михаил Швыдкой, худрук Московского театра мюзикла, где в эти выходные предпремьерные показы постановки «Аленький цветочек».
9: Фестивали.
12: В парке искусств «Музеон» в субботу и воскресенье Московский детский фестиваль искусств «Небо». В афише музыкальные, драматические, синтетические, цирковые постановки российских и зарубежных театров. Выставки, лекции и мастер-классы. Проектом руководит Евгений Миронов. Сквозная тема «Небо. Как все работает». 6 площадок, разработанных совместно с архитекторами, художниками и театральными режиссерами, предложат разные формы взаимодействия с темой через игру, действия и наблюдения. От выставки раскраски и театральной репетиции до архитектурных инсталляций и литературных практик. Мы спросили Евгения Миронова, как фестиваль «Небо» пытается заразить театром.
16: Я надеюсь, мы, взрослые, все-таки в силу опыта не возраста, хитрее наших детей. Собственно говоря, их можно только обмануть. Ну, прекрасным, талантливым обманом. Сейчас вот этот клик любой, и через день у тебя китайские кроссовки. Такая возможность легкая, прекрасная, современная, отрубает возможность какого-то труда. Поиск дает возможность для творчества. Чтобы ты креативил, тебе необходимо утыкаться в сложные какие-то углы и искать выход. Этого дети сейчас будут лишены, особенно с развитием искусства интеллекта. Поэтому этот наш маленький фестиваль, ну, он дает опыт и пример, как можно ненавязчиво разобрать на детали какую-то тему. На данном фестивале это тема творчества, искусства. Это танец, это литература, это театр драматический, это кино. Даже если ребенок далек от этой темы, их интерес самому попробовать взять от нуля и сделать какой-то продукт, это будет клип, это будет спектакль, это будет какой-то перформанс. Вот этот сам процесс, он может потом, если его, конечно, заинтересует, эта модель ему может пригодиться в будущем. В любом другом, абсолютно другой области. Технической, бизнесовой, финансовой. Модель того, как можно начать с нуля и как не бояться, например, как, внедряясь в тему, предлагать что-то, новые пути какие-то. Вот это крутая штука. И вообще, как сказал Герман Греф, пора уже из роли жертвы по отношению к искусственному интеллекту и по отношению к будущему выйти и стать хозяином. Вот это мы и предлагаем нашим детям.
12: Евгений Миронов, актер и худрук Московского детского фестиваля искусств «Небо», рассказал, зачем он проводит этот большой уличный смотр. На все мероприятия фестиваля свободный вход, где-то нужна регистрация.
9: Книги.
12: На этой неделе день российского предпринимательства. Мы спросили гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина, какие книги он бы посоветовал почитать сегодняшним российским бизнесменам. Ильин составил свой топ-5 книг, которые помогают структурировать реальность и находить идеи для решения конкретных проблем.
17: Первая «Непобедимая компания», автор ее Алекс Остервальдер и Ив Пинье. Она помогает увидеть бизнес как совокупность бизнес-моделей. И тогда, когда основная бизнес-модель компании находится под ударом, подсказывает методы, как найти путь, чтобы проложить дорогу к новой бизнес-модели. Другая важная книга, наверное, лучшая антикризисная книга вообще – Это книга Бена Хоровица «Легко не будет». Она вышла достаточно давно в издательстве «Миф». Тем не менее, она сохраняет актуальность для той компании, которая находится по-настоящему в кризисе. Это, наверное, лучшее пособие, психологический помощник-консультант для руководителя. Другие три книги, которые я могу порекомендовать, биографии лидеров бизнеса. Сейчас нету книг, которые бы прямо разбирали, как внедрять искусственный интеллект в бизнес, чтобы была реальная отдача. Но есть опыт этих руководителей. Первая книга «Мыслящие машины» Джейсона Хуанга. Совсем новая книга, посвящена руководителю Джейсона Хуанга и истории NVIDIA. Она интересна как просто история того, как удалось создать такую компанию, которая сейчас является номер один по капитализации во всем мире. Есть интересные подходы, методы. Также я могу порекомендовать книгу Уолтера Айзексона про Илона Маска. Эта книга уже на рынке достаточно много лет. Помимо того, что она действительно тоже очень интересная и хорошо читается, в ней приведены очень интересные управленческие методы Илона Маска, многие из которых у меня прямо вот в рамочке, в органайзере, в них периодически поглядываю. Третья книга «Создатель чат-GPT. Истории Сэма Альтмана». Биография одного из основателей компании OpenAI. Этот герой несколько отличается по своим методам управления от Дженсона Хуанга и Илона Маска, которые являются очень жесткими руководителями. Он управленец другого рода, и эта книга вводит в мир внутренних войн на рынке высоких технологий, позволяет понять, куда все идет, а это сейчас очень важно для стратегического планирования любого бизнеса.
12: Это был топ-5 книг для бизнесменов и пробизнесменов от Алексея Ильина, гендиректора издательской группы «Альпина». С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
9: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток циприй, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до XIX века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в XII-XIV веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В Москве 13:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Следственном комитете сообщили, что 2 молодых человека, один из которых несовершеннолетний, обвиняются в приготовлении к теракту в Туапсе. Куратор преступления вышел на старшего. Ему 18 лет. В марте он предложил за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и заложить его в одном из административных зданий города с большим числом людей. К подготовке фигурант привлек 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ не дали воплотить этот умысел. Обвиняемое вину признали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Межгосударственный диалог между Россией и Германией отсутствует, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский. Он отметил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы диалог с Берлином возобновился. Рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжают падать. Согласно последнему опросу социологического института ИНСА, он стал самым непопулярным политиком в стране. Глава правительства замыкает топ-20. В мае личный рейтинг Мерца, который возглавляет христианских демократов, достиг исторического минимума в 13%. Богатейшие семьи мира сокращают вложения в доллар. По данным банка UBS, почти половина считает свои активы слишком зависимыми от американской валюты, а две трети ждут снижения доверия к ней. А капитал все чаще перетекает в развивающиеся рынки и активы за пределами США, отмечает агентство Reuters. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина второго в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Евросоюз или Евразэс Россия попросила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее, заявил Владимир Путин. Другие лидеры Союза тоже поддержали в этом российского президента, а сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультаций, как в Армении воспринимают заявление о референдуме. Крупные АЗС в Севастополе возобновят сегодня продажу бензина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут давать 20 литров в одни руки раз в сутки. Ранее власти сообщали, что на заправках в регионе нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Объяснялось это логистическими сложностями. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет Политику. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал настолько сильные, что потребуют месяцев масштабного ремонта. Эти и другие темы в эфире Business FM. Посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это накануне заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал. Участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
20: Первое – это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразэс или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
0: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕАЭС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор фонда национэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, ну, возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
0: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Ну а как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
21: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее, скажем так, психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
22: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
21: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны. Поэтому я это тоже воспринимаю как часть такого давления на избирателей и на тех потенциально, кто будет возглавлять страну и так или иначе вступит в достаточно серьезные переговоры о характере отношений между Москвой и Ереваном.
22: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого?
21: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
22: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
21: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, то для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, для этих людей это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора. Есть, конечно, значительная часть неопределившихся, но эти неопределившиеся наши сограждане, я думаю, либо так и не пойдет на выборы, либо будет стараться искать альтернативу этим полярным двум.
0: Борис Новосардзян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуйса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
1: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния на предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
3: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
1: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
0: Аршалуйс Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков и даже остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». Российского военного обвинили в подделке работы Эрнста Неизвестного. По версии СК, он вместе с сообщниками организовал производство не менее 30 поддельных скульптур и картин художника. Копии продавали частным коллекционерам в России и за границей и заработали на афере не менее 90 миллионов рублей, а липовые шедевры даже попали в Третьяковку. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. СССР первым высадился на Луну. Такой мир показали в новом сериале Apple «Звездный городок». Сегодня проект вышел на Apple TV+. Это спин-офф научно-фантастической драмы «Ради всего человечества», созданной Беном Недиви и Мэттом Уолпертом. Западные критики считают, что новинка во многом превзошла оригинальное шоу. И где российский зритель может посмотреть сериалы и почему «Звездный городок» так заинтересовал западную аудиторию, рассказал редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
4: Эппловские сериалы у нас показываются каким-то образом, но есть сложности с оплатой услуг Apple TV, и поэтому далеко не всем будет доступно посмотреть и этот сериал, и его предшественника «Ради всего человечества», который рассказывает об альтернативной истории с начала 60-х годов, когда внезапно обнаружилось, американцы прилетели на Луну, а там уже Советский Союз вовсю занимается покорением спутника Земли. Для американцев это очень важная история. Покорение Луны и первый человек на поверхности Луны — это большое достижение, и они им гордятся. Действительно интересный ход, потому что один из главных своих мифов, достижений, они деконструируют и говорят о том, что этого могло не произойти, и если бы этого не произошло, то мир был бы совершенно иным. Не хуже, не лучше, а совершенно иным. Но когда американцы снимают что-то о Советском Союзе, конечно же, они снимают клюкву. Но я бы не стал говорить, что это что-то обидное. Это альтернативный взгляд. Здесь я ожидаю, что массовый зритель, западный зритель, увидит Советский Союз, прошлое нашей страны, в каком-то новом свете, как-то по-иному, может быть, начнет воспринимать и действительно советские достижения.
0: Евгений Ухов, Film.ru. На Rotten Tomatoes «Звездный городок» уже получил 100% свежести. В рецензиях сериал хвалят за мрачную атмосферу и напряженную историю, а сам проект уже сравнивают с «Чернобылем» 2019 года. Первый сезон состоит из 8 эпизодов. Финал выйдет 10 июля.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM
6: на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль Т-двор. Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля технологии будущего, бизнес будущего и человек будущего. Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Между делом с Кирой Альтман.
7: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье, только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
8: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
7: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся. Например, тем, что он развивает ум.
8: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками. И я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатес и на онлайн-пилатес. И дело пошло. Мне кажется, пилатес — это для умных, а еще для контролеров. Потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это же то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну, в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 13:47 в Москве. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся.
6: Итоги недели.
0: Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
24: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
25: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под ключ. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
24: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы санкции с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
10: По поводу предложений.
5: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
24: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта, заявил глава ведомства Андрей Никитин.
23: Итоги недели.
0: Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Подробнее об этом Наталья Воробьева.
11: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
13: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
14: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит от воздуха?
13: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
11: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
15: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычная дорога. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
11: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
26: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дептранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эта инициатива прекрасно прошла, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. Но мы эту инициативу убрали под ковер.
11: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к авариям. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
10: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклисты ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
11: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
12: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесный проезжает меж рядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
11: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса Достависта Кирилл.
16: В основном они по району ездят, но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, есть ограничения по скорости. Единственное, что велополосы.

0: Рот платежа проложили. Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Классики в праве. Цена свободы.
4: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
6: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
3: Классики в праве на Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 3-летний мальчик выжил после того, как выпал из окна квартиры на 9-м этаже в Москве. Мальчик госпитализирован, сообщили в столичной прокуратуре, которая начала проверку по этому факту. Предварительно ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы. Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. Из-за резкого начала ледохода в Якутии на реке Индигирка сорвало с якорей 10 судов. Сейчас они бесконтрольно дрейфуют по течению, сообщили Минэкологии региона. Ситуацию взяло на контроль правительство Якутии. ФБР США провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории страны. Во время международной операции против мошеннических сетей и организованной преступности правоохранители изъяли средства на сумму около 8 миллиардов долларов. В рамках расследования были задержаны сотни подозреваемых. Их обвиняют в организации схем интернет-мошенничества. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. А президент Румынии заявил, что траектория дрона изменилась из-за украинской ПВО. Между тем, из НАТО теперь звучат призывы не реагировать чрезмерно на инциденты с дронами в Восточной Европе. Как все это понимать? 5G появится в крупных городах России уже через месяц, сообщают об этом «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит необходимый диапазон, но это будут не те частоты, о которых они просили. Будет ли в итоге интернет быстрее?

0: В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут «Ведомости». Причем это случилось впервые. Подобного не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, в НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что по версии Альянса это был российский беспилотник. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин проинформирован об инциденте с дроном, а позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. И Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
1: Вот я перед входом задал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
2: Они говорят, что он наш.
3: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
1: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
1: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
1: Многие — это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП туда залетели и там упали. Ну и в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
0: Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галации, имел российское происхождение. Президент страны Никош Ордан, приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов, часть была сбита над украинской территорией, а один, вероятно, был сбит над Рени, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рени до румынского Галаца по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Максе, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией. И дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки. Комментирует политолог Георгий Буфт.
4: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон. Посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский. Министр обороны подал в отставку. И правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще короче отреагировали. Закрыл сразу целый комплекс. Такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел кто такой корявый. Довольно.
0: А вот такая волна. Чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
4: Потому что их больше летает и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знают, как реагировать. Здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят сами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так прилететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дрона. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов. То их больше будет разлетаться и по окрестностям.
0: Ну, если представишь, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
4: Он же залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что действия ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить, хотя бы вблизи границ.
0: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
4: Ну, оно такое, вы вот смягчили эту формулировку, он там по-другому сказал, завалить хлебало, и мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировок и перейти к четким каким-то действиям конкретным, потому что эти формулировки, они никого не пугают, просто выставляют в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
0: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персон нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
4: Да такие же. Вышли за трое, сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно и сложившаяся международная практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действий румын они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданные. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
0: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
4: Сейчас ни к чему не приведет. Буду ждать нового инцидента. А сейчас пообсуждают еще. В июне месяце бесполетная зона, мне кажется, не введут.
0: Это был политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает. Румынский город Галац, куда прилетел дрон, крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона, готовит украинских пилотов для F-16. Председатель военного комитета НАТО, между тем, итальянский адмирал Джузеппе Кавадрагоне заявил в интервью Bloomberg, что альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. Об этом чуть позже, а сейчас о том, что 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
6: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
5: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет – это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких Huawei, Ericsson и так далее. Оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать. Идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
5: Сети пятого поколения – это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости – это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения ковром в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане. Я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
5: По информации «Известия», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
13: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает 20-ку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейвезер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Jordan. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1 670 000 000 долларов с учетом инфляции или 1 290 000 000 по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
12: Спорт и деньги на Business FM.
0: 14:16 в Москве. Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден. Сегодня в столице облачно с прояснениями и до плюс 15. Теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди до плюс 19. А к следующим выходным уже жарко до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю говорит руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
14: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусной отметке. И 2-3 уже 18-20 градусов в столице. А начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда он пройдет пик потепления, а он тут произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
0: Александр Шувалов, Центр Метео. В Москве 1 июня должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 14 мест для купания в парках. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, также на свадебную фотосессию на 38%, торты подорожали на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистики и услуг подрядчиков. Но мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом подробнее Наталья Воробьева.
15: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущая, организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
16: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
15: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
17: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плач я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
15: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
18: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
15: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
19: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
15: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы-диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
20: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. Рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
15: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
21: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
22: В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
21: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ.
12: Классики в праве.
1: Право на будущие шедевры.
2: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
1: Классики в праве на Бизнес FM.
23: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
23: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
28: Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве 14:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минпросвещение предложило не оценивать поведение первоклассников. Ведомство подготовило соответствующие изменения в порядок организации образовательной деятельности. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации для остальных школьников. Документ предусматривает возможность оценки поведения по трем категориям: образцовое, допустимое и недопустимое. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрен отдельный порядок оценивания с учетом особенностей психофизического развития. Обвиняемым в подготовке терактов в Туапсе обещали от 300 до 500 долларов за его совершение, сообщает Следственный комитет. По версии следствия, куратор предложил 18-летнему местному жителю изготовить взрывное устройство и передать его через тайник. К реализации плана молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ предотвратили планируемый взрыв в административном здании с большим числом людей. 5 американцев пострадали в результате ракетного удара Ирана по авиабазе США в Кувейте, пишет Bloomberg. Кувейтские системы ПВО перехватили баллистическую ракету Фатех-110, но падающие обломки поразили авиабазу Али-Аль-Салем. Граждане США получили легкие ранения. Удар был нанесен в тот момент, когда президент Трамп рассматривал возможность заключения сделки с Ираном, но к выводу так и не пришел. Российский импорт легковых автомобилей из Японии в апреле достиг рекорда с лета 2023 года. Сумма 162 миллиона долларов. Россия шестой крупнейший импортер легковых автомобилей из Японии с долей в 2%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Евросоюз или Евразес? Россия попросила бы провести в Армении референдум по ее участию в ЕАЭС как можно быстрее, заявил Владимир Путин. Другие лидеры Союза поддержали в этом российского президента. На сегодня Москва отозвала посла в Ереване для консультации, как в Армении воспринимают заявление о референдуме. Крупные АЭС в Севастополе возобновят сегодня продажу бензина, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Будут продавать 20 литров в одни руки раз в сутки. Ранее власти пообещали, что на заправках в регионе сообщали, что нет ни 92-го, ни 95-го бензина. Объяснялось это логистическими сложностями. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, сообщает Политику. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал настолько серьезные, что потребуют месяцев масштабного ремонта. Эти другие темы в нашем эфире. Посол России в Армении вызван в Москву для консультации в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, который наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, сообщает российский МИД. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это накануне заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал. Участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении к сближению с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран, но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис на Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС.
4: Первое. Это восстановление полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин. Надо посчитать. Второе – это прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Куда это пойдет товар? Ну, скажем, тоже вино. В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию, куда? Затем это сокращение торговли услугами, туризм, транспортные услуги и так далее. Дальше применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ. Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты и так далее, и так далее. Там очень много требований. Совсем другая история. Конечно, это повышение цен на энергоносители. Таких преференций, как сегодня, конечно, не будет. По нашим предварительным оценкам, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении. Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения. В Евразес или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше.
0: Ранее лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за проведение в Армении в короткие сроки референдума о вступлении в ЕАЭС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, это заявление было передано вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, который представлял Ереван на саммите в Астане. Комментирует директор фонда нацэнергобезопасности и профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Очевидно, что все эти резкие заявления России, да и не только заявления, а уже и практические действия по определенным группам товаров, они рассчитаны на то, что электорат Армении осознает тяжелые экономические последствия разрыва с Россией и все-таки поменяет власть в своей стране. Выборы, напомню, уже 6 числа, то есть совсем скоро. Москва рассчитывает на то, что население Армении осознает, знает, что на этот раз Россия не шутит, что сидеть на двух стульях не получится, и сознательно ставит жестко вопрос ребром. Или в Европу, или с нами. Демонстрируя, что экономических пряников от сотрудничества с Россией довольно много, и все эти пряники будут потеряны, а в Европе особых бонусов экономических не особо предвидится. На самом деле наши аргументы вполне справедливы. Там, мы возьмем только природный газ, поставки которого осуществляются сейчас по цене в $177 за 1000 кубометров. Россия уже 12 лет не взимает экспортную пошлину на газ при поставках в Армению, идя на этот шаг сознательно. Даже если цена вырастет в 2 раза, соответственно, это уже порядка полумиллиарда долларов дополнительных выплат. Но возникает один принципиальный вопрос. А уверены ли мы в том, что избиратель в Армении проявит экономическую рациональность, возьмет лист бумаги, начнет высчитывать потери и в конечном счете решит для себя, да, действительно, сохранение Пашиняна в качестве премьера ударит по нашему карману. Есть пока у меня определенные сомнения, что вот эти экономические аргументы, которые Россия предъявляет, обязательно сработают сейчас, и это приведет к падению действующего премьера.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Ну а как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
6: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее, скажем так, психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
7: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
6: Все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза. Это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны. Поэтому я это тоже воспринимаю как часть такого давления на избирателей и на тех потенциально, кто будет возглавлять страну и так или иначе вступит в достаточно серьезные переговоры о характере отношений между Москвой и Ереваном.
7: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого?
6: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
7: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
6: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, то для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, для этих людей это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора. Есть, конечно, значительная часть неопределившихся, но эти неопределившиеся наши сограждане, я думаю, либо так и не пойдет на выборы, либо будет стараться искать альтернативу этим полярным двум.
0: Борис Новосардян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуйса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог и с Москвой, и евразийскими партнерами.
8: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения здесь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
7: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
8: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
0: Аршалусим Гдесян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, и даже остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщил, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЭС крупные сети АТАН видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит заместитель главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
9: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально по некоторым только заправочным станциям. Буквально точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере «Макс» каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива, хотя я в последнем совершенно не уверен. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
7: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
9: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. Это могут быть самые разные клиенты от государственных организаций. Понятно, что в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
0: Сергей Абрамов, замглавного редактора местного новостного портала «Форпост». Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-95 еще найти можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валюты. Валюты на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
11: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
10: Журналист Алена Копылова.
11: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильные. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольные. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву А прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит. Или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
10: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
0: 14:47 в Москве. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС.
10: Итоги недели.
0: Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему так произошло? Об этом Наталья Шашина.
13: Получается, слово дал, слово взял. С обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
14: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
13: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
15: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
13: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
2: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себе, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
13: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 26.
3: Итоги недели.
0: Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
12: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
16: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
17: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
16: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
17: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
12: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Игорь Доброгорский.
18: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разные типы мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело питерский экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
12: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
1: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдаты форума за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
12: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Астия». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В субботу после 15 на Бизнес FM.

0: поездок, за место, где хотят остановиться. Высокой цены недостаточно. Важно совпасть во вкусе и в чувстве жизни. Так ли это?
1: Так называемую «дорогу успеха» делю на четыре. Первая часть этой дороги – это какой бы отель ни был, я считаю, что отель должен быть обязательно красивым. Должен быть очень хорошо помещен. Вот, например, мы находимся здесь, в Карлтоне, напротив Красной площади. Мы в самом центре. У нас прекрасные виды. Это может быть отель где-нибудь на море, с прекрасным видом на море. Или, если он расположен в горах, это должен быть какой-то фантастический вид в горах. Но, помимо этого, у отеля должен быть хороший архитектор и хороший декоратор. Теперь идем внутрь отеля, и что мы там видим? Это должен быть безупречный сервис, звездные шефы, все, к чему клиент притрагивается, и все, что клиент получает как сервис, должно превосходить его ожидания. Клиент для меня, он только переступил порог, и у него должно уже захватить сердце и забиться громко. Как мы звучим вовне? Какую картинку мы формируем? Что же последнее? Переходим к людям. Имеется в виду те люди, которые работают с клиентами. Клиент должен пережить такие моменты своей жизни во взаимодействии с этими людьми, чтобы он такого нигде не встречал.
0: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции королевских отелей-дворцов «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 14.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евроклир банк оспорил в московском арбитраже немедленное взыскание порядка 200 миллиардов евро по иску Центробанка. Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению регулятора постановил немедленно взыскать Евроклир банка порядка 18 триллионов рублей. В Центробанке поясняли, что сумма включает стоимость заблокированных активов и упущенную выгоду. В Госдуму внесли законопроект о платном выборе красивых, так называемых, автомобильных номеров. Документ доработан с учетом замечаний правительства, оно же и будет устанавливать конкретные цены. Половину доходов планируют направлять на выплаты сотрудникам МВД. Московская пенсионерка потеряла 37 миллионов рублей, став жертвой мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками управляющей компании, попросили ее предоставить данные, убедили ее перевести деньги на безопасный счет, пообещав сохранить ее сбережения. Итогом стала потеря всех накоплений и драгоценностей. Вес Трампа заставил медиков забить тревогу. Согласно данным медицинского осмотра, за последний год президент США набрал 6 килограммов. При росте 190 сантиметров он весит 108 килограммов, а индекс его массы тела достиг 29,6. Этот показатель приближается к ожирению первой степени, которое по классификации ВОЗ начинается с индекса 30. Врачи рекомендовали Трампу скорректировать режим питания, меньше есть фастфуда из Макдональдса и увеличить физическую активность, чтобы нормализовать вес. В остальном его здоровье вполне удовлетворительное. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Скандал из-за инцидента с дроном в Румынии. Владимир Путин говорит, что необходимо удостовериться, чей дрон, и провести должным образом экспертизу. А президент Румынии заявил, что все произошло из-за украинской ПВО. Между тем, из НАТО теперь звучат призывы не реагировать чрезмерно на инциденты с дронами в Восточной Европе. Как все это понимать? 5G заработает в крупных городах России уже через месяц, сообщает «Известия». Для этого большая четверка операторов скоро получит диапазон частот для 5G, но это будут все-таки не те частоты, о которых они просили. Будет ли интернет в итоге быстрее? Когда виза не гарантия допуска на рейс, румынская авиакомпания не пустила россиянку на борт. Во Францию смутили транзитные рейсы туда и обратно. Насколько вообще законно отказывать в посадке пассажиру с визой страны назначения, мы обсудили этот случай с юристами. Подробнее в нашем эфире. Итак, в НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных

0: сил НАТО заявил, что по версии Альянса это был российский беспилотник. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин проинформирован об инциденте с дроном, а позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. И Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого беспилотника.
1: Вот я перед входом в дрон, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
2: Они говорят, что он наш.
3: Что дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
1: Да.
3: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
1: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
3: Об этом заявляют многие в Европе.
1: Многие — это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
0: Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галации, имел российское происхождение. Президент страны Никош Ордан, приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов. Часть была сбита над украинской территорией, а один, вероятно, был сбит над Рени, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рени до румынского Галаца по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД пообещал на это ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в Максе, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией. И дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки. Комментирует политолог Георгий Буфт.
4: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон, посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку, и правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще кое-что отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. То такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел-то такой корявый, довольно.
0: А вот такая волна, чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
4: Потому что их больше летает, и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знают, как реагировать. Здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят с нами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может как-то лететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дрона. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
0: Ну, если представить, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
4: Он залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что действия ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить, хотя бы вблизи границ.
0: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
4: Ну, оно такое, вы вот смягчили эту формулировку, он там по-другому сказал, завалить хлебало, и мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировок и перейти к четким каким-то действиям конкретным, потому что эти формулировки, они никого не пугают, просто выставляют не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
0: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персона нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
4: Да такие же. Вышли за трое, сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно и есть сложившаяся международная практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действий румын они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданы. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
0: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
4: Сейчас ни к чему не приведет. Будут ждать нового инцидента. А сейчас обсуждают еще. В июне месяце бесполетную зону, мне кажется, не введут.
0: Это был политолог Георгий Бофт. Телеграм-канал Бофт знает. Румынский город Галац, куда прилетел дрон, крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона, готовит украинских пилотов для F-16. Председатель военного комитета НАТО, между тем, итальянский адмирал Джузеппе Кавадрагоне заявил в интервью Bloomberg, что альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. Об этом чуть позже, а сейчас о том, что 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишет «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
6: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
5: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. 2022 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
7: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, лет 7 уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
5: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
8: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети LTE в России.
5: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. Катя Калины.
11: Выпускные на этой неделе у младших школьников, да еще и День защиты детей маячит. Ну и пока бабушки и дедушки не вступили в свои официальные каникулярные права и пылесосят дачу, а вам, как всегда, надо работать, предлагаю превратить в школьные столовые московские рестораны. Наши дети это точно заслужили. Maison de Loss, например, объявила о проведении 2 детских бранчей 31 мая в Турандот и Шенуар. Во дворце Шенуазри в этот день челленджи, игры и паназиатский шведский стол без ограничений, само собой, с мороженым и пирожными. А в Шенуар бранч с блюдами французской кухни тоже праздничная программа, причем за весьма внятные деньги с учетом объема предложения. 3300 рублей за каждого ребенка до 12 лет. Есть формат бранч-банкета, он подороже. Лариса Мамедова, основатель проекта «Туше», как мама 2 парней, знает, что накормить детей лучше всего получается у них самих. С февраля здесь действует специальное меню, придуманное малолетними отпрысками столичных шеф-поваров и рестораторов. Чем кормят? Само собой, спагетти, пельменями, куриными раменами и блинами с бананом, клубникой и нутеллой. Взрослые за деньги, а вот дети до 10 лет по выходным едят по этому меню бесплатно. Припрягли к своим ресторанным делам собственных детей рестораторы Никита и Аня Татаева. 1 июня при заказе любимых блюд Василиса и Арсения, креветок темпури и шницеля из говядины, ванна-бистро, каждый гость получит игрушку, напечатанную ребятами на 3D-принтере. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса. На Бизнес FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 15:16 в российской столице. Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден сегодня в столице, облачно с прояснениями и до плюс 15. Теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди до плюс 19, а к следующим выходным уже жарко до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю говорит руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
13: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусной отметке. 2-3 уже 18-20 градусов в столице. А начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда он пройдет пик потепления, он произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
0: Александр Шувалов, центр «Метео». В Москве 1 июня должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 14 мест для купания в парках. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, также на свадебную фотосессию на 38%, торты подорожали на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистики и услуг подрядчиков. Но мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом подробнее Наталья Воробьева.
14: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
15: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч – это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа это тоже где-то около 100, видеографа также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан, это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
14: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
16: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
14: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
17: них надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под 1 000 000. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
14: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
18: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
14: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы-диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
19: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. Рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
14: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским Арсеналом и французским ПСЖ пройдет в Будапеште и начнется в 19 часов по Москве. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. Арсенал под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. Канониры сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с Атлетико были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером Пари Сен-Жермена стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут побить рекорд Барселоны, который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выигрывал Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил Бизнес ФМ.
21: Она сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня явный фаворит именно они. Арсенал хорош. Арсенал выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, парижане более яркие, более интересные прежде всего. Всего в атаке. Индивидуально исполнители тоже, конечно, ярче и мастеровитее. Хотя, безусловно, в арсенале тоже есть звезды. Но все равно ставлю на ПСЖ.
20: Арсенал в этом сезоне выиграл уже 2 трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс. Райс с пушечным ударом и Виктор Дьокереш и Букайо Сака. Главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гран Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
2: У «Арсенала» можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты и с Сафоновым, как раз во время стандартов было такое. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
20: Для «Арсенала», помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
10: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
3: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
22: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневский обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе и через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
10: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 15:28, микрофон Олеся Потапова. В Якутии из-за ледохода сорвалось якорей и унесло течением 10 судов. В Министерстве экологии республики пояснили, что начался резкий ледоход на реке Индигирка в районе села Белая гора. В данный момент суда бесконтрольно дрейфуют, но ситуация взята под контроль. По результатам наблюдения специалисты не выявили признаков загрязнения реки Индигирка. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО серьезно отнестись к словам зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Речь идет о его заявлении, в котором отмечается, что граждане стран ЕС, где размещены производства беспилотников для ВСУ, больше не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны, наконец, начать серьезно относиться к этим фактам и словам. Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области. Указ об изменении структуры правительства подписал губернатор Глеб Никитин. Новое ведомство вместе с двумя другими, Минэнерго и жилищно-коммунального хозяйства, войдут в единый блок, который будет обеспечивать функции по безопасности. Его куратором назначен зампредседателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
4: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидеры стран Евразэс просят Армению определиться, хочет ли она остаться в объединении или стать членом ЕС. Еревану предложено провести на этот счет референдум, а заодно оценить экономические последствия выхода из ЕАЭС. Россия сегодня отозвала посла в Армении для консультаций. А какие настроения царят в самой республике и что там думают о референдуме? Экспозиция работы Эрнста Неизвестного в Третьяковке оказалась на треть фальшивой. Следственный комитет раскрыл аферу, в которой оказался замешан замначальника штаба Северного флота. Он организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. И 6 лет никто ничего не замечал. Как такое стало возможным? В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут ведомости. Причем это случилось впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении в сближении с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран. Но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В частности, это приведет к восстановлению таможенных пошлин, ужесточению требований к армянским трудовым мигрантам в виде патентов, росту цен на энергоносители из-за отмены преференций. По предварительным оценкам, Армения может потерять не менее 14% ВВП, поэтому армянской стороне предлагают провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС как можно раньше. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
6: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
23: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
6: Все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
23: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого.
6: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
23: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
6: Поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
4: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуся Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
1: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
23: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
1: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
4: Аршалуис Магдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, и также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС крупной сети «Атан» видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит заместитель главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
5: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально по некоторым только заправочным станциям. Буквально точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали мессенджеры «Макс» каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива, хотя я в последнем совершенно не уверен. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
23: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
5: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. Это могут быть самые разные клиенты от государственных организаций. Понятно, что в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 90 второго бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр, около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
4: Сергей Абрамов, главный редактор новостного портала «Форпост» в Севастополе. Как отмечают местные СМИ, за пределами города, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки 12 мая в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальника штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Споры вокруг наследства Эрнста Неизвестного между его вдовой Анной Грэм и дочерью Ольгой могли облегчать создание новых копий. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
7: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. И, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
4: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей.
8: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болоньи в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали сдаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. И карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас».
16: Говорящие фамилии на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу, 30 мая, на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 миллиард 230 миллионов евро, у красно-синих 1 миллиард 210 миллионов. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы. Астон Вилла из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот, как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
16: Спорт и деньги на Business FM.
4: 15:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. И далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, агент-директор группы компаний «Центр логистических решений», обсудили технологии, меняющие управление бизнесом и личную эффективность руководителей.
18: В рамках программы «Масштабный бизнес» говорим об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. И в нашей студии Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, генеральный директор группы компаний «Центр логистических решений». Семен, первый вопрос вам хотелось бы задать. Что сейчас не так с управлением бизнесом и в чем заключается новый кризис руководителей?
24: За последние 10 лет у топ-менеджеров стало гораздо больше информации, чем когда-либо, и данных. Но при этом гораздо меньше времени на ее качественную обработку и осознание. Руководители живут в постоянном переключение между работой со своими сотрудниками и различными интерфейсами. Главный дефицит руководителя – это время на фокусные задачи, на стратегические задачи, а не на операционную нагрузку. Поэтому большинство топ-менеджеров работают сейчас диспетчерами, а не стратегами.
18: Артем, как вам работа диспетчером?
25: Слушайте, точно описали мою профессию. Задач много. Средств донесения информации появилось еще больше, по-моему, чем этих задач. Чат чат в группе, чат без этой группы, с одним только человеком, с двумя людьми, мобильные сервисы, да, каждый заточен под конкретную маленькую задачу, тебе во всем этом приходится вариться, все время как-то это учитывать, да, нагрузка возросла, подтверждаю, на все 100%.
18: Семен, какой сейчас самый главный запрос в сервисах для руководителей?
24: На первом месте, на мой взгляд, стоит сокращение операционной нагрузки. Важно как раз оставить время руководителю на его стратегические задачи, а операционные задачи, рутину, то, что поддается легко автоматизации, убрать под капот под цифровые сервисы. Но важно, что когда мы их убираем под капот для быстроты принятия решений с уровня руководителя, надо наполнить эту автоматизацию качественными данными, качественными решениями.
25: Мне кажется, если бы весь поток информации, поступающий ко мне, он бы уже был систематизирован и агрегирован, заранее отсекались те вопросы, на которые не требуется никакого моего внимания. И уже, получается, меньше времени ты тратишь просто на анализ поступающей информации, который поток действительно большой.
18: Семен, а что вы можете привести в качестве примера того, как финансовые сервисы начинают подстраиваться под логику работы руководителя?
24: Мы собрали из таких разрозненных сервисов уникальное решение Альфа-Босс, которое убрало тему, связанную с платежами во многом, под капот и оставило скорее консолидированную информацию для управления бизнесом несколько кликов от руководителя. Там сейчас появились качественные решения, рекомендации, объединение всех отдельных ИНН в группу компаний. Когда появился консолидированный взгляд, что у меня со счетами, мы уменьшаем количество мест с рекламой в сервисах для руководителей, добавляем определенный уровень прозрачности, экстра прозрачности по открытым и новым продуктам, по нашему взаимодействию, по статусам. Быстрый доступ к клиентскому менеджеру, больше не надо искать телефоны и так далее в справочнике.
18: Альфа-босс, интересное название. Артем, как вам Альфа-босс?
25: Группа компаний. Раньше приходилось под одним логином, под другим логином. Сейчас я открываю экран телефона, можно настроить все, что хочешь. Хочешь посмотреть по всем компаниям, хочешь в разрезе каждого счета компании. Это все объединено. Это действительно настолько удобно. Еще, конечно, хотелось бы выделить разделение ролей. Вот я могу выделить своего сотрудника и делегировать ему определенные полномочия по определенной компании, либо по определенным счетам, и дальше просто контролировать.
18: А какие, Семен, сейчас тенденции в плане управления наблюдаются? Какие модели в приоритете?
24: Эти у руководителей модели реал-тайм менеджмента, когда руководители не просто смотрят на какие-то дашборды, глубокую ретроспективу, а принимают решения здесь, сейчас. Речь идет о сигналах, быстрых закрытиях сценариев, быстрых действий для того, чтобы как раз операционку убрать в сторону. Крупный корпоративный бизнес хочет наблюдать, когда дойдут деньги, есть ли отклонения какие-то, подсветите, пожалуйста, на какие-то дайте сигналы. Становятся востребованные решения, в которых сразу видно не только финансовые там денежные потоки, но и какие-то ключевые задачи на день, на неделю, на квартал, статусы и в идеале сразу и риски.
18: Семен, вот рекомендация, что это такое?
24: На мой взгляд, правильные и полезные рекомендации для руководителей звучат таким образом. Обрати внимание, по данному контрагенту изменился риск. Повысились или, может быть, даже снизились риски. Какие изменения в статусах сделок или выполнении ковенант, сигналы о крупном поступлении или крупном списании, значимые события в отрасли или о состоянии рынков. Руководитель оперирует большим потоком информации и нужен зачастую доверенный источник.
18: Перейдем на тему искусственного интеллекта. Артем, вот какова в управлении компанией роль искусственного интеллекта?
25: Слушайте, у меня отношение к любым технологическим прорывам очень положительное. Для меня искусственный интеллект на данный момент это вот такой ребенок, который пока растет. Легкие задачи, однозначно сейчас он уже выполняет на ура, и это только ленивый не видит, и только ленивый им не пользуется.
18: Семен, все-таки можно о какой-то недооценке говорить искусственного интеллекта в плане управления?
24: Я думаю, особенно в B2B, наверное, он действительно недооценен, но в B2B, на мой взгляд, главная задача ИИ – это быстрый доступ к информации в целях того же самого снижения управленческой нагрузки и потери времени. И может эту тему закрыть, достаточно быстро посмотрев данные и ответив на нужный вопрос. Следующий шаг так, когда ИИ будет помогать топ-менеджменту не просто искать информацию, отвечать на конкретные запросы, а удерживать управленческий фокус.
18: Артем, ну вот насколько сейчас к рекомендациям искусственного интеллекта именно при принятии решений руководители прислушиваются, и вы лично?
25: На данный момент, к сожалению, на 100% не доверяю. Всегда хочется где-то перепроверить. Но я думаю, это действительно малое количество времени пройдет, и с все большим появлением каких-то сервисов все же строится на нашем опыте. Я первый раз обратился, он мне выдал информацию, которая сошлась даже с моим мировосприятием. Он выдал второй раз информацию достоверную. Все, у меня уже доверие повысилось.
18: Последний вопрос. В ближайшие годы что станет главным конкурентным преимуществом компании?
25: На мой взгляд, основным конкурентным преимуществом компании будет действительно высвободившееся время руководителей. Хочу, чтобы мой рабочий день принятия стратегических решений начинался не в 8 часов, когда все сотрудники уже ушли и точно не зададут тебе ни одного вопроса, а в течение рабочего светового дня.
18: Семен, ваш взгляд?
24: Если говорить о значимом изменении, то мне кажется, оно как раз в плоскости менеджмента лежит. Сервисы, которые наилучшим образом помогут руководителям качественнее, быстрее, эффективнее принимать решения, станут новой движущей силой ускорения нашего бизнеса.
18: Это была программа «Масштабный бизнес», где мы говорили об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. А более подробную информацию вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс», а также в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
4: Семеном Диваевым, руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса Альфа-банка, и Артемом Дробахой, генеральным директором группы компании «Центр логистических решений», беседовал Алексей Завьялов.
0: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
14: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением,

0: Спинальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15:58. Микрофон Алисы Потапова. Следственный комитет сообщил о предотвращении терактов Туапсе. Под подозрением находятся два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. По версии следователей, куратор вышел на одного из юношей и предложил ему за деньги изготовить самодельное взрывное устройство. Его нужно было установить в одном из административных зданий города. В подготовке заданий фигурант привлек 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ сорвали их план. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестованы. Митрополит Илларион, освобожденный после задержания в Чехии, вернулся в Россию. Он прилетел в Москву сегодня ночью рейсом Turkish Airlines из Стамбула. Известный иерарх РПЦ был задержан чешской полицией 24 мая. В багажнике его автомобиля полиция нашла наркотики. Сам он отрицал какую-либо причастность к запрещенным веществам. Чешские власти отпустили митрополита 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий. В Омской области нашли тело женщины-сапбордистки, пропавшей вместе с мужчиной. Рядом с телом были найдены сапы пропавших. Ранее сообщалось, что пара ушла кататься на сапбордах на Иртыш 25 мая и пропала. Оба были одеты в легкую одежду. Следствие рассматривает несколько версий исчезновения, включая несчастный случай на воде. Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Это следует из приказа Министерства просвещения. В следующем учебном году оценку за поведение ведут в 10 школах каждого из регионов. И еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общие образовательные организации страны. Для поведения предусмотрена следующая шкала. Образцовая, допустимая и недопустимая. Оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника. Новости на бизнес и вам держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Докажите, что беспилотник был российским, а не украинским. Владимир Путин прокомментировал инцидент с ударом дрона по многоэтажке в Румынии. Президент России настаивает на проведении экспертизы. И вот уже в самой Румынии заговорили о возможном украинском следе в этой истории, а в НАТО зазвучали призывы не нагнетать ситуацию вокруг случайно залетающих беспилотников. Комментарий Георгия Бофта через минуту. Россиянку, улетевшую во Францию, транзитом через Бухарест не пустили на борт самолета. У женщины был полный пакет документов, билеты, бронеотели и французский шенген. К нему и придрались, потребовали предоставить румынский. Насколько это законно, мы спросили у юристов. Арсенал и Пари Сен-Жермен. Кто кого? Сегодня определится победитель Лиги чемпионов. Россиянам тоже есть за кого и за что поболеть в случае выигрыша ПСЖ. Основной вратарь команды Матвей Сафонов станет первым нашим соотечественником, дважды завоевавшим победу в Лиге чемпионов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали 2 человека, десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что, по версии Альянса, это был российский беспилотник. А в Кремле заявили, что президент Путин был проинформирован об инциденте, а позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого БПЛА.
4: Вот я перед входом в дом, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
5: Они говорят, что он наш.
6: Что дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
4: Да.
6: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
4: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
6: Об этом заявляют многие в Европе.
4: Многие это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор,

0: пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП и туда залетели и там упали. И в данном случае думаю, что скорее всего речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
1: В Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галаце, имел российское происхождение. Президент страны Никуш Ордан, приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов. Часть была сбита над украинской территорией, один, вероятно, был сбит над Ринеей, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рини до румынского Галаца по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД пообещал ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в МАКС, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки, комментирует политолог Георгий Бофт.
2: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон, посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку, и правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще круче отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. Такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел кто такой корявый, довольно.
3: А вот такая волна, с чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
2: Потому что их больше летает, и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знают, как реагировать. Здесь он налетел по границе минуты 4, как румыны говорят с нами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так прилететь, они думают, что и не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дрона. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
3: Ну, если представишь, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
2: Он же залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что здесь ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема их создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить, хотя бы вблизи границ.
3: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
2: Ну, такое, вы вот смягчили эту формулировку, он там по-другому сказал. Завалить хлебало, и мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировки и перейти к четким каким-то действиям конкретным. Потому что эти формулировки, они никого не пугают. Просто выставляют не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
3: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персона нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
2: Да такие же. Вышли, закроют и сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно, и есть сложность, если международные практика. Исключения, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действий румын они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданные. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
3: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
2: Сейчас ни к чему не приведет. Будут ждать нового инцидента. А сейчас обсуждают еще. В июне месяце беспилотная зона, мне кажется, не увидят.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Румынский город Галац, куда прилетел дрон, крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона и готовят украинских пилотов для F-16. Впрочем, председатель военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Кава Драгоне, заявил в интервью Bloomberg, что Альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. Другим темам, 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам «Большой четверки» частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
4: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других, более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты доступны на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
5: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо, и в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется бенд N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах от Xiaomi. У Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
4: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
6: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза. Но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать. Это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
4: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по рому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем сети ЛТЕ в России.
4: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
10: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» Роял Мансур в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
11: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
10: Звучит как невозможно, реагирую я.
11: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
10: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
11: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой. Как с ним себя вести? Как я это понимаю? Я очень прост в обращении. А иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшн, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
10: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден. Сегодня в столице облачно, с прояснениями и до плюс 15. Ну, а по-настоящему теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди и до плюс 19, но уже к следующим выходным станет жарко до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
13: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусам отметки. 2-3 уже 18-20 20 градусов в столице. Начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда он пойдет, пик потепления, а он произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
1: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». В Москве 1 июня должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26 градусов. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 14 мест для купания в парках. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожания материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Наталья Воробьева подробнее.
14: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных, и это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
15: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторана – это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
14: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
16: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
14: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
17: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
14: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
18: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
14: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
19: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, я делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
14: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. Арсенал под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. Канониры сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с Атлетико были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером Пари Сен-Жермена стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут побить рекорд Барселоны, который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выиграл Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил «Бизнес ФМ».
22: Она сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня явный фаворит именно они. «Арсенал» хорош. «Арсенал» выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, парижане более яркие, более интересные прежде всего. Его в атаке.
21: Арсенал в этом сезоне выиграл уже 2 трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс с пушечным ударом, и Виктор Дьокереш, и Букайо Сака. Главный редактор «Ведомости спорт РБ» Гран Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
23: У Арсенала можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты с Сафоновым. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
21: Для Арсенала, помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
0: 24 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
2: Вторая попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. С осени в этот перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Вместе с тем из списка исключат ряд специальностей. Их функции передадут в более развернутые направления. Среди них врач-диабетолог, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог. С 1 сентября 2028 года не будет вестись набор на должность врач-бактериолог, врач-вирусолог и врач-паразитолог. Президент США Дональд Трамп поправился на 6 килограмм за год. Согласно итогам медицинского обследования, его вес увеличился до 108 килограмм. Врачи дали ему рекомендации по питанию, физической активности и снижению веса, но пришли к выводу, что когнитивные и физические показатели главы Белого дома отличные. Ранее министр здравоохранения США рассказал, что Трамп часто ест фастфуд и запивает диетической колой. Арне Слот ушел в отставку с поста главного тренера Ливерпуля. Футбольный клуб начал поиск нового наставника, заявили в пресс-службе клуба. Слот возглавил Ливерпуль летом 2024 года и в дебютном сезоне привел команду к званию чемпиона Англии. До этого 47-летний специалист работал только у себя на родине в Нидерландах. Ливерпуль завершил этот сезон на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Крайне редкий янтарь с птичьим пером внутри нашли под Калининградом. Возраст самородка оценивается в 40 миллионов лет, его вес почти 14 грамм. В камне также можно увидеть многочисленные растительные включения древесной трухи. До сих пор в России были обнаружены всего два подобных камня с перьями, и оба хранятся в Калининградском музее янтаря. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидеры стран Евразес просят Армению определиться, хочет ли она остаться в объединении или стать членом ЕС. Еревану предложено провести на этот счет референдум, а заодно оценить экономические последствия выхода из ЕАЭС. Россия сегодня отозвала посла в Армении для консультации. Какие настроения царят в самой республике и что там думают о референдуме? Экспозиция работы Эрнста Неизвестного в Третьяковке оказалась на треть фальшивой. Следственный комитет раскрыл аферу, в которой оказался замешан замначальника штаба Северного флота. Он организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей, и 6 лет никто ничего не замечал. Как такое стало возможным? В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут ведомости. Причем это случилось впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Все подробности в эфире Business FM. Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян там не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Говоря о курсе руководства Армении на сближение с Евросоюзом, президент России сказал, что никакие решения не испортят гуманитарных и политических связей двух стран. Но в данном случае речь идет об экономике. Владимир Путин заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз. И подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В частности, это приведет к восстановлению таможенных пошлин, ужесточению требований к армянским трудовым мигрантам в виде патентов, росту цен на энергоносители из-за отмены преференций. По предварительным оценкам, Армения может потерять не менее 14% ВВП, поэтому армянской стороне предлагают провести референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС как можно скорее. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, об этом говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
4: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
5: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
4: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
5: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
4: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
5: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
4: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. А по словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуиса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
6: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с, или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, жесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
5: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
6: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Магдесян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина, не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит заместитель главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
7: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально по некоторым только заправочным станциям. Буквально точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали мессенджеры «Макс», каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива, хотя я в последнем совершенно не уверен. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
5: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
7: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. Это могут быть самые разные клиенты от государственных организаций. Понятно, что в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр, около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, замглавного редактора новостного портала «Форпост». Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией почему-то не проводилась. И уже к концу выставки, 12 мая, в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальника штаба Северного флота, капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
8: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Ну и, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Классики в праве. Найти ответчика.
9: Я женщина беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
20: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
10: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
11: Классики в праве на Бизнес FM.
1: 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах.
11: Итоги недели.
1: Собеседники Бизнес FM оценили это решение как на редкость гуманное и, как они считают, правильное. Иван Медведев подробнее.
12: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответил. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
13: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
12: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
24: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
12: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
20: Итоги недели.
1: Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, пыталась понять Ольга Кашинская.
15: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный Совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
16: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первый сборной России никуда допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
15: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
17: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет, да, то есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит, поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться, поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
15: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне «Львы» заняли четвертое место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. Три раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Виллы – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
20: Спорт и деньги на Бизнес FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
14: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
20: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве без 2:05. В студии Олеся Потапова. Премьер-министр

0: Правительство подписал губернатор Глеб Никитин. Новое ведомство вместе с двумя другими, Минэнерго и жилищно-коммунальным хозяйством, войдут в единый блок, который будет обеспечивать функции по безопасности. Его куратором назначен зампред правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. Следственный комитет сообщает о предотвращении терактов в Туапсе. Под подозрением находятся два молодых человека, один из них несовершеннолетний. По версии следователей, куратор вышел на одного из юношей и предложил ему за деньги изготовить самодельное взрывное устройство. Его нужно было установить в одном из административных зданий города. В подготовке задания фигурант привлек 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ сорвали этот план. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Митрополит Илларион, освобожденный после задержания в Чехии, вернулся в Россию. Он прилетел в Москву сегодня ночью рейсом Turkish Airlines из Стамбула. Известный иерарх РПЦ был задержан чешской полицией 24 мая. В багажнике его автомобиля полиция нашла наркотики. Сам он отрицал какую-либо причастность к запрещенным веществам. Чешские власти отпустили митрополита 26 мая, не предъявив никаких обвинений. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Докажите, что беспилотник был российским, а не украинским. Владимир Путин прокомментировал инцидент с ударом дрона по многоэтажке в Румынии. Президент России настаивает на проведении экспертизы. И вот уже в самой Румынии заговорили о возможном украинском следе в этой истории, а в НАТО зазвучали призывы не нагнетать ситуацию вокруг случайно залетающих беспилотников. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Россиянку, летевшую во Францию транзитом через Бухарест, не пустили на борт самолета. У женщины был полный пакет документов, билеты, бронеотели и французский шенген. К нему и придрались, потребовали предоставить румынский. Насколько это законно, мы спросили у юристов. Арсенал и Пари Сен-Жермен. Кто кого сегодня определится победитель Лиги чемпионов. Россиянам тоже есть за кого и за что поболеть. В случае выигрыша ПСЖ вратарь команды Матвей Сафонов станет первым нашим соотечественником, дважды завоевавшим победу в главном клубном турнире Европы. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». НАТО заявили о российском происхождении дрона, влетевшего в жилую высотку в Румынии. В результате взрыва и пожара пострадали двое человек, десятки жильцов пришлось эвакуировать. Представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил НАТО заявил, что, по версии Альянса, это был российский беспилотник. А в Кремле заявили, что президент Путин был проинформирован об инциденте, а позже он сам прокомментировал это на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, нельзя однозначно утверждать, чей дрон. Он предложил передать России обломки этого БПЛА.
3: Вот я перед входом задал, мне сказал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
4: Они говорят, что он наш.
5: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
3: Да.
5: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
3: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
5: Об этом заявляют многие в Европе.
3: Многие это никто. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет. Это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП и туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации, но если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы. пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда дадим оценку того, что произошло.
2: Минобороны Румынии заявили, что беспилотник, разбившийся в Галаце, имел российское происхождение. Президент страны Никуш Ордан

0: приехав на место инцидента, заявил, что падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины. Это была группа из нескольких десятков дронов. Часть была сбита над украинской территорией, а один, вероятно, был сбит над Ринеей, в результате чего его траектория полета изменилась, сказал румынский президент. От украинского города Рини до румынского Галаца по прямой 20 километров. После инцидента Румыния объявила генконсула России персона нон грата и закрыла российское генконсульство в Констанце. Российский МИД обещал ответные меры. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в МАКС, что странам ЕС нужно заткнуться на тему дронов, так как они прямые участники войны с Россией, и дроны и дальше будут залетать к ним. Инцидент в Румынии – это только цветочки, комментирует политолог Георгий Бофт.
1: Это напоминает, как вот в Латвии был такой же инцидент, когда вызвали в МИД страны российского посла после прилета украинского дрона. Они говорили, что это украинский дрон, посла вызвали, отчитали его. Потом оказалось, что дрон украинский, министр обороны подал в отставку, и правительство все ушло в отставку. Но перед послом никто не извинился. Так и здесь еще кое-что отреагировали, закрыл сразу целый комплекс. То такое впечатление, что ждали повода просто, чтобы это сделать. Нашел-то такой корявый, довольно.
2: А вот такая волна, с чем связано обсуждение вообще всей этой истории с дронами? Ведь уже были похожие истории в европейских странах, в той же Польше, например, тоже член НАТО, как Румыния. Почему сейчас такое обсуждение?
1: Потому что их больше летает, и больше прилетает. И это вызывает довольно нервную реакцию. Не знают, как реагировать. Здесь он летел по границе минуты 4, как румыны говорят с нами. И за это время никакое ПВО и поднять самолеты в воздух не успели, вообще ничего не успели сделать. А может так прилететь, они думают, что или не случайно, например, или в провокационных целях кто-то это пошлет на натовскую территорию. То есть очень нервная обстановка вокруг дрона. Вот это будет дальше все, скорее всего, накаляться, поскольку война уже перешла в стадию войны дронов, то их больше будет разлетаться и по окрестностям.
2: Ну, если представишь, что Москва говорит, что да, может быть, дрон российский, но залетел случайно. Тогда что? Какая реакция?
1: Он же залетел случайно не потому, что его из Москвы оператор направил туда случайно, а потому что действие ПВО Украины. В прошлом году активно обсуждалась тема их создания бесполетной зоны над частью территории Украины или даже над всей территорией Украины. Пока, впрочем, об этом никто еще вслух не вспомнил, но могут вспомнить. Но тогда надо отдавать себе отчет, что это еще один шаг к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Потому что если будут сбивать все враждебные воздушные цели над территорией Украины, натовцы, тогда они могут не только с дрона сбивать, начать сбивать самолеты и так далее и тому подобное. В любом случае, это будет очередной шаг на пути к эскалации. Пока они этого не делают, но я не исключаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время. Они выдвинут ПВО ближе к границам, а потом до них дойдет мысль о том, что надо и бесполетную зону объявить, хотя бы вблизи границ.
2: А заявление Медведева стало заметным в Европе?
1: Ну, оно такое, вы вот смягчили эту формулировку, он там по-другому сказал. Завалить хлебало, и мне кажется, что уже можно перестать упражняться в резкости формулировки и перейти к четким каким-то действиям конкретным. Потому что эти формулировки, они никого не пугают. Просто выставляют не в очень хорошем свете тех, кто их произносит.
2: Российский МИД анонсировал уже ответные меры на объявление консула персона нон грата в Румынии и закрытие генконсульства в Констанце. Какие это могут быть меры?
1: Да такие же. Вышли за тройки, сократят депперсонал. В таких случаях действуют совершенно симметричные меры, что понятно, и есть сложность международная практика. Исключений, я думаю, в данном случае не будет, тем более, что по всем параметрам действия румын, они такие горячечные получились. И даже в этой ситуации враждебных отношений не вполне оправданные. Все-таки реагировать закрытием консульства на то, что чужой дрон залетел в результате действия союзной тебе ПВО, ну, это немножко перебор.
2: Вам как кажется, в итоге эта история к чему приведет? На этом и закончится или что-то вот дальше пойдет?
1: Сейчас ни к чему не приведет. Буду ждать нового инцидента. А сейчас обсуждают еще. В июне месяце бесполетная зона, мне кажется, не введут.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Румынский город Галац, куда прилетел дрон, крупнейший речной порт юго-востока Румынии, через который идут военные и гуманитарные грузы для Украины. На территории страны размещена крупнейшая группировка НАТО в юго-восточной Европе. Здесь работает ПВО Черноморского региона и готовят украинских пилотов для F-16. Впрочем, председатель военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каве Драгоне, заявил в интервью Bloomberg, что Альянсу не стоит чрезмерно реагировать на волну инцидентов с дронами на восточном фланге, включая недавний взрыв беспилотника в Румынии. Другим темам, 5G в России уже скоро. Мобильные сети пятого поколения могут запустить этим летом, пишут «Известия». По информации издания, в конце июня власти намерены выделить операторам большой четверки частоты для развертывания 5G. Станет ли мобильный интернет быстрее? Об этом Михаил Задорожный.
3: Во всем мире для 5G используется так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. У нас эти частоты заняты спецслужбами, и все попытки освободить их для коммерческого использования ни к чему не привели. Поэтому российским операторам придется запускать 5G на других более высоких частотах. Кроме того, операторам могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети предыдущих поколений. Это следует из материала Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомилось издание. Первая проблема в том, что почти все смартфоны и планшеты, доступные на российском рынке, не смогут работать в том диапазоне, который у нас специально выделен для 5G, говорит главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
4: Таких устройств, на самом деле, довольно мало. Их раньше было побольше, когда только начиналась эра 5G. Производители, в первую очередь, Qualcomm, Broadcom, потом Intel, Apple, выпускали соответствующее железо. И в флагманских моделях смартфонов была поддержка этого бенда. Это называется Band N79. А сейчас он стал крайне редким. Он встречается буквально в самых дорогих, самых продвинутых аппаратах. От Xiaomi, Oppo, у Apple есть поддержка бенда N79, но она в России заблокирована, и до тех пор, пока сама Apple не поставит соответствующую галочку, у нас этот бенд не заработает.
3: Вторая проблема в том, что операторского оборудования для 5G у нас не хватает. С одной стороны, есть сложности с закупкой иностранных базовых станций из-за санкций. С другой стороны, зарубежные производители почти не выпускают станции, рассчитанные на российские частоты для сетей пятого поколения. Предполагается, что операторы полностью перейдут на отечественное оборудование к концу 31 года. Но удастся ли наладить его серийный выпуск за 5 лет, это еще вопрос, продолжает гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: В России разработка собственная идет давно, это уже больше 5 лет, наверное, 7 лет уже активная фаза, но не надо ждать чудес, что это быстро можно реализовать, и это и в мире занимало многие годы. У крупнейших разработчиков, крупнейших компаний, таких как Huawei, Ericsson и так далее, оборудование представлялось операторам, они его смотрели, пробовали и продолжают пробовать, видят, что нужно дорабатывать, идет нормальный процесс сотрудничества операторов и разработчиков. Интересно будет, как оно при массовом внедрении будет работать в масштабах целых городов. Все это вопрос перспектив.
3: Сети пятого поколения — это про быстрый мобильный интернет. В теории 5G может обеспечить скорость до 25 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем 4G. На практике даже при отсутствии ограничений мобильного интернета такие скорости — это скорее из области фантастики. Во многих странах, где такие сети уже запустили, 5G, что называется, не зашел, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Глобальный вопрос про 5G о том, что в принципе нигде в мире большого коммерческого эффекта эти сети так и не принесли. Поэтому, строго говоря, если речь идет о развертывании сетей пятого поколения по врому в больших городах и регионах, ориентируясь на частных лиц, то это история, обреченная на провал. Нет принципиально новой, принципиально другой услуги. Есть просто, говоря бытовым языком, интернет чуть побыстрее. Еще отдельный вопрос, будет ли он побыстрее. У меня есть личный опыт пользования сетями 5G в Казахстане, я утверждаю, что они гораздо медленнее работают, чем все эти ЛТЕ в России.
3: По информации «Известий», до конца этого года 5G появится в 4 российских городах-миллионниках, названия которых не раскрываются. Жители еще 12 российских городов получат сети пятого поколения до конца 2027 года. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам –
8: или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Продолжительность жизни.
9: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
8: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 17:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден. Сегодня в столице облачно, с прояснениями и до плюс 15. Теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди и до плюс 19, но уже к следующим выходным станет жарко, до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
10: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусам отметки. 2-3 уже 18-20 градусов в столице. А начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда пройдет пик потепления, он произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
0: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». В Москве 1 июня должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26 градусов. Всего в этом летнем сезоне планируется открыть 14 мест для купания в парках. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Подробнее Наталья Воробьева.
11: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
12: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч – это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторана – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
11: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
13: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плач я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
11: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, только же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
14: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
11: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
15: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
11: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
16: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
11: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Сегодня финал Лиги чемпионов. Матч между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 по московскому времени. Об ожиданиях от главного события сезона в европейском клубном футболе спортивный обозреватель «Бизнес FM».
8: Футбол. с Григорием Гуреевым.
17: Победитель нынешнего сезона Лиги чемпионов станет известен совсем скоро. К финалу на Пушкаш-арене команды двигались по-разному. Арсенал под руководством Микеля Артеты надежно играл в защите. Канониры сохранили ворота в неприкосновенности в 9 матчах и лишь 4 раза пропустили на общем этапе. Полуфинальные игры с Атлетико были изматывающими, но английский клуб выстоял. Джокером Пари Сен-Жермена стала эффектная и, что главное, эффективная игра в нападении. Парижане забили аж 44 раза в этом розыгрыше и могут побить рекорд Барселоны, который держится уже 26 лет. Для этого нужно отличиться в финале дважды. Ну и не забываем, что французский клуб защищает титул. Один из лучших в ПСЖ – это Хвича Кварацхелия. Лидер сборной Грузии забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в этом розыгрыше. 7 мячей были забиты в плей-офф. Но внимание российских болельщиков, конечно же, приковано к Матвею Сафонову. В этом сезоне он доказал, что достоин быть основным вратарем ПСЖ и плотно застолбил за собой место. Более того, Сафонов может сотворить историю. В случае победы он станет первым россиянином, который выигрывал Лигу чемпионов дважды. Ранее этого успеха по разу добивались Дмитрий Оленичев, Игорь Добровольский, Владимир Бут и Денис Черышев. Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин уверен в победе ПСЖ. Об этом он заявил «Бизнес-ФМ».
18: На сегодня лучшая клубная команда мира. Ничего не изменилось за год. Прежде всего по качеству футбола, по его зрелищности, по организации игры. Для меня явный фаворит именно они. «Арсенал» хорош. «Арсенал» выиграл сложнейший национальный чемпионат на планете. Тем не менее, парижане более яркие, более интересные прежде всего.
17: Арсенал в этом сезоне выиграл уже 2 трофея. Помимо золота АПЛ первого за 22 года, Артета привел клуб к победе в Кубке английской футбольной лиги. Свои козыри у лондонцев тоже имеются. Неприятности могут доставить и Деклан Райс с пушечным ударом, и Виктор Дьокереш, и Букайо Сака. Главный редактор ведомости «Спорт РБ» Гран Гитадарян, хоть и считает ПСЖ фаворитом, обратил внимание на сильные стороны канониров.
19: У «Арсенала» можно выделить прекрасную игру на стандартах, то давление, которое они оказывают во время угловых. Есть моменты с Сафоновым. Вспомним прошлогодний матч Лиги чемпионов против Баварии, где давление на Сафонова, возможно, даже меньше было во время стандартов, чем то, что ему предстоит. Особое внимание будет уделено.
17: Для «Арсенала», помимо третьего трофея за сезон, эта победа в Лиге чемпионов может стать первой в истории. Ранее канониры еще при Арсене Венгере 20 лет назад выходили в финал, где уступили Барселоне. Получится ли у них на этот раз или трофей вновь достанется ПСЖ, узнаем уже через несколько часов. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес-ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор – Фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
20: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
21: В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих.
20: Судьба, наследство. На Бизнес-ФМ.
8: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28 в студии Олеся Потапова. Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. С осени в этот перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Вместе с тем из списка исключат ряд специальностей. Их функции передадут в более развернутые направления. Среди них врач-диабетолог, подростковый врач-психиатр, врач-сексолог. С 1 сентября 2028 года не будет вестись набор на должность врач-бактериолог, врач-вирусолог и врач-паразитолог. В Якутии за ледоходы сорвало с якорей и унесло течением 10 судов. В Министерстве экологии республики пояснили, что начался резкий ледоход на реке Индигирка в районе села Белая гора. В данный момент суда бесконтрольно дрейфуют, но ситуация взята под контроль. По результатам наблюдения специалисты не выявили признаков загрязнения реки. Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Это следует из приказа Министерства просвещения. В следующем учебном году оценку за поведение ведут в 10 школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны. Для поведения предусмотрена следующая шкала. Образцовая, допустимая и недопустимая. Оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника. Фанаты ПСЖ «Арсенала» устроили массовую драку на улицах Будапешта в преддверии финала Лиги чемпионов. Решающий матч состоится сегодня в столице Венгрии в 7 часов. По данным Daily Mail, полиция готовится к дальнейшим беспорядкам. Двое британских болельщиков уже арестованы за нарушение общественного порядка и повреждение автомобиля. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее, с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Экспозиция работ Эрнста Неизвестного в Третьяковке оказалась на треть фальшивой. Следственный комитет раскрыл аферу, в которой оказался замешан замначальника штаба Северного флота. Он организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. И долгое время никто ничего не замечал. Как такое стало возможным? В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут ведомости. Причем это случилось впервые, и такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал в нем, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента России, гуманитарные и политические связи это не испортит. Но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении и рост цен на энергоносители, а также потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба политический аналитик Борис Новосардян.
22: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
23: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на
4: референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
22: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
4: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого.
22: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
4: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
22: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
0: Борис Новосардян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуиса Мгадисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
5: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с, или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
4: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
5: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
0: Аршалуис Мгадисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина, а не более 20 литров в одни руки и только один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупной сети АТАН, видно, что на большинстве заправок заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен, но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
3: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. Состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
4: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
3: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций по свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
0: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». Поскольку в Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблемы с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную. И это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимо АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
7: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
9: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
7: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль Т-двор. Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля технологии будущего, бизнес будущего и человек будущего. Подробнее на t-dvor.ru. 6+.
10: Дело вкуса. С Катей Калиной.
23: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по Пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Эна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки, плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южноитальянская, в курортных компании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Эна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 17:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Малым предпринимателям на Кубани грозит штраф в 3 миллиарда рублей из-за чужих махинаций времен 90-х.
10: Итоги недели.
0: На Бизнес-ФМ обратился местный житель, который купил участки в Динском районе и построил на них дома для продажи, а теперь получил судебный иск от Генпрокуратуры. В нем сказано, что землю, которую предприниматель купил в 21-м году, в 90-е вывели из госсобственности нелегально, поэтому сделки по десяткам участков внезапно оказались вне закона. Тему продолжит Диана Чебанова.
24: Осторожно, к вам могут постучаться 90-е. Так случилось с кубанскими предпринимателями, которые купили участки под станицей Динской в поселке Южный в 21-м году. Один из них, Олег Закалюжный, рассказал Бизнес ФМ, что покупает участки ИЖС и строит на них небольшие коттеджи, а потом продает. И так уже 9 лет. Продажи участков в Южном, по его словам, начались еще в 2014 году. Землю для этого перевели в статус ИЖС. Он решил купить 5 участков во время пандемии. Приобретал у физлиц и индивидуальных предпринимателей. предпринимателей. С каждым заключал договоры купли-продажи, регистрировал землю в Росреестре и становился законным собственником. Но в этом году ему и еще 20 владельцам участков предъявили иск от имени Генеральной прокуратуры России на 3 миллиарда рублей и сразу арестовали все счета и имущество. В иске сказано, что все фигуранты купили земли бывшей советской птицефабрики «Кубанская», а она в 90-е выбыла из госсобственности незаконным путем. Но коллективный штраф обязали почему-то платить людей, купивших участки в 20-е годы нового столетия. Причем, как выяснили предприниматели, иск, в который попали их имена, уже второй. В первом претензии предъявляли первичным собственникам, купившим эту землю на бизнес-форуме в Сочи в 2009 году, говорит предприниматель Олег Закалюжный.
12: 2 года назад вот этих первичных собственников Генеральная прокуратура обвинила в том, что эта земля у них находится в собственности незаконно. В каком-то там 90-м, очень давно, эта земля была как-то криво приватизирована, по поддельным договорам ее какие-то люди там кому-то перепродали. В оконцове они стали собственниками. Ее они покупали на форуме в городе Сочи, то есть они с 2009 года ООО «Стройинвест» стали собственниками. Потом они вместе с администрацией поселка Южного эту землю переводили под ИЖС, дробили эти участки. В 2014 году они открыли офис продаж и стали эти земли продавать. Полный пакет документов, проходили все сделки, все в чистую, в белую. И вот 2 года назад Генпрокуратура потребовала изъять у них в пользу государства пустые, неосвоенные земли, которые они не успели еще распродать. После того, как Генпрокуратура изъяла эти неосвоенные земли, прилетел иск еще один. В этом иске, во втором, те же ответчики, что и по первому иску, но добавили еще туда 20 застройщиков, я в том числе, которые строили там кто-то 10 домов, кто-то 20, кто-то 4 дома. Генпрокуратура требует с нас заплатить штраф 3 миллиарда, вот со всех, с первых собственников, и нас добавили туда 20 ИПшников. Как они называют это, компенсация за то, что якобы мы эти земли испортили.
24: По словам бизнесмена, те, кто в 90-е совершал махинации с землей птицефабрики, по его данным, были наказаны, кого-то даже посадили. Нынешним собственникам предлагают отделаться штрафами. Но даже если делить на всех эти 3 миллиарда рублей, их имущества не хватит, чтобы расплатиться. С каждого дома они зарабатывали не более миллиона. Адвокаты говорят, что перспективы отстоять свои интересы в суде у малых предпринимателей минимальные. Но если платить штраф, это банкротство, говорит второй бизнесмен Роман Александрин.
13: Мы это узнали случайно, когда у нас арестованы были счета и карты. Мы стали вникать в ситуацию. Оказывается, что мы вместе с этими ребятами, которые 20 лет назад эту землю пилили фабрику, мы как будто бы с ними сообща. У нас есть все документы юридические по решению сдачи объектов. У нас оплачены налоги. То есть мы все сделали в рамках закона. Мы добросовестные покупатели и строители. Такая несправедливость. Я конкретно купил 5 участков, получил разрешение, построил 5 домов. Я их продал, заплатил налоги. Прошло 5 лет, и они арестованы. Все. У нас разоряют настолько, что мы понял, в минусах такие, что это что потом? Банкротство. А у нас семьи, у нас родители старенькие, кредиты есть.
24: Бизнес ФМ направила запросы в Генпрокуратуру и администрацию поселка Южный. Ответа не последовало. Если речь идет о добросовестных приобретателях, Генпрокуратура не может отчуждать у них имущество, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
14: Совсем недавно по этому поводу высказался Конституционный суд, который указал, что даже по антикоррупционным искам Генпрокуратуры имущество не может быть истребовано у добросовестных приобретателей, то есть лиц, которые не знали о пороках этих сделок, о незаконности приватизации и не могли знать. При покупке недвижимости наш герой должен был проводить какую-то правовую экспертизу. Если там были сомнения в законности происхождения этих активов, при прочих равных условиях он должен был это заметить, тогда он добросовестным приобретателем считаться не будет. Если же все документы были в момент его сделки оформлены чисто и никаких сомнений быть не могло, тогда он признается добросовестным приобретателем. В отношении него иск замгенпрокурора не может быть удовлетворен.
24: По словам индивидуальных предпринимателей, пока на судебных заседаниях их доводы о том, что они не имеют отношения к событиям 20-30-летней давности, не слушают и не принимают. Ни одно их ходатайство местные суды не одобрили. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Должен ли гиперкар рычать?
15: Итоги недели.
0: Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобилей и смеются над тем, что телефон на колесах Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
11: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2.5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
15: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами. А вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
11: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
16: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобили производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
11: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
18: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
25: Классики в праве. Суд для дела.
26: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
27: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
26: Со времен судебной реформы Александра II цели суда, по большому счету, не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранилось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
25: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области. Указ об изменении структуры правительства подписал губернатор Глеб Никитин. Новое ведомство вместе с двумя другими, Минэнерго и жилищно-коммунального хозяйства, войдут в единый блок, который будет обеспечивать функции по безопасности. Его куратором назначен зампредседателя правительства региона Владимир Тужилин. Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу на час из-за подозрительного предмета. Сегодня пилоты заметили нечто похожее на беспилотник в районе воздушной гавани.

0: Парижскому порту. Парижане являются действующими победителями Лиги чемпионов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Докажите, что беспилотник был российским, а не украинским. Владимир Путин прокомментировал инцидент с ударом дрона по многоэтажке в Румынии. Президент России настаивает на проведении экспертизы. И вот уже в самой Румынии заговорили о возможном украинском следе в этой истории, а в НАТО зазвучали призывы не нагнетать ситуацию вокруг случайно залетающих беспилотников. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Арсенал и Пари Сен-Жермен. Кто кого через час стартует в финал Лиги чемпионов. Россиянам в этом матче тоже есть за кого и за что поболеть. В случае выигрыша ПСЖ вратарь команды Матвей Сафонов станет первым среди наших соотечественников двукратным обладателем Кубка главного клубного турнира Европы. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Доллар теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидают ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
3: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу и о загнивающей буржуазной системе западной, которая уже никак все не сгниет, и о том, что доллар вот примерно столько же времени скоро рухнет, он наступит ему крах и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71-м году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м, через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары. Но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится. Хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. Тот факт, что в последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис США, из госбумаг, госдолга, и тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира, это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, ну и поменьше там Индия, Вьетнам, ну вот особенно азиатские страны, выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну в кавычках, конечно, но практически. То, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией, и это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, но иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже девятую неделю подряд, что является самой длинной серией за последние три года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: В том-то и есть сила, наверное, американской экономики, в том, что она может функционировать при любом долларе, при крепком, при слабом, и, в общем, в последнее время я бы сказал так, что тот технический и инновационный контур, он вообще в отдельную

0: американскую экономику выделился, а для нее вообще курс доллара не важен, поскольку на других экономических факторах ей едет эта модель. И мне кажется, что хотя вроде бы американская экономика торгует с окружающим миром достаточно интенсивно, нету такого серьезного влияния курса доллара или там инвестиционной привлекательности относительно доллара на показатели развития американской экономики, тем более рынка, в котором тоже по большому счету нет конкурентов.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг своих портфелев на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. «Нью Глен», новая ракета компании Blue Origin, загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутник Купер, конкурента Starlink Илона Маска. Как пишет «Политика», после аварии компания Безоса может остаться без единственной площадки для запусков «Нью Глен», а именно эту ракету НАСА собиралась использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки, об этом «Бизнес ФМ» рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
2: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета «Нью Глен» действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому НАСА решили переиграть и поставили как раз на New Glenn. С учетом того, что по ракете New Glenn вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США, высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На New Glenn там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку астронавтов в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняют и говорят лишь о нештатной ситуации. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такое не случалось, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно насчитать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России АБКР Алексей Андреев.
3: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобиль параллельный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый параллельный или как он называется рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, продолжающих работать в нашей стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО ВШЭ Алексей Баженов.
4: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, в прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там вот кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из там 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаю, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Being Open. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегменте продолжают заходить корейские марки, и до конца года их станет еще больше.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от полумиллиона рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 18:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден. Сегодня в столице облачно с прояснениями и до плюс 15. Теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди и до плюс 19, а к следующим выходным уже будет жарко до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
7: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусной отметке. 2-3 уже 18-20 градусов в столице. А начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда он пройдет пик потепления, он произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
1: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистикой и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Наталья Воробьева с подробностями.
8: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных, и это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущая и организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
9: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего — это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа — это тоже где-то около 100, видеографа — также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан — это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
8: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч, свадьбу праздновали в два этапа, ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в 1 миллион.
10: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к 1 миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
8: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до 500 000. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
11: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под 1 миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
8: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
12: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое — это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы — это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
8: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
13: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
8: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченные к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась. По версии СК, организатором махинации стал замначальника штаба Северного флота, капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
14: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, ну, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Ну и, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Ну, это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, эксперт. Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: В последнее время Хавейл Джулион обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7. Результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джулиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
5: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: А в Москве 18:28. Студия Олеся Потапова. Украинский беспилотник попал по зданию машинного блока Запорожской АЭС, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в стене энергоблока возникла дыра, основное оборудование не повреждено. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме. Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, это исключает случайное попадание. В Белгороде сегодня включат городское освещение, возобновят стабильную работу мобильного интернета. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, такое решение стало итогом заседания оперативного штаба, на котором оценили текущую обстановку. В районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций с оглядкой на оперативную обстановку. Арне Слот ушел в отставку с поста главного тренера Ливерпуля. Футбольный клуб начал поиск нового наставника, сообщили в пресс-службе. Слот возглавил Ливерпуль летом 2024 года и в дебютном сезоне привел команду к званию чемпиона Англии. До этого 47-летний специалист работал только у себя на родине в Нидерландах. Ливерпуль завершил сезон 25-26 на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Крайне редкий янтарь с птичьим пером внутри нашли под Калининградом. Возраст самородка оценивается в 40 миллионов лет. Его вес почти 14 грамм. В камне также можно увидеть многочисленные растительные включения древесной трухи. До сих пор в России были обнаружены всего два подобных камня с перьями. И оба хранятся в Калининградском музее янтаря. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее, с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. Штаты рискуют проиграть лунную гонку Китаю. В России с начала года не появилось ни одного иностранного бренда, пишут ведомости. Причем это случилось впервые. Такого не было ни во время пандемии, ни в первые месяцы 2022 года. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал в нем, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента России, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении и рост цен на энергоносители, а также потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба политический аналитик Борис Новосардян.
17: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
18: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
17: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран, членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждый. каждая страна сама, без подсказок со стороны.
18: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
17: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
18: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
17: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуиса Мгадисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
19: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
18: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
19: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгадисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина, а не более 20 литров в одни руки и только один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупной сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен, но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
20: ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
18: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
20: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». Поскольку в Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблемы с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
21: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную. И это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимый АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гилеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
0: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
5: Журналист Алена Копылова.
0: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
5: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
1: 18:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Вторая попытка продать Юж-Урал-Золото снова не увенчалась успехом.
5: Итоги недели.
1: Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Перельчук подробнее.
2: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах Юж-Урал-Золото в случае победы на следующем аукционе.
22: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. доход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождения для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
2: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
3: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы санкции с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
4: По поводу предложений.
3: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
2: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Юж-Урал-Золото Константина Струкова и его окружение в доход государства. В пятницу совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Компания ни разу не платила дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. Минтранс изучит возможность допуска мотоциклов на выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин.
5: Итоги недели.
1: Что думают об этой инициативе остальные участники дорожного движения? Об этом Наталья Воробьева.
8: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенке. Идею поддержал министр транспорта. Он, кстати, сам байкер. Но, по его словам, сначала нужно все просчитать. Об этом Андрей Никитин заявил журналисту Александру Юнашеву.
6: Слушайте, ну как байкер, конечно, я за. Как министр, надо подумать над безопасностью и проработать этот вопрос.
23: Будет прорабатываться или все-таки он так зависит в воздухе?
6: Будет. Я думаю, вместе с вопросом с электровелосипедами, со всем остальным, надо будет посмотреть, действительно, как оптимально выстроить схему движения.
8: Еще один чиновник-байкер, министр финансов Антон Силуанов, также поддержал инициативу.
24: Как байкер, конечно, это было бы здорово, потому что байкеры много мест не занимают на дороге. Тем не менее, по тем полосам, которые сегодня для общественного транспорта выделены, как правило, они бывают более свободными, чем обычная дорога. Поэтому я знаю такой инициативе, я поддерживаю. Но надо спросить, наверное, и водителей общественного транспорта, не будет ли это им мешать движению.
8: Вопрос движения мотоциклов по выделенке рассматривается уже более 10 лет. Организатор гоночного чемпионата МОТО МСК КАП, член экспертного совета сообщества МОТО России Андрей Родионов говорит, что даже проводился эксперимент, который был вполне успешным.
25: Еще в 2013 году проводился эксперимент Дитранса и ГИБДД, когда несколько сотен мотоциклистов в районе Коломенска ездили в течение полудня под камеры с видеофиксацией по выделенным полосам. Эту инициативу прекрасно прошло, мы все убедились, что ни мотоциклисты, ни общественный транспорт никаким образом друг другу не мешают. но эту инициативу убрали под ковер.
8: В этом году, в середине апреля, Госдума отклонила законопроект, который, в частности, предлагал не штрафовать мотоциклистов за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. По мнению парламентариев, это перечеркивает саму идею выделенной полосы. Она создана, чтобы автобусы могли ехать без пробок. Если туда пустить мотоциклы, общественный транспорт потеряет преимущество. Плюс это небезопасно. У автобусов и мотоциклов разная динамика. Автобусы медленные, часто останавливаются, а мотоциклы резкие. Совместное движение на одной полосе может привести к аварии. Этой же точки зрения придерживается председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
4: На выделенной полосе у нас и так не просто оживленное движение, а достаточно сложное, потому что часто выделенная полоса у нас проходит там, где есть повороты направо, и постоянно какая-то критическая ситуация возникает. Ну, таксисты, скажем так, постоянно уворачиваются, вот их почему-то не замечают частенько. Будут ли мешать при этом мотоциклисты? Пробок-то они вряд ли создадут. А вот помехи автобусам, автобус все-таки большой, возможно. Потом это будет возникать, мы же с этим сталкиваемся постоянно, когда выделенная полоса и такси едет за автобусом. Автобус останавливается, и такси стоит, ждет. Но мотоциклиста ждать не будет. А там ведь сплошная, и, скорее всего, будут нарушать.
8: На выделенной полосе байкерам будет безопаснее, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
7: По крайней мере, это, я знаю точно, снимет хоть какую-то напряженность между неадекватными двухколесными и четырехколесными, когда одни ревностно реагируют на то, что двухколесно проезжает межрядов. А с учетом того, что их, как правило, не так много, я думаю, помех не будет для общественного транспорта. Двухколесным по полосе общественного транспорта передвигаться, особенно в таких мегаполисах, как Москва, будет точно удобнее и безопаснее.
8: Что касается курьеров на электробайках, о переводе которых на выделенку обещал подумать министр транспорта, то им самим эта идея не нравится, говорит курьер сервиса Достависта Кирилл.
9: В основном они по району ездят. Но на такие серьезные дороги, где есть выделенка, они подъезжают очень редко. Ну, во-первых, тут у них ограничения по скорости. Единственное, что мы велополосы, там вот им можно. Пустить мотоциклистов – хорошая идея, потому что, как водитель, наверное, я скажу, что тогда будет проще, они все будут хотя бы в одной полосе ездить и не мешать основному транспорту. А курьеров туда пускать на этих электробайках точно не надо.
8: Тем временем в Москве количество байкеров растет. По информации столичных властей, их уже 130 тысяч, плюс 20 тысяч за год. Также растет и штраф за проезд по выделенке. Сейчас он в Москве уже 4,5 тысячи. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию. Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемикен». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: «Между делом» с Кирой Альтман.
26: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
27: Как-то раз в «Роял Мансур» Марракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой security-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы и одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят: «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Марракеш».
26: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
12: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве без 7:02. Студия Олеся Потапова. Украинский беспилотник попал по зданию машинного блока Запорожской АЭС, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в стене энергоблока возникла дыра, основное оборудование не повреждено. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме. Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, это исключает случайное попадание. Минздрав России утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. С осени в этот перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог. Вместе с тем из списка исключат ряд специальностей, функции передадут в более развернутые направления. Среди

0: победителями Лиги чемпионов. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Американская валюта теряет привлекательность, как показало исследование швейцарского банка UBS. Богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Экспозиция работ Эрнста Неизвестного в Третьяковке оказалась на треть фальшивой. Следственный комитет раскрыл аферу, в которой оказался замешан замначальника штаба Северного флота. Он организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей, и долгое время никто ничего не замечал. Как такое стало возможным? Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Доллар теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидают ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
3: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу и о загнивающей буржуазной системе западной, которая уже никак все не сгниет, и о том, что доллар вот примерно столько же времени скоро рухнет, он наступит, ему крах и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71 году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м, через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары. Но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. Тот факт, что в последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежери США, из госбумаг, госдолга, и тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, ну и поменьше там Индия, Вьетнам, ну вот особенно азиатские страны, выходят из трежери как из безусловного актива с риском ноль, ну в кавычках, конечно, но практически. То, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией, и это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже 9-ю неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем, комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: В том-то и есть сила, наверное, американской экономики, в том, что она может функционировать при любом долларе, при крепком, при слабом, и, в общем, в последнее время я бы сказал так, что тот технический и инновационный контур, он вообще в отдельную американскую экономику выделился, а для нее вообще курс доллара не важен, поскольку на других экономических

0: фактор едет эта модель. И мне кажется, что хотя вроде бы американская экономика торгует с окружающим миром достаточно интенсивно, нет такого серьезного влияния курса доллара или там инвестиционной привлекательности относительно доллара на показатели развития американской экономики, тем более рынка, в котором тоже по большому счету нет конкурентов.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг своих портфелей на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. New Glenn, новая ракета компании Blue Origin, загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутник Кюпер, конкурента Starlink Илона Маска. Как пишет Политика, после аварии компания Безоса может остаться без единственной площадки для запусков New Glenn, а именно эту ракету НАСА собиралась использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки, об этом Business FM рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
2: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета New Glenn действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому NASA решили переиграть и поставили как раз на New Glenn. С учетом того, что по ракете New Glenn вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США, высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На New Glenn там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку астронавтов в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняют и говорят лишь о нештатной ситуации. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такое не случалось, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zainer появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно насчитать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России АБКР Алексей Андреев.
3: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобиль, мобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый параллельный или как он называется рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, продолжающих работать в нашей стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИО ВШЭ Алексей Баженов.
4: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов. До 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы, и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут. Региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать в селебрити, но не умеют работать там с финансами. Не все. Очень много моментов не оптимизировано. Не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть выживут те бренды, которые смогут сократить команду из 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимая, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Being Open. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегменте продолжают заходить корейские марки, и до конца года их станет еще больше.
5: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ».
1: 19:14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Неласковый май близится к концу. Пик холодной осенней погоды пройден. Сегодня в столице облачно с прояснениями и до +15. Теплая погода вернется уже на следующей неделе. В первый день лета еще будут кратковременные дожди до плюс 19, а к следующим выходным уже будет жарко до плюс 27. Подробнее о погоде на грядущую неделю руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
6: Сегодня можно с уверенностью сказать, что самая холодная ночь и самый холодный день позади. Больше таких холодных ночей уже не будет. Дневные температуры вчера еле-еле превышали 10 градусов. Сегодня они будут на 2-3 градуса выше. Теперь погода будет постепенно налаживаться. Уже в первые числа июня дожди сойдут на нет в центральных областях европейской части России, а температура приблизится к 20 градусной отметке. 2-3 уже 18-20 градусов в столице. А начиная с 4 июня уже и выше 20 градусов. Так что лето берет свое. В воскресенье и в понедельник будет около 15 градусов и еще возможны небольшие дожди. Дожди уйдут только 2-3. 23-25 практически гарантированно именно к концу следующей недели. Мы только начали выбираться из этого похолодания. Мы не достигли еще пика потепления. Когда он пройдет пик потепления, он произойдет в конце следующей недели, то вот тогда мы посмотрим более внимательно, будет ли новая волна холода, или все-таки мы будем наслаждаться летним теплом.
1: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожанием материалов, логистикой и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Наталья Воробьева с подробностями.
7: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных, и это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
8: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
7: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
9: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плач я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
7: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
10: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
7: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
11: без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое — это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы — это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
7: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
12: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, я делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
7: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченные к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась. По версии СК, организатором махинации стал замначальника штаба Северного флота, капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
13: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Ну и, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, эксперт. Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джейди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». Знай меру на Business FM. Классики в праве. Цена свободы.
14: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
15: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
5: Классики в праве на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 19:28, в студии Олеся Потапова. В Ставропольском крае из-за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ, сообщил глава муниципалитета Николай Новопашин. В районе продолжаются осадки, это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Пьяный водитель на БМВ протаранил толпу ночного клуба в Чите. Погибла женщина, сообщает Следственный комитет региона. Инцидент произошел возле ночного клуба «Бар-Код». После конфликта ведется расследование. В Белгороде сегодня включают городское освещение и возобновляют стабильную работу мобильного интернета. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По его словам, такое решение стало итогом заседания оперативного штаба, на котором оценили текущую обстановку. В районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администрации. Сборная Швейцарии стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею. В полуфинале швейцарцы обыграли команду Норвегии со счетом 6-0. Сегодня позднее состоится другой полуфинал между сборными Канады и Финляндии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Практически половину восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразес попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее, с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждение стартовой площадки на мысе Канаверал потребует месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал в нем, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента России, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении и рост цен на энергоносители, а также потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба политический аналитик Борис Новосардян.
17: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
18: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
17: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
18: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
17: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
18: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
17: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуиса Мгадисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
19: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с, или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния на предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
18: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
19: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгадисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина, а не более 20 литров в одни руки и только один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупной сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен, но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
20: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. Состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
18: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
20: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина. и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций по свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». Поскольку в Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблемы с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
0: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить конкуренцию полноценную. И это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимым АЗС, а в Крыму только независимый АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым, в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нации энергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году. А впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров. Валюты на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось – один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города Валисофин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком Центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: 19:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС.
5: Итоги недели.
1: Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели? Об этом Наталья Шашина.
2: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
3: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
2: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
22: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
2: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
23: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завел себя, держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
2: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: ПМФ культурной стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 26.
5: Итоги недели.
1: Как и за сколько будет развлекаться деловая элита? Подробнее Ольга Кашинская.
4: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась Бизнес-ФМ. На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
6: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
8: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
6: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
8: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
4: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
9: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело питерский экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
4: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
24: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
4: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
7: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
5: Журналист Алена Копылова.
7: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
5: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
10: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
5: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 19.58. Студия Олеся Батапова. Жилые дома повреждены в Курской области. Из-за атак ВСУ пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Рыльске и в Курске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. В областном центре у дома повреждена крыша. На местах происшествий работает оперативная служба. Министерство защиты объектов появится в Нижегородской области. Указ об изменении структуры правительства подписал губернатор Глеб Никитин. Новое ведомство вместе с двумя другими, Минэнерго и жилищно-коммунального хозяйства, войдут в единый блок, который будет обеспечивать функции по безопасности. Его куратором назначен зампред правительства региона Владимир Тужилин. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в России. Он будет расположен в районе Люберец и получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры, типографии. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих центров. Строительство начнется уже в этом году. В Будапеште проходит финал Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и французским «ПСЖ». После первого тайма счет 1-0 в пользу английского клуба. В начале игры футболист «Арсенала» Кай Хаверц забил гол в ворота Матвея Сафонова. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявил РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Радиационный фон на станции в норме. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар. Ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС, украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Рейтер со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой, мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
2: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу и о загнивающей буржуазной системе западной, которая уже никак все не сгниет, и о том, что доллар вот примерно столько же времени скоро рухнет, он наступит, ему крах и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71-м году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м, там, через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары, но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается, не падает, а именно снижается. Тот факт, что в последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежери США, из госбумаг, госдолга, и тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира, это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, ну и поменьше там Индия, Вьетнам, ну вот особенно азиатские страны,

0: выводят из Treasuries как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией, и это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что, если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже 9-ю неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний. На ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
2: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов, то есть возбужденных и перевозбужденных, начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% — это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Возьмем с вами Micron, он оценен там чуть больше 10 прибыли, а Micron — это главный производитель памяти для искусственного интеллекта сейчас. Возьмем с вами, наверное, если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Может ли это все сложиться? Теоретически да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
1: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию в начале 2022 года такое не случалось, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024 – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zainer появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать. Комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
3: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобиль параллельный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый параллельный или как он называется рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, продолжающих работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрии НИОВШЭ Алексей Баженов.
4: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсах, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, в прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там вот кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды Бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там, с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаю, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Being Open. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки, и до конца года их станет еще больше.
5: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM».
6: Между делом с Кирой Альтман. Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье, только вернувшись из Репино, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
7: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
6: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся. Например, тем, что он развивает ум.
7: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я признала себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатеса и на онлайн-пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес — это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра, и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось, потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
1: Прямо сейчас в столице плюс 13, облачно, с прояснениями, а завтра в городе температура днем поднимется до плюс 16, но будет дождь, который начнется с утра и будет продолжаться до 5 часов вечера. 20:17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей. Он начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились новые специальности. Врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди должностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр на нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, и вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремис.
8: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Выведение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
1: Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
9: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
10: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
9: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию, вообще прочее. И работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевание. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования, то есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там по правильному питанию, порциональному, пусть составлению рациона там по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности, оно будет отличаться.
1: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, места будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах восьмитысячник. В восьмитысячниках у Ковальчуков четверо детей. Комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
11: Действительно, достижение, я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода – это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина и мужчина, ну, на самом деле, нет такого разделения. Лет 50 назад как-то считалось, что альпинизм – это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет, насколько это достижение девушки.
1: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
11: Это низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требует больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
1: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила одиночное восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский паралипинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки Земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба наследства на Бизнес FM. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». Знай меру. На Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий, длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. Это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся». В последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным. Местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфитюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы. Отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые. Впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 8:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. За день в субботу российские силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны были уничтожены над Ростовской, Смоленской областями и Крымом. Один из беспилотников врезался в здание машинного блока Запорожской АЭС, сообщили ранее в Росатоме. Там пострадавших нет. В стене машинного зала образовалась дыра, радиационный фон в норме. Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Это следует из приказа Министерства просвещения. В следующем учебном году оценку за поведение ведут в 10 школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации. Для поведения предусмотрена следующая шкала. Образцовая, допустимая и недопустимая. Оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебно-активность школьника. Цвет воды на турецком побережье Черного моря стал коричневым после сильных дождей в провинции Гирисун. Грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах, сообщают турецкие СМИ. После сильных осадков потоки вынесло в море большое количество ила и грунта. В Париже полиция применила слезоточивый газ против болельщиков ПСЖ. Хулиган забрасывает полицию камнями и бутылками, а также запускает фейерверки. Задержано 10 человек. Парижский клуб сегодня играет в финале Лиги чемпионов против лондонского Арсенала в Будапеште. После первого тайма счет в пользу английской команды. На воротах ПСЖ россиянин Матвей Сафонов. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Еврозес попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее, с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Экспозиция работы Эрнста Неизвестного в Третьяковке оказалась на треть фальшивой. Следственный комитет раскрыл аферу, в которую оказался замешан замначальника штаба Северного флота. Он организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. И долгое время никто ничего не замечал. Как такое стало возможным? Минздрав обновил список медицинских специальностей, 16 исключил, а 11 добавил. Под секвестр, в частности, попали диабетологи, протезисты и сексологи. Из неожиданного – скорое появление в госклиниках нутрициологов. Зачем потребовались все эти изменения и как к ним относятся в медицинском сообществе? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян не участвовал в нем, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении принимают заявления Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
14: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
15: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
14: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет? нет. Это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
15: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
14: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
15: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
14: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, политический аналитик, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуиса Мгадисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
16: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договора и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
15: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
16: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгадисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. Сегодня в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С сегодняшнего дня по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина, а не более 20 литров в одни руки и только один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупной сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен, но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
17: ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
15: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
17: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций по свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». Поскольку в Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблема с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную. И это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимо АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
19: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Классики в праве. Право на будущие шедевры.
20: Антон Павлович умер в 1904 году, а общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
19: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
20: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. «В человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры».
19: Классики в праве на Бизнес FM.
1: 20:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах.
19: Итоги недели.
1: Собеседники Бизнес FM оценили это решение как на редкость гуманное и, как они считают, правильное. Иван Медведев подробнее.
21: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
22: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд, и если потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
21: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
0: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
21: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
5: Итоги недели.
1: Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, пыталась понять Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный Совет Международной Федерации Хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении Совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослых сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, не сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
23: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет, да, то есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит, поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться, поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятное дело, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования окончания решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
2: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Заработать миллиард долларов – это задача под силу единицам. Даже в профессиональном спорте, где гонорары последнее время не поддаются подсчету, рекламные контракты приносят звездам больше, чем их основная работа. Всего 20 человек в истории смогли перешагнуть этот рубеж. И то, если пересчитывать на сегодняшние деньги с учетом инфляции. Если же смотреть по номинальным цифрам, то миллиардеров от спорта получается половина – 10 человек. Например, знаменитый и скандальный боксер Майк Тайсон, который замыкает двадцатку с цифрой в миллиард, без учета обесценивания денег на свои счета получил 495 миллионов долларов. К сожалению, еще за год до завершения своей карьеры в 2004-м Тайсон объявил себя банкротом, и его финансовое положение сейчас относительно плачевно. Заработать смог, а сохранить нет. Десятка тех, кто смог добыть миллиард по номиналу, выглядит так. Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Криштиану Рональду, Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер, Флойд Мейуэзер, Фил Микелсон и Неймар. Его воздушество продолжает возглавлять этот список и увеличивает отрыв от конкурентов благодаря уникальному контракту с Nike и собственному бренду Jordan. Его общий заработок уже превысил 4,5 миллиарда. Вот кто точно сумел сохранить и приумножить. Интересен в этом списке и Роджер Федерер. Он 9-й с общим доходом в 1,670 миллионов долларов с учетом инфляции или 1,290 миллионов по номиналу. Из этой цифры только 130 миллионов – это призовые от его теннисной карьеры. Остальное – партнерские соглашения. 150 миллионов принес ему спонсорский контракт с Nike, а в 18-м Федерер перешел к Uniqlo за еще 300 миллионов. Гонорары спортсменов продолжают расти. И интересно, кем еще пополнится список миллиардеров.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
6: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
5: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотника в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала.

0: было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики? Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам: доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
2: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71 году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары, но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. В последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис. И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени – выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией. И это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.

0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже девятую неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
1: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Может ли это все сложиться? Теоретически, да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на Core XP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать. Комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
2: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
0: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
3: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды Бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаешь, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
0: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки, и до конца года их станет еще больше.
4: Продолжительность жизни.
5: Есть люди, для которых музыка имеет цвет. Не метафорически, а буквально. Каждая нота, каждая буква, каждое число вызывает конкретное зрительное ощущение.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Это называется синестезия. Состояние, при котором стимул одного чувства автоматически вызывает ощущение другого. Синестезия встречается примерно у 4% населения. Она не приобретается и не развивается. Человек либо рождается с ней, либо нет. Ощущения стабильны. Если буква «Е» зеленая сегодня, она будет зеленой и через 20 лет. И они непроизвольны. Синестет не выбирает видеть цвет, он просто видит. Как это работает на уровне мозга? Исследование 24 года показало, синестезия связана с масштабными структурными и функциональными различиями в мозге. Это не локальная перекрестная проводка двух зон, как считалось раньше, а системное отличие архитектуры мозга. У синестетов обнаружены различия в содержании миелина, вещества, покрывающего нервные волокна. Мозг синестета буквально устроен иначе. Исследование 26 года показало значительно более высокую распространенность синестезии среди музыкантов по сравнению с общей популяцией. Среди известных синестетов – Римский-Корсаков, Скрябин, Владимир Набоков и Василий Кандинский. Римский-Корсаков слышал ми-бемоль-мажор как темно-серый, с синеватым отливом. Набоков видел букву А прозрачно-желтой, как выдержанное яблочное желе. Почему синестезия вообще существует? Одна из гипотез такая. У младенцев все чувства изначально переплетены. Синестетическое восприятие есть у всех новорожденных. С развитием мозга связи между сенсорными зонами разграничиваются. У синестетов этого разграничения не происходит, или оно неполное. Их восприятие ближе к тому, с которым мы все появляемся на свет.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
6: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Выведение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
0: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
7: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
8: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
7: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию, вообще прочее. Работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевание. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования, то есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там по правильному питанию, порциональному, пусть составлению рациона там по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности, оно будет отличаться.
0: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах в восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
9: Действительно достижение, я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода — это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина или мужчина, ну на самом деле нет такого разделения. 50 назад как-то считалось, что альпинизм — это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет насколько достижения девушки.
10: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
9: Это низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требует больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
0: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параалимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
11: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть система контроля профессиональных водителей. Тахографы, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, ездят люди, и там зачастую возможная причина может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть, а тут два способа, либо реакция на руль, как часто человек человек переключает руль, а электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, кстати, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах. То есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот, может быть, такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку. Опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете. И если там что-то не так, машина не запускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
0: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения как минимум на 50% к 2030 году.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Конрад Хилтон изначально собирался стать банкиром, но в 1919 году, вернувшись после службы в армии, по наитию купил 40-комнатный отель в небольшом нефтяном городке в Техасе. К началу Великой депрессии у Конрада уже было 8 гостиниц и личное состояние в 9 миллионов долларов. После биржевого краха 1929-го кредиторы забрали у Хилтона за долги все отели, оставив его формальным управляющим. И это дало ему шанс на вторую попытку. Новая гостиница появилась в собственности у Хилтона еще до начала Второй мировой. А в конце 40-х журнал «Тайм» уже признал его крупнейшим ательером в мире. Перед смертью весь свой капитал размером в 160 миллионов долларов Конрад завещал благотворительным фондам. Вторая попытка. На Бизнес FM. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». «Знай меру» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу попытки подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза-Хутор в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
13: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
14: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
13: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
14: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
13: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
14: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
13: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
0: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
15: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения здесь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
14: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
15: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
0: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. В субботу в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С субботы по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина. Не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен. Но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
16: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс-каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. Состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
14: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
16: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций по свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо литр около 91 рубля. По По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
0: Сергей Абрамов, замглавного редактора новостного портала «Форпост». В Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблема с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что

0: среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей.
1: Честно говоря, 700 тысяч – это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют.
0: Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторана – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
2: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч, свадьбу праздновали в 2 этапа, ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в 1 миллион.
3: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к 1 миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
2: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до 500 000. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
4: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под 1 миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
2: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
5: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат и серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
2: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
6: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это 2 ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. Рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
2: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
7: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
8: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же, другого выхода нет.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
9: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневский обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались

0: оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе и через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
1: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атака ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотников в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар. Ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам, доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Рейтер со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
5: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71 году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары, но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. Последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис. И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени – выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией. И это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, но иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
3: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже девятую неделю подряд, что является самой длинной серией за последние три года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
6: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Может ли это все сложиться? Теоретически да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
3: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
7: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
3: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
8: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы, бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы, и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсах, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается, поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть выживут те бренды, которые смогут сократить команду из там 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому, ну, сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимая, что ты запускаешь стартап в, ну, как минимум 3-летнем негативном рынке.
3: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки. И до конца года их станет еще больше.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Поклонники футбола наконец дождались кульминации самого престижного европейского клубного турнира – финала Лиги чемпионов УЕФА. Да что говорить, этот трофей самый престижный в мировом клубном футболе. В этом виде спорта Европа продолжает оставаться сильнейшей. В субботу, 30 мая, на Пушкаш-арене в Будапеште главный приз оспорят Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Признаюсь, что в полуфинале я болел против ПСЖ за мюнхенскую Баварию. Но справедливо отметить, что оба участника в финале по праву. Они заслужили свой звездный час как по составам, так и по игре. А первый полуфинальный матч парижан против Баварии вообще войдет в аналы футбольной истории. Такую голевую феерию на высочайшем уровне мы не скоро увидим еще раз. ПСЖ победил со счетом 5-4. По трансферной стоимости состава участники финального матча очень близки. У Арсенала 1 230 000 000 евро, у красно-синих 1 210 000 000. Это третье и четвертое место в списке самых дорогих составов в мире. Но если судить по бумаге, то в финале играли бы мадридский Реал и Манчестер Сити. Но они уже отдыхают. В этом матче сложно выделить фаворита. Но, на мой взгляд, состав ПСЖ чуть более сбалансирован. Ну и как не поболеть за Матвея Сафонова? Россиянин защищает ворота парижан. За все пройденные этапы текущего розыгрыша оба клуба уже заработали 75 миллионов евро призовых. Победитель обогатится еще на 6,5 миллионов евро и будет участвовать в Суперкубке УЕФА против победителей Лиги Европы – Астон Виллы из Бирмингема. Там еще 4 миллиона призовых. Ну вот, как обычно, я все про деньги. Но во главу угла в таких событиях всегда встает красота футбола. И ПСЖ, и Арсенал знают в этой красоте толк.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
10: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Введение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
3: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
11: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
12: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
11: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию и прочее. И работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевание. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования, то есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там по правильному питанию, по рациональному, пусть составлению рациона там по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности, оно будет отличаться.
3: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
13: Действительно достижение. Я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода – это это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина или мужчина, ну, на самом деле, нет такого разделения. 50 назад как-то считалось, что альпинизм — это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет нисколько достижения девушки.
14: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
13: Это низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требуют больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
3: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параалимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
15: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть системы контроля профессиональных водителей. Тахографы, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, гибнут люди, и там зачастую возможной причиной может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть, а тут два способа, либо реакция на руль, как часто человек переключает руль, а электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, кстати, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах, то есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот может быть такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку, опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете, и если там что-то не так, машина не запускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
3: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь есть стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения, как минимум на 50% к 2030 году.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Лот. Русская мера массы. В 3 золотника или около 13 граммов. Номинал первых российских почтовых марок привязывался к весу письма и на самой марке указывался, например, так. 10 копеек за лот. В «Преступлении и наказании» Достоевский писал: «Письмо от матери Раскольникова было большое, плотное, в 2 лота». «Знай меру» на Бизнес FM. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. В конце 19 века на всю Россию гремело имя купца Гаврилы Солодовникова. Правда, известность ему принесла не предпринимательская деятельность, а невероятная скупость. Купец-миллионщик экономил на всем. Одежду снашивал до дыр, а дом отапливал, сжигая коробки из-под товара. Исключительную прижимистость Солодовникова в своей знаменитой книге «Москва и москвичи» в красках живописал Гелеровский. Сам же купец на критику не реагировал. Говорил лишь, что деньги надо тратить на дела. Подтверждением этих слов стало завещание Солодовникова. Почти все наследство, а это астрономические по тем временам 20 миллионов рублей, он пожертвовал на благотворительность. Деньги пошли на строительство приютов, школ и создание дешевого, но качественного жилья для рабочих. Судьба наследства на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза-Хутор в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
17: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этого,

0: логистике. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную, и это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимый АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой. Валюты на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов Роял Мансур в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены дворцов. Люди для него важнее всего.
4: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
3: Звучит как невозможно, реагирую я.
4: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
3: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
4: 40 лет моего экспириенса, который я еще должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой. Как с ним себя вести? Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга, и мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшн, мы все время за ней смотрим, и мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
3: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкастах.

0: платформах.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. «Нью Глен» – новая ракета компании «Blue Origin» загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутники «Кайпер», конкуренты «Старлинк» и Илона Маска. Как пишет «Политика», после аварии компания «Безоса» может остаться без единственной площадки для запусков «Нью Глен», а именно эту ракету НАСА собирались использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки. Об этом Бизнес ФМ рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
2: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета «Нью Глен» действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому NASA решили переиграть и поставили как раз на New Glenn. С учетом того, что по ракете New Glenn вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США в высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На Нью Глен там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку экипажа в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняли и говорили лишь о нештатной ситуации. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки 12 мая в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальник штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
3: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, А иначе зачем ее включать в музейную выставку? Из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Ну, это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожением материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева.
0: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
4: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
0: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
5: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
0: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
6: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
0: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
7: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
0: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
8: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
0: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев «Арсенал». Основное дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказался «Пари Сен-Жермен» 4-3.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрит», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две вип-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуа-гра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотников в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильно-инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС, украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам, доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
14: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71 году, когда отвязал его от золотого стандарта, ну там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары, но тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается, не падает, а именно снижается. В последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис. И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией. И это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже 9-ю неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
15: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% — это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Может ли это все сложиться? Теоретически, да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства «Депо», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
16: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело, в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИОВШЭ Алексей Баженов.
17: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, в прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаю, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИОВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки. И до конца года их станет еще больше.
9: Классики вправе. Найти ответчика.
18: Я женщина. беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
11: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
19: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобы или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
9: Классики в праве на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
20: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Выведение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
21: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее. То есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
2: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
21: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию и прочее. И работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевания. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования. То есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там, по правильному питанию, порциональному, пусть составлению рациона там, по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности оно будет отличаться.
1: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах в восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
3: Действительно, достижение. Я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода – это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина или мужчина, ну, на самом деле, нет такого разделения. 50 назад как-то считалось, что альпинизм – это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщин менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет насколько это достижение девушки.
1: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
3: Это низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требует больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
1: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параалимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки Земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
4: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть система контроля профессиональных водителей. Тахографы, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, гибнут люди, и там зачастую возможная причина может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть, а тут два способа, либо реакция на руль, как часто человек переключает руль, электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, это, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах, то есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот, может быть, такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку, опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете, и если там что-то не так, машина не запускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
1: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения как минимум на 50% к 2030 году.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли четвертое место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. Три раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
9: Спорт и деньги на Бизнес FM.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в СУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза-Хутор в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
6: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
7: Москвы.
8: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
7: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
8: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы, и противников этого.
7: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
8: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
7: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
22: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит, вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния на предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
8: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
22: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. В субботу в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С субботы по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина. Не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95-й и либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен. Но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверхбака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
0: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс-каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. Состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
10: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
0: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции

0: особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную, и это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимый АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
2: Продолжительность жизни.
3: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
2: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. «Нью Глен» – новая ракета компании «Blue Origin» загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутники «Кайпер» – конкурента «Старлинка» Илона Маска. Как пишет «Политика», после аварии компания «Безоса» может остаться без единственной площадки для запусков «Нью Глен», а именно эту ракету НАСА собирались использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки. Об этом Business FM рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
4: Согласно последним

0: Дни версии программы Артемида предполагалось, что ракета Нью-Глен действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому НАСА решили переиграть и поставили как раз на Нью-Глен. С учетом того, что по ракете Нью-Глен вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США, высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На Нью-Глен там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку экипажа в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняли и говорили лишь о нештатной ситуации. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки 12 мая в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальник штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
2: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. И, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожением материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева.
3: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущая, организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
4: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей.
5: Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют.
4: Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
3: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
6: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
3: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
7: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
3: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
8: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат и серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, я сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
3: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
9: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха-невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
3: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев «Арсенал». Основное дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказался «Пари Сен-Жермен» 4-3.
10: Между делом с Кирой Альтман.
11: Жан-Клод Мессан – мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» «Роял Мансур». И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод – это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
12: Есть протоколы каждой детали встречи и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана. Я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос. Так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться. И вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена и все пошло абсолютно по-другому. Человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
11: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотников в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильно-инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС, украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам, доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
16: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71-м году, когда отвязал его от золотого стандарта. Ну, там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары. Но, тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится, хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. Последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией, и это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что, если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, но иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже девятую неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
17: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% — это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Может ли это все сложиться? Теоретически, да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать. Комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
18: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются, говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий New Вышея Алексей Баженов.
19: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсах, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается, поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть выживут те бренды, которые смогут сократить команду из там 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимая, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки. И до конца года их станет еще больше.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
20: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Ле Предор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карло Скафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки. Плюс 2 отдельных закрытых зала для частных мероприятий. кухня Скафетта в основном южноитальянская. В курортных Кампании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
0: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Выведение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов, это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
21: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
22: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
21: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию и прочее. И работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевания. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования. То есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки все-таки работа с составлением рационов там, по правильному питанию, по рациональному, пусть составлению рациона там, по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности оно будет отличаться.
1: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах в восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
2: Действительно достижение. Я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода — это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина или мужчина, ну на самом деле нет такого разделения. Лет 50 назад как-то считалось, что альпинизм — это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет насколько достижения девушки.
1: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
2: Это низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требуют больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
1: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параолимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
4: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть система контроля профессиональных водителей. все тахографы, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, ездят люди, и там зачастую возможной причиной может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть. А тут два способа. Либо реакция на руль, как часто человек переключает руль, электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, это, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах, то есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот, может быть, такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку, опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете, и если там что-то не так, машина не запускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
1: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения как минимум на 50% к 2030 году.
13: Классики в праве. Суд для дела.
5: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
13: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
13: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу попытки подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза-Хутор в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
6: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
7: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
6: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран, членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
7: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
6: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения и поддерживает именно такое направление развития.
7: Риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
6: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить
3: еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
8: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
7: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
8: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. В субботу в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С субботы по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина. Не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95 либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен. Но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверх бака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
9: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
7: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
9: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее не обязательств свои, потому что понятно, что карты и талоны – это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций по свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». В Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблема с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается

0: что топливо для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить вот конкуренцию полноценную, и это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимо АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от полумиллиона рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. «Нью Глен» – новая ракета компании «Blue Origin» загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутники «Кайпер», конкуренты «Старлинка» Илона Маска. Как пишет «Политика», после аварии компания «Безоса» может остаться без единственной площадки для запусков «Нью Глен», а именно эту ракету НАСА собирались использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки. Об этом Бизнес ФМ рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
4: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета «Нью Глен» действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже с Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально до

0: долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому NASA решили переиграть и поставили как раз на New Glenn. С учетом того, что по ракете New Glenn вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США, высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На New Glenn там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку экипажа в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняли и говорили лишь о нештатной ситуации. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки 12 мая в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальник штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
2: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Ну и, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожением материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева.
3: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
4: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч – это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
3: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч, свадьбу праздновали в два этапа, ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
5: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плач я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
3: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
6: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
3: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
7: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
3: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
8: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи. Рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
3: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев «Арсенал». Основное дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказался «Пари Сен-Жермен» 4-3.
9: Тест-драйв с Еленой Лисовской. последнее время Хавейл Джулион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джулиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешне, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
10: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотников в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильно-инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС, украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам, доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабление доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
13: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71-м году, когда отвязал его от золотого стандарта. Ну, там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары. Но, тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится. Хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. В последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис. И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией. И это такая вот не прям вот обвальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже девятую неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
14: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% это даже заниженная оценка, поэтому будет расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Но может ли это все сложиться? Теоретически, да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на CoreXP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
15: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
16: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы, и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, в прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там вот кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается, поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из там 20 человек до команды из 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаю, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки. И до конца года их станет еще больше.
10: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Кировград, Свердловская область. 18 тысяч жителей. Селение около реки Колотинки известно с середины 17 века. Через полтора столетия там была найдена медная руда. Еще через полвека у близлежащего озера обнаружили золото. В начале 20-го столетия заработал медеплавильный завод.
10: Как появлялись города на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
19: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
10: Журналист Алена Копылова.
19: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний.
3: болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
10: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
20: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Выведение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
21: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
22: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
21: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специальное образование, аккредитацию, вообще прочее. Работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевание. А нутрициолог – это человек, который может не иметь медицинского базового образования, то есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там по правильному питанию, порциональному, пусть составлению рациона там по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности, оно будет отличаться.
1: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
0: Действительно достижение. Я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода – это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома или пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина и мужчина, ну, на самом деле, нет такого разделения. 50 назад как-то считалось, что альпинизм – это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет нисколько достижения девушки.
2: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
0: То низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово, короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требуют больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
1: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параолимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД. ВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
4: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть система контроля профессиональных водителей, присутствие тахографов, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, ездят люди, и там зачастую возможная причина может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть. А тут два способа. Либо реакция на руль, как часто человек переключает руль, а электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, кстати, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах. То есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот, может быть, такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку. Опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете. И если там что-то не так, машина не спускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
1: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения как минимум на 50% к 2030 году.
10: Между делом с Кирой Альтман.
5: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
6: Как-то раз в «Роял Мансур» Маракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. Приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре Маракеш.
5: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
18: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза-Хутор в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС, а заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Навасардян.
9: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
12: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
9: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
12: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
9: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
12: риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
9: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
13: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
12: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
13: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. В субботу в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С субботы по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина. Не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95 либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен. Но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверхбака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
14: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
2: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
14: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны — это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, зам главного редактора новостного портала «Форпост». В Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблема с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то есть тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых

0: повышают цены, если они могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются от его реализации. Вот в прошлом году во многих регионах России такое было. Проблема не в том, что у нас физически в стране топлива нет, а в том, что его невыгодно продавать независимо АЗС, а в Крыму только независимо АЗС. И частая картина, например, прошлого года была: дизель продают, а бензин нет. Вот именно потому, что цены на дизель на бирже не так сильно поднялись, а на бензин поднялись сильнее. А в этом году к подобным проблемам добавляется как раз-таки и существенно поднявшаяся проблема доставки, риск логистики. Купе это создает проблему уже сейчас, когда только-только начинается новый отпускной сезон. И по мере того, как люди будут все больше и больше ехать на юг, в принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. Перемена Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. Нью-Глен. Новая ракета компании Blue Origin загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутники Кайпер, конкурента Starlink Илона Маска. Как пишет политика, после аварии компания Безоса может остаться без единственной площадки для запусков Нью-Глен, а именно эту ракету НАСА собирались использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки. Об этом Бизнес FM рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
4: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета Нью-Глен действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому NASA решили переиграть и поставили как раз на Нью-Глен. С учетом того, что по ракете Нью-Глен вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США вы высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На Нью-Глен там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно

0: все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку экипажа в 2029-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняли и говорили лишь о нештатной ситуации. Фальшивый неизвестный капитан второго ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки, 12 мая, в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальник штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
2: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. И, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
1: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожением материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева.
3: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий и организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
4: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего – это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа – это тоже где-то около 100, видеографа – также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов. Это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторан – это уже 25 человек. Это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
3: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч. Свадьбу праздновали в два этапа. Ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия. 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
5: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Плач я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
3: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
6: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
3: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
7: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое — это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы — это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
3: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
8: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейса. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, это делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
3: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев «Арсенал». Основное дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказался «Пари Сен-Жермен» 4-3.
9: Классики в праве. Цена свободы.
10: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал».
11: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
9: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотников в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кожгалантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов или действуют исключительно, выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о отсутствии единоначалия, об отсутствии дисциплины в войсках нашего противника. Если же это было исполнение приказа, исходящего из Киева, тогда вопрос переходит в совсем иную плоскость, и совершенно по-другому к этому должны относиться, ну, допустим, европейские или заокеанские союзники киевского режима. От выяснения этих вопросов очень сильно зависит отношение Европы к этой ситуации, потому что в первую очередь пострадала бы, безусловно, и Украина, и Российская Федерация, и европейские страны могли бы пострадать в случае возникновения атомной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». По данным Росатома, атаковавший Запорожскую АЭС, украинский беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Другим темам, доллар США теряет популярность. Богатейшие семьи мира сократили вложения в американскую валюту, сообщает Reuters со ссылкой на исследование швейцарского UBS. В нем приняли участие свыше 300 клиентов банка по всему миру со средним капиталом на семью в 2,7 миллиарда долларов. Согласно исследованию, две трети семейных офисов ожидает ослабления доверия к доллару как к резервной валюте в течение года. Основными причинами клиенты UBS называют геополитическую неопределенность и рост госдолга США, который впервые со времен Второй мировой войны превысил размер американской экономики. Штаты вновь приближаются к историческому рекорду отношения долга к ВВП в 106%, установленному 80 лет назад. Как долго доллар США будет оставаться главной мировой резервной валютой? Мнение финансового эксперта Михаила Ханова.
14: Знаете, мне вот уже скоро будет даже страшно говорить, какой десяток лет, и со своего пионерского детства я слышу, что доллар скоро рухнет и так далее. Если чуть-чуть шагнуть в историю, то если уж Никсон не убил гегемонию доллара в 71-м году, когда отвязал его от золотого стандарта. Ну, там, правда, была очень серьезная подпорка в 74-м через саудитов, которые обязались продавать нефть только за доллары. Но, тем не менее, то сейчас, ну, конечно, такого масштаба ударов в спину, что называется, доллару не предвидится. Хотя можно сказать, что доля доллара, вернее, его влияние как гегемона обменной и эквивалентной валюты в мире снижается. Не падает, а именно снижается. В последние годы, безусловно, наблюдается тенденция выхода из трежерис. И тот факт, что центробанки крупнейших экономик мира – это Китай, это Индонезия, даже Япония тоже чуть-чуть, хотя в меньшей степени, выходят из трежерис как из безусловного актива с риском ноль, ну, в кавычках, конечно, но практически, то, конечно же, все смотрят с напряжением за этой ситуацией. И это такая вот не прям вот глобальная тенденция, потому что если посмотреть на цифры, оборот в долларах торговый во всем мире, он не то что стагнирует, а иногда даже год к году растет. Поэтому говорить о том, что снижается роль доллара в мире, это нет. Я думаю, что в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Популярность доллара действительно снижается, но сама американская экономика растет. В первом квартале ВВП США прибавил 1,6%. В пятницу индекс широкого рынка S&P закрылся в плюсе уже 9-ю неделю подряд, что является самой длинной серией за последние 3 года. Бум вокруг искусственного интеллекта толкает вверх котировки американских технологических компаний на ожиданиях прибыли в будущем. Можно ли говорить о пузыре на американском рынке? Мнение основателя проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрия Черемушкина.
15: Если смотреть сейчас на американский рынок, то да, мы замечаем, что очень много так называемых экзальтированных инвесторов начинают покупать акции компании, как только она объявляет о том, что у нее большие заказы в области искусственного интеллекта. Например, мы возьмем с вами AMD, которая сообщила изначально, что у нее выручка будет расти темпами в 66% в среднем в следующие 3 года. А на последнем конференц-звонке Лиза Су, собственно, генеральный директор AMD, сообщила, что они ошиблись. 66% это даже заниженная оценка, поэтому будут расти они темпами под 80%, что, собственно, вызвало большой рост акций AMD, который продолжился и дальше. Но если AMD взять, да, он сейчас торгуется где-то 50-60 будущих прибылей, но судя по тому, что прибыли будут расти очень быстро, это может быть близко к справедливой оценке, хотя чуть завышенное. Поэтому мы можем сказать, что сейчас, да, большие идут заказы, огромные средства вливаются в искусственный интеллект, но текущие оценки оправдываются теми большими заказами, которые есть. Но может ли это все сложиться? Теоретически да, но для этого должен быть какой-то финансовый кризис или экономический кризис, при котором спрос на искусственный интеллект резко упадет, и в этом случае заказы могут резко сократиться, и тогда текущая оценка NVIDIA, AMD и других компаний, конечно, резко сократится. Поэтому в целом сейчас оценка здоровая, но при учете того, что компании будут и дальше получать такие хорошие заказы.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro. Согласно исследованию UBS, многие богатые семьи планируют заменить часть долларовых бумаг в своих портфелях на акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы. В России с начала этого года впервые не открылось ни одного иностранного бренда. Даже в пандемию и в начале 2022 года такого не было, пишут ведомости со ссылкой на Core XP. Для сравнения, в прошлом году пришло 12 международных брендов, в 2024-м – 24. Сейчас зарубежные компании решаются только на продажи через партнеров или маркетплейсы. Например, австрийский бренд Zanier появился в Спортмастере, но полноценным выходом на рынок это вряд ли можно считать, комментирует управляющий партнер брендингового агентства Депо, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
16: Прежде всего, удивительно, это даже не санкции и прочие геополитические процессы, а глобальная смена самих потребительских, теперь, как говорят в цифровом мире, пользовательских сценариев. Люди стали иначе покупать. Онлайн-магазины, маркетплейсы, всякие площадки, плюс удивительно удобная логистика и доставка сильно ударили по привычным офлайн-форматам. И в этой цепочке обычные, привычные магазины – это всего лишь один из пазлов. И вот эта вся система, она технически сложна, требует создания терминалов, складов, цифровых платформ, пунктов. И означает это, что нашим-то тут тяжело в России, а зарубежному ритейлеру вход на российский рынок, вот он точно будет недешев. И это первая причина. Есть и другая. Любой новый бренд приходит на рынок только если существует свободная ниша. Или конкуренция невысока. И вот эта история точно не про Россию. Потому что за последние годы на волне импортозамещения, а потом вот как уже сейчас полной изоляции, мы качественно заполнили все ниши, откуда ушли западные бренды. И что очень важно, тут никого обратно не ждут. Я считаю, что можно говорить о существовании лобби в сегментах. Взять тот же автомобильный ритейл, например, запчасти, комплектующие, серый, параллельный или как он называется, рынок создал и создает такие схемы доставки, что на вопрос, а вернутся ли западные бренды, там улыбаются и говорят, ну пусть попробуют. Современные автосалоны, вставшие на место дилеров, не собираются пускать западные бренды обратно. Это точно. Китай не в счет. И это две главные причины, потому что остальные причины проблем мирового ритейла и российского в том числе одинаковые. Это потребительский спад, это экономическая нестабильность, которая влияет вообще на все процессы. И что еще важно, итоги локализации тоже влияют, потому что преемники многих зарубежных ритейлеров, которые по разным схемам локализовали здесь, в России, сейчас комфортно себя чувствуют.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России. Среди брендов, которые продолжают работать в стране, но без открытия новых точек, в CoreXP называют итальянского производителя бытовой техники DeLonghi, ряд зарубежных обувных ритейлеров, а также турецкую сеть кофеен Columbia Coffee. Неудивительно, что иностранные компании приостановили экспансию на российский рынок, который переживает серьезный системный кризис, считает основатель Института развития индустрии моды Being Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий New Vache Алексей Баженов.
17: Мы видим, что 20 компаний закрылись, где все как бы кричат о том, что у нас катастрофа и не только с потребительским спросом, но еще одновременно включившиеся другие сборы налогов и одновременно маркетплейсы, которые видят падение потребительского спроса и поэтому проводят огромные конференции в Китае, завлекая китайских селлеров, напрямую замещая российских, как бы бренды не выходят, потому что видят общую ситуацию на рынке, и эта ситуация не обнадеживающая. Но прежде всего, конечно, это падение потребительского спроса, плюс укрупнение крупных бизнесов до 80% продаж будут делать сейчас в онлайне через несколько лет. Есть такие прогнозы. Соответственно, еще больше будут расти маркетплейсы и еще больше будет банкротств, потому что при увеличении комиссий на маркетплейсы, при увеличении налогов, рост маркетплейсов означает прямую встроенность в эффективную китайскую экосистему производства или эффективную киргизскую экосистему производства. Как бы такой кризис очень большой, очень системный, и правильно иностранные компании не лезут на этот рынок. Поэтому в целом в разных нишах есть много российских брендов, которые заняли эту нишу, хорошо развиваются, и все бренды, которые мы знаем, прошлые годы росли. Но они не готовы к этому витку кризиса, и они не готовы к тому, что этот виток кризиса будет повторяться каждый год до того момента, пока не закончится конфликт. Не каждый из тех брендов, который вырос, способен пережить вот эту негативную спираль оптимизации или там кризиса, который будет происходить в ближайшие 5 лет. Поэтому кризис только начинается. Поэтому не выходят международные компании. То есть, когда международные компании увидят, что кризис заканчивается, но он еще есть, то они начнут выходить на рынок. Чьим будет рынок после того, как кризис закончится? Вот якутские бренды растут, региональность будет усиливаться. То есть, московские бренды, бренды Бульварного кольца, они умеют работать с селебрити, но не умеют работать там с финансами, не все. Очень много моментов не оптимизировано, не настроены бизнес-процессы и не автоматизированы. То есть, выживут те бренды, которые смогут сократить команду из 20 человек до команды 7 человек, и интегрируя компетенции других экспертов, и интегрируя искусственный интеллект. Поэтому сейчас время такой очень большой трансформации. Стартапы сейчас можно запускать, но понимаю, что ты запускаешь стартап в как минимум 3-летнем негативном рынке.
1: Алексей Баженов, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ. Ряд экспертов, опрошенных Ведомостями, также называют среди причин ситуацию на Ближнем Востоке, из-за которой логистика подорожала вдвое. Впрочем, интерес к рынку сохраняется со стороны азиатских игроков. В бьюти-сегмент продолжают заходить корейские марки. И до конца года их станет еще больше.
9: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал 4 самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось. Один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались 4 лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, 2 испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид, и Олимпиакос из Пирей, портового города Блисофим. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком-центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
9: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Минздрав утвердил новый список медицинских специальностей, который начнет действовать с 1 сентября. Из него исключили 16 позиций и добавили 11 новых. В перечне, в частности, появились врач по медицине здорового долголетия, специалист по физической и реабилитационной медицине, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, а также специалист по физической реабилитации и нутрициолог. Среди специальностей, которые исключаются, диабетолог, миколог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, подростковый терапевт и зубной врач. При этом бактериологи, вирусологи и паразитологи пока остаются. Их исключат из перечня позже, 1 сентября 2028 года, комментирует основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
19: Исключение таких должностей, как участковый акушер-гинеколог, диабетолог, городской педиатр и так далее, это скорее история не про сокращение медицинской помощи, а история про избавление от дублирования и оптимизации, потому что часть из существующих формально позиций профессионально и устарела. Например, функции сексологов давно распределены между психотерапевтами, психиатрами, урологами и гинекологами. Это, опять же, приведение формальной структуры к реально действующей. Зачем вводят медицину долголетия, а нейропсихологов и нутрициологов? Ну, здесь есть большой тренд, связанный со старением населения в большинстве стран и легализация тех профессий, которые по факту уже существуют. Введение в поле доказательной медицины тех специалистов, которые сейчас в основном живут в Инстаграме. То есть клиническая психология и нутрициология сейчас живет больше в серой зоне, и ее перевод в понятное поле клинических специалистов – это скорее правильно. Почему бактериологов и вирусологов уберут в 2028 году? Их, судя по всему, заменит врач-медицинский микробиолог. Современные лабораторные технологии позволяют одному врачу работать и с бактериями, и с вирусами, хотя это, опять же, разные субспециализации внутри клинической практики и внутри научной практики. Видимо, эта отсрочка связана с тем, чтобы дать возможность пройти переобучение и формальную переаттестацию без спешки.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Исключение ряда врачебных специальностей – это просто техническое переименование. Убрали путаницу для пациентов, говорит врач-эндокринолог Валентина Чичкова.
20: Тот же диабетолог – это и есть врач-эндокринолог, а акушер-гинеколог, он бывает действительно либо участкового, либо стационарного профиля. Поэтому, ну, это просто, чтобы не было путаницы, я думаю, прежде всего и у пациентов, чтобы они понимали, что они идут, если к эндокринологу, то эндокринолог занимается и диабетом, и другими патологиями. Поэтому это просто переименование, я думаю, чисто техническое, не связанное никак с медицинской помощью, именно с оказанием ее, то есть с ухудшением или с уменьшением каких-то ставок для определенных врачей.
21: Будет ли недопонимание между новыми специалистами, там, например, нутрициологом и уже существующим диетологом?
20: Во-первых, это по факту две разные специальности. Почему? Потому что диетолог – это врач, который получает специалист специальное образование, аккредитацию, вообще прочее. Работает он с пациентами с уже имеющимися заболеваниями. То есть он назначает лечебное питание для конкретных пациентов, у которых есть заболевание. А нутрициолог — это человек, который может не иметь медицинского базового образования. То есть это немножко другая область. Это чаще всего люди, которые занимаются с людьми, у которых нет заболеваний хронических или каких-то, да, для которых нужно специальное лечебное питание. Это все-таки работа с составлением рационов там по правильному питанию, порциональному, пусть составлению рациона там по нутриентам и прочее. Поэтому это абсолютно два разных человека будет, и поле их деятельности, оно будет отличаться.
1: Валентина Чичкова, врач-эндокринолог. Ранее сообщалось, что Минздрав намерен прекратить прием на обучение по ряду устаревших направлений. В их числе врач-диабетолог, врач-сексолог, врач-педиатр городской и районный и фельдшер-нарколог. Однако для специалистов, уже работающих на этих позициях, должности будут сохранены. Жена хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Как пишет клуб «Семь вершин», она стала 14-й в мире женщиной, сделавшей бескислородное восхождение на высочайшую вершину мира. Это почти 8850 метров. Николь Ковальчук занимается альпинизмом уже несколько лет. За это время она побывала на всех 14 вершинах восьмитысячниках. У Ковальчук четверо детей, комментирует кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор второй категории Денис Киселев.
0: Действительно, достижение. Я когда увидел, честно говоря, так даже не очень поверил. Потому что Эверест без кислорода — это не в разы сложнее, это просто небо и земля. Но это как пробежать пробежку вокруг дома и пробежать марафон. Несмотря на то, что сейчас Эверест там полон людей, есть возможность наверняка по страховке этого всего, все равно это достижение не умаляет. Насчет того, женщина и мужчина, ну, на самом деле, нет такого разделения. 50 назад как-то считалось, что альпинизм — это мускулинный вид спорта, такой чисто мужской. Сейчас женщины доказывают, что все возможно. И с точки зрения высоты, все-таки я бы не сказал, что организм женщины менее подготовлен для того, чтобы ходить в какие-то высотные темы. Да, сил меньше, мышечная масса меньше, но с точки зрения гипоксии это может быть и хорошо, потому что мышцы обычные мужские требуют больше кислорода для окисления. А насчет того, что девушкам сложнее, да нет, при современном развитии альпинизма и туризма сейчас не так требуется много усилий и сверхлегкие материалы, не надо носить супертяжелые рюкзаки, но это не умаляет насколько достижения девушки.
1: Основные риски, получается, гипоксия или еще какие-то есть?
0: То низкие температуры, обморожение в условиях гипоксии. Просто гипоксия, отсутствие кислорода, это такое одно слово, короткое, но на самом деле оно комплексно воздействует на весь организм. Любой шаг требует невероятных усилий воли, невероятного здоровья. Легкие перекачивают пустой воздух, но он не насыщает. У нас нет сил, чтобы сделать каждый шаг, и каждый шаг требует волевого какого-то решения. Любые мыслительные деятельности требуют больших волевых усилий, большой тренированности. Организм быстрее замерзает, он не может согреться, потому что кислород у нас основной окислитель, и через него все, начиная от усваивания пищи, заканчивая мышечной и мыслительной деятельностью.
1: Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму. Первой женщиной в мире, покорившей Эверест без использования дополнительного кислорода, стала новозеландская альпинистка Лидия Брейди. Она совершила это восхождение почти 40 лет назад, в октябре 1988 года. А на прошлой неделе Рустам Набиев, российский параалимпинист и блогер, стал первым в мире человеком, покорившим вершину Эвереста на одних руках. Путь от базового лагеря до высочайшей точки Земли занял у него ровно неделю. Во время восхождения блогер похудел на 10 килограммов. Российских водителей могут пристегнуть алкозамками. Система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России. Такая мера предусмотрена в плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036. Кроме того, планируется разработать систему, которая будет следить за состоянием водителя, распознавать сонливость и отвлечение от дороги. Также обещают создать устройство для дистанционного контроля скорости, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
2: История не нова. В первую очередь касается профессиональных, конечно, водителей, дальнобойщиков и водителей автобусов, такси, перевозящих опасные грузы. То есть, где наиболее ответственная ситуация. Другой вопрос, чтобы это корректно все происходило, потому что запах алкоголя, это может быть парфюм, это могут быть какие-то сопутствующие запахи. Наверное, помните, ситуация была в США там пару лет назад, когда страховые внезапно начали блокировать автомобили должников прямо во время движения на автобане. Даже были, по-моему, какие-то аварии. То есть, это должно происходить безопасно. Сейчас же тоже периодически есть система контроля профессиональных водителей, тахографы, не цифровые все, обойти их уже стало гораздо сложнее, и поэтому режим труда и отдыха водители профессиональные все-таки более-менее соблюдают. Потому что мы постоянно слышим каких-то резонансных ДТП с автобусами, к сожалению, где люди, и там зачастую возможная причина может быть и усталость водителя. Что касается контроля водителя, тоже системы не новые, есть на гражданских машинах, на частных автомобилях давно эти разработки, сейчас на серийных машинах практически на всех современных они есть, а тут два способа. Либо реакция на руль, как часто человек переключает руль, а электроника понимает, что он делает это как-то замедленно, иначе, нежели обычно, и выдает там чашечку кофе на панели. Либо это стереокамера, которая следит за глазами. Как только ты глаз отводишь на телефон, например, сразу загорает сообщение или звучит какой-то зумер. Это все в мире отработано, и отечественные разработки на эту тему тоже существуют. Поэтому вопрос внедрения и обязательности исполнения всех участников дорожного движения, либо хотя бы участников особо опасных перевозок. Частный автомобиль, кстати, наверное, придет в последнюю очередь именно в виде обязательного контроля. А в виде добровольной истории, как и сейчас, это уже есть и в китайских автомобилях, и в европейцах, то есть они контролируют усталость уже очень давно. Вот, может быть, такая ситуация в каршеринге, когда вы садитесь в каршеринговый автомобиль, дышите в трубочку, опять же, это не ваша личная машина, это общественный транспорт, который вы на основе договора берете, и если там что-то не так, машина не спускается. Вот это может быть логичная история достаточно.
1: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». После июля 26-го все автомобили, продаваемые на территории Евросоюза, обязаны иметь стандартный предустановленный интерфейс, позволяющий подключить алкотестер к системе зажигания. Эта мера входит в стратегию ЕС по сокращению числа смертей и травм, вызванных вождением в состоянии алкогольного опьянения как минимум на 50% к 2030 году.
4: Продолжительность жизни.
22: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны.
4: Журналист Алена Копылова.
22: Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь. Быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое – сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Логистические трудности на федеральной трассе Новороссия носят локальный и временный характер. Движение осуществляется штатно, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, по маршрутам организовано круглосуточное дежурство сотрудников госавтоинспекции. Ранее стало известно, что в ВСУ применили систему дистанционного минирования на трассе Новороссия. Между Херсонской и Запорожской областями сработала мина, погиб водитель грузовика. Упрощенный порядок ввоза в Россию товаров из стран Евразийского экономического союза продлен до 31 августа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, российские компании и индивидуальные предприниматели могут подтверждать происхождение товара и проводить его маркировки уже после ввоза в Россию. Ранее упрощенный режим действовал до 31 мая. Суд в Москве арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста. Он будет находиться под стражей до конца июля. По версии следствия, мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва здания министерства. 8 сантиметров снега выпало в горах курорта «Роза Хутор» в Сочи в преддверии лета. Снежный покров образовался на высоте 2320 метров. Температура воздуха опустилась до минус 4 градусов. Местные жители делятся фотографиями со снегом в соцсетях. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия отозвала посла в Армении для консультации в связи с курсом Еревана на евроинтеграцию. Накануне лидеры стран Евразэс попросили Армению определиться, с кем она связывает свое будущее – с ЕС или ЕАЭС. А заодно оценить экономические последствия выхода из Евразийского союза. Какие настроения на этот счет царят в самой республике, мы спросили у экспертов. Лунная миссия Трампа оказалась под угрозой после взрыва ракеты Blue Origin, пишет политика. Повреждения стартовой площадки на мысе Канаверал потребуют месяцев масштабного ремонта. США рискуют проиграть лунную гонку Китаю. Проверка чувств и кошельков. В столице заметно увеличились расходы на свадьбы сразу на 25%. Организаторы говорят, что средняя цена церемонии достигла 700 тысяч рублей. Что получат молодожены за эти деньги и как выходят из ситуации те, у кого нет таких сумм. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Российского посла в Армении вызвали в Москву из-за шагов сближения армянских властей с Евросоюзом. Кремль призывает, чтобы Армения как можно быстрее провела у себя референдум по участию в Евразийском экономическом союзе, где она пока сохраняет членство. Это заявил накануне президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Астану, где проходил саммит ЕАЭС. Пашинян в нем не участвовал, сославшись на предвыборную кампанию в республике. Владимир Путин также заметил, что кризис в Украине начался с желания страны вступить в Евросоюз и подробно рассказал, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. По словам президента, гуманитарные и политические связи это не испортит, но экономические последствия будут серьезными. Восстановление таможенных пошлин, ужесточение требований к трудовым мигрантам из Армении, рост цен на энергоносители и потеря минимум 14% ВВП. Как в Армении воспринимают заявление Москвы, говорит почетный президент Ереванского пресс-клуба, политический аналитик Борис Новосардян.
5: Это попытка влиять на избирательный процесс в Армении. Можно даже сказать, что Москва, наверное, наиболее активный внешний игрок в нашем избирательном процессе. Но я полагаю, что все-таки основные вопросы, независимо от того, какой исход будет у этих выборов, будут решаться именно после выборов и с тем правительством, которое сформируется в результате выборов. Нынешнее психологическое давление направлено на то, чтобы эти решения были как можно более благоприятными для Москвы.
6: Заявление Путина о том, что Россия хотела бы, чтобы решение о вступлении в ЕС было принято на референдуме. Вот как это воспринимают в Ереване?
5: Ну, все эти процедуры нигде формально не прописаны, поэтому как это видят в Москве или в других столицах стран-членов Евразийского союза, это, я думаю, опять же, на уровне риторики, поскольку выход из ЕС никак не прописан. Нужен ли для этого референдум или нет, это решает каждая страна сама, без подсказок со стороны.
6: Примерно хотя бы процент людей, которые выступают за то, чтобы двигаться в сторону Европы и противников этого.
5: По социологическим опросам сторонников движения в сторону Европы, неважно в какой форме это будет, членство в Евросоюзе или просто европеизация, большинство населения поддерживает именно такое направление развития.
6: риторика Москвы может сказаться на результатах парламентских выборов?
5: Ну, поскольку армянский электорат, он давно поляризован, для людей, которые принадлежат, скажем, к тому лагерю, который предпочитает дальнейшее углубление отношений с Россией, это будет лишним как бы свидетельством того, что они совершили в свое время правильный выбор. А для тех же, кто стремится, скорее всего, к интеграции Армении в европейские структуры, это выглядит как угроза, которой надо ответить еще более решительным голосованием в пользу их выбора.
1: Борис Новосардян, почетный президент Ереванского пресс-клуба. По словам независимого журналиста из Еревана и политического обозревателя Аршалуса Мгдисяна, сейчас сложно говорить об экономических потерях в случае сближения страны с Евросоюзом, поскольку Армения лишь диверсифицирует внешнюю политику. Власти не хотят разрывать все союзы с Россией и надеются, что после выборов удастся нормализовать диалог с Москвой и евразийскими партнерами.
3: Для армянской экономики, которая довольно сильно зависит от российской, это будет чувствительный удар. Но Армения никуда не уходит. Проблема вот в чем. То есть Армения лишь пытается диверсифицировать свои внешнеполитические возможности, создавая диалог с или сближаясь там с Европейским Союзом, сближаясь с Соединенными Штатами, подписывая договоры и так далее и тому подобное. Все разговоры о том, что вот Армения ясно и четко куда-то уходит вот сейчас, в данный момент, это, конечно, политические заявления и в таком жестком тоне. Все это в Армении расценивается как попытка влияния предвыборное настроение. Потому что что изменилось за это время? Закон, который был принят в Армении о старте процесса вступления Армении в ЕС, он принят давно, то есть больше года назад. С тех пор ничего не изменилось во внешней политике. Да, там саммиты были, но вот ничего такого с тех пор не случилось. И то, что сейчас перед выборами есть такой натиск, ужесточающаяся такая риторика, это расценивается как попытка давления на внутриполитические настроения перед выборами. И армянские власти надеются, что вот после выборов, когда все утрясется, более или менее, будет новая реальность политическая, и в этой новой реальности будет разговор с Москвой, с евразийскими партнерами, и удастся утрясти многие вопросы.
6: А в какой степени это влияет на электорат, вот такие заявления со стороны Москвы?
3: Не знаю. Да, дискурсы есть, да, обсуждения есть, но сказать, что это является темой номер один сейчас в Армении, эти обсуждения я бы не стал, потому что к выборам осталось 7-8 дней, и сейчас внутриполитическая повестка больше на поверхности общественных обсуждений, нежели внешнеполитические вопросы.
1: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз в Россию овощей, фруктов, цветов, отдельных наименований армянских вин и коньяков, а также остановил продажу в российских магазинах минеральной воды «Джермук». В Севастополе коллапс с бензином. На местных заправках огромные очереди из машин. Люди пытаются купить 92-й и 95-й бензин. В субботу в 11 утра крупные сети в Севастополе должны были возобновить продажу этого вида топлива. Ранее губернатор Развожаев сообщал, что такого топлива в сетевых заправках региона временно нет в продаже. С субботы по всему Крыму ограничена продажа 95-го бензина. Не более 20 литров в одни руки и один раз в сутки. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В местных чатах спрашивают, где еще можно купить бензин. Кто-то просит продать уже хотя бы 10 литров 95-го, чтобы доехать до заправки. На сайте по мониторингу наличия топлива на АЗС, крупные сети АТАН, видно, что на большинстве заправок 95 либо кончился, либо выдается по талонам. Проезд бензовозов, как и любых других грузовых авто, по Крымскому мосту запрещен. Но есть еще паромная переправа. На легковой машине через мост можно провести до 100 литров топлива или других жидкостей сверхбака, гласят баннеры в местных чатах. То есть 5 канистр по 20 литров на полуостров везут без проблем. Об обстановке с бензином в Севастополе говорит зам главного редактора местного новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
7: Ситуация выглядит как стабильно напряженная. Анонсированного начала продажи 95-го топлива с 11 часов утра или не произошло в полном объеме, или произошло очень локально, точечно и на очень короткий промежуток времени на каких-то заправках появился 95-й бензин. Тенденция первая – это самоорганизация плюс участие в этом процессе власти, потому что власти создали в мессенджере Макс каналы, где жители могут отслеживать актуальную ситуацию по состоянию. состоянию с бензином. Машин в городе стало меньше максимум процентов на 10. Очень много автомобилей, либо автомобилисты стремятся все-таки воспользоваться окном возможности и заправиться, либо у жителей города есть собственные запасы топлива. Некоторые мои собственные знакомые пересели на общественный транспорт.
6: Где 95-й появляется, его тут же моментально сметают.
7: Его моментально сметают. Иногда, правда, появляется информация о том, что 95-й бензин где-то продают по талонам или по картам. В основном это касается 92-го бензина и дизельного топлива. Бизнес, который занимается продажей бензина на полуострове, он даже вот в таких кризисных обстоятельствах выполняет взятые ранее обязательства, и потому что понятно, что карты и талоны — это уже заранее выкупленное топливо, обязательство на выдачу которого у этих станций сохраняется перед клиентами. От государственных организаций в свободной продаже этих талонов для граждан никто не выпускал. Если на табло заправочной станции везде нули, но стоит очередь, потом выясняется, что топливо отпускают по талонам. Стоимость литра 92-го бензина в районе 79 рублей. Дизельное топливо, литр около 91 рубля. По 95-му не могу сказать, потому что мы не смогли даже зафиксировать на одной заправочной станции цифры.
1: Сергей Абрамов, замглавного редактора новостного портала «Форпост». В Крыму нет своих НПЗ, топливо только привозное, а независимые АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Поэтому проблема с бензином будет только усугубляться, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, кто ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем. Но в Крыму нет представительства вертикально интегрированных компаний, то тех, у кого есть свои НПЗ. Получается, что те проблемы, которые с топливом есть у независимых АЗС во всех остальных регионах, в Крыму перекладываются как бы на весь регион. О чем идет речь? О том, что независимые АЗС, они приобретают топливо на бирже. Когда на биржу поступает меньше топлива для продажи, какой-то минимум, который государство обязывает компании продавать там, то все равно этого топлива как бы недостаточно для того, чтобы устроить конкуренцию полноценную. И это может приводить к тому, что все-таки цены на бирже могут расти. Возникает вторая проблема, что на них начинают давить регуляторы и требовать не повышать цены, ссылаясь на то, что это необоснованный рост цены. И возникает такой некий разрыв, что если они не повышают цены, если они не могут поднять цены в рознице, а на бирже они купили топливо уже по высоким ценам, то они генерируют убытки. И чтобы не генерировать убытки, они либо начинают сокращать продажи бензина, либо вообще отказываются.

0: принципе, и в Крым в частности, эта проблема будет усугубляться. То есть потребление-то растет, а эти проблемы, в общем-то, сокращают еще больше предложения на рынке топлива.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Как отмечают местные СМИ, за пределами Севастополя, особенно ближе к Крымскому мосту, 92-й и 95-й найти еще можно. Пробок на заправках почти нет. Крымчан просят не закупаться топливом впрок.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Кто из нас не любит залив под Петербургом? В полном счастье. Только вернувшись из Репина, рассказываю об этом Ирене Понарошку, предпринимателю, автору цифрового медиа-контента.
4: Я обожаю курортный район. Это очень стародачное, классное место. И там есть два любимых клизматория. Первая линия и X-клиник. Там можно съездить на голодание, на клизмы, на пешие прогулки в лесу с палками. Весь пенсионный туризм мне очень близок.
3: Следом мы переходим к теме пилатес, который совершенно заново для нас обеих открылся, например, тем, что он развивает ум.
4: У меня был 5-летний спортабат. Я не знаю, я возненавидела спорт. Я призналась себе, что я ненавижу спорт. И перестала заниматься всем вообще. То есть я не расстилала коврик и не ходила ни на одну тренировку 5 лет. При том, что именно в это время у меня появился мой муж, спортсмен, качок, который качается ежедневно. И вот он со своими кубиками, и я такая плюс 1 килограмм, плюс 2, как все счастливые женщины в хорошем браке. И слава богу, прошлой весной я отвела себя в студию пилатес и на онлайн-пилатес, и дело пошло. Мне кажется, пилатес – это для умных, а еще для контролеров, потому что ты знала, что первое название пилатеса у Йозефа Пилатеса и его первая книга называлась «Контрология», «Контрологи». Когда я это узнала, я вообще поняла, так это же то, что мне надо. Потому что ты просто поднимаешь ногу, например, ну, в этот момент ты думаешь про то, чтобы выдохнуть трубочкой, про то, чтобы закрыть ребра, и про то, чтобы натянуть на себя носочек, и ты держишь эти точки контроля, и только тогда ты чувствуешь, что просто от одного подъема ноги у тебя работает все тело. Качаешь пресс не так, как в спортзале, там, с какими-то огромными усилиями, а просто каким-то минимальным движением, но за счет контроля у тебя постепенно прорисовываются мышцы. Я думаю, поэтому тебе тоже понравилось. Потому что мы умные. На скромность нет времени, извините.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медиа-контента. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. США могут остаться без Луны. Ракета Джеффа Безоса взорвалась, и вместе с ней, похоже, начали рушиться планы США вернуться на Луну раньше Китая. Нью-Глен. Новая ракета компании Blue Origin загорелась во время подготовки к запуску во Флориде. Она должна была вывести на орбиту спутники Кайпер, конкурента Starlink Илона Маска. Как пишет политика, после аварии компания Безоса может остаться без единственной площадки для запусков Нью-Глен, а именно эту ракету НАСА собирались использовать для будущих миссий на Луну. Сейчас Вашингтон пытается обогнать Китай в новой космической гонке и отправить астронавтов на Луну уже к 2028 году. Насколько теперь реалистичны эти сроки. Об этом Бизнес FM рассказал научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
6: Согласно последней версии программы Артемида, предполагалось, что ракета Нью-Глен действительно сыграет очень важную и серьезную роль в лунной программе НАСА. Предполагалось, что посадочный модуль будет использоваться от компании Blue Origin и, соответственно, будет доставляться этой ракетой на лунную орбиту. А уже Starship будет использоваться как вспомогательный посадочный модуль, как второй вариант. Starship разрабатывается уже реально долго, и не факт, что он будет готов к нужному времени. Поэтому NASA решили переиграть и поставили как раз на New Glenn. С учетом того, что по ракете New Glenn вряд ли получится все это исправить быстрее, чем за 10-12 месяцев, то понятно, что и лунная программа США в высадка сама, она тоже начинает сдвигаться вправо. На Нью-Глен там много чего было завязано. Кроме того, заменить ее просто нельзя. Теперь шансы американцев высадиться быстрее китайцев выглядят действительно все более и более призрачными.
1: Михаил Котов, научный журналист. Китай планирует первый пилотируемый облет Луны уже в 2027 году, а высадку экипажа в 29-30 годах. В самой Blue Origin причины взрыва подробно пока не объясняли и говорили лишь о нештатной ситуации. Фальшивый неизвестный капитан второй

0: высокого ранга организовал подделку более чем 30 работ художника на 90 миллионов рублей. Копии составляли треть экспозиции, приуроченной к столетию со дня рождения авангардиста, и полгода провисели в Третьяковке, прежде чем преступление вскрылось. На выставке оказались современные отливки, сделанные по авторским формам уже после смерти скульптора. Экспертиза подлинности перед экспозицией не проводилась, и уже к концу выставки 12 мая в дело вошло Главное военное следственное управление СКР. Оно изъяло свыше 30 картин и 10 скульптур на дополнительную проверку. По версии СК, организатором махинации стал замначальник штаба Северного флота капитан второго ранга Максим Кашкарев. С 20 по 26 годы военный руководил этим конвейером фальсификата. Псевдошедевры на 90 миллионов рублей разошлись по частным коллекциям от Москвы до зарубежья. Как такая ошибка стала возможной, говорит российский искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
1: Понятно, что никакого умысла у сотрудников Третьяковской галереи, у приглашенного куратора, специалиста, вполне достойного человека, это вообще исключается. Я считаю, это невозможно. Есть покупатель, который страстно, увлеченно, открыто ищет работы художников-шестидесятников, в том числе Эрнста Неизвестного, с удовольствием купил. Известно было, что наследие художника Эрнста Неизвестного, которое было распределено между наследниками, между первой и второй женой, что это выходит в продажу. Поэтому ничего удивительного в том, что произошла такая, покупка сразу большого количества отливок, в этом ничего такого нет, экстраординарного. Другое дело, что нашелся человек или группа лиц, которые воспользовались этой рыночной ситуацией и под прикрытием вот распродажи наследия предложили уже мотивированным покупателям сразу такую, можно сказать, партию. Ну и, очевидно, экспертный анализ был поверхностным. Конечно, при поступлении работ из частных собраний в государственные музеи на выставке всегда осуществляется очень тщательная проверка. Это не касается известных работ, известных коллекций. Это, конечно же, в первую очередь необходимо делать тогда, когда появляется какая-то работа, претендующая на значимость, а иначе зачем ее включать в музейную выставку, из ниоткуда. Ее нужно проверить, перепроверить. Третьяковская галерея в этом отношении всегда вела себя безукоризненно. Это оправданный критический подход к тому, что возникает из ниоткуда. В данном случае произошел какой-то случайный срыв. Как я понимаю, сами владельцы по неизвестным мне причинам заподозрили недоброе. Эта инициатива, очевидно, исходила от них. Они обратились в полицию, в следственный орган, и это стало разматываться. Но мне детали неизвестны. 47 вещей из огромной выставки. Это, конечно, немало.
0: Михаил Каменский, искусствовед, арт-менеджер, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Обвиняемый уже признал вину и находится под домашним арестом. Следствие арестовало имущество Кашкарева на сумму свыше 128 миллионов рублей. Свадьбы в Москве подорожали на 25% до 700 тысяч рублей. Сильнее всего выросли цены на декор почти на 75%, а также на свадебную фотосессию на 38% и торт на 33%. Организаторы объясняют такой рост подорожением материалов, логистики и услуг подрядчиков. Мы пообщались с невестами и организаторами свадеб. Об этом Наталья Воробьева.
2: Стоимость свадьбы жестко привязана к числу приглашенных. Это даже не 700 тысяч, а минимум миллион. И в эту сумму обычно входит площадка, угощение, украшения, работы ведущего, фотографа, видеографа и стилиста, говорит ведущий организатор свадебных торжеств Наталья Волкова.
3: Цены на услуги свадебных специалистов увеличились в этом году процентов на 10-15 точно. Если мы говорим про среднебюджетные свадьбы, то идет тенденция к тому, что пары стремятся сэкономить. В среднем хотя бы уложиться в 1 миллион рублей. Честно говоря, 700 тысяч, это надо еще попробовать уложиться. И это мы говорим про очень даже среднюю свадьбу, где совершенно не шикуют. Услуги ведущего — это минимум 100, а чаще всего уже 150 и больше. Услуги фотографа — это тоже где-то около 100, видеографа — также около 100. Это мы говорим про просто хороших специалистов, это даже не про очень дорогих. Декор сейчас меньше, чем за 150 вы не сделаете. Плюс ресторана — это уже 25 человек, это 300-400 тысяч минимум. Посчитайте, что мы примерно набрали 1 миллион.
2: Екатерина пыталась уложиться в 600 тысяч, свадьбу праздновали в два этапа, ресторан для 9 родственников и вечеринка для 40 друзей. Говорит, что на платье сэкономила 30%, поскольку покупала его зимой. Тогда же приобрела и декор. Еще в феврале договорились и с ведущим мероприятия 100 тысяч рублей. Всего свадьба обошлась в миллион.
4: Ориентировались мы изначально на сумму в районе 600 тысяч рублей. Мы приближаемся где-то к миллиону. Мое платье стоило 62 тысячи рублей, костюм жениха 55 тысяч. При этом мы сильно сэкономили на обуви, аксессуарах. Мы это заказывали на маркетплейсах. Клатч я нашла на Авито за 400 рублей. Фотограф 25 тысяч рублей за 4 часа, поскольку это была наша подруга. Ресторан на 9 человек 88 тысяч рублей. При том, что нам предлагали вплоть до 320 тысяч за 10 гостей.
2: Москвичка Светлана планирует камерную свадьбу. Стол на 25 человек. За декор в ресторане запросили 150 тысяч. Праздничный стол около 12 тысяч человека, то есть порядка 300 тысяч. Фотограф 100 тысяч, столько же видеограф. Костюм жениха пока без обуви, обошелся в 50 тысяч. Платье еще не куплено. Посмотрела на ценники у российских дизайнеров. Разброс цен от 300 тысяч до полумиллиона. Пока решила его сшить сама. Свадьба в сентябре, говорит Светлана.
5: Жених надеется на 1800, но я склоняюсь, что, скорее всего, будет под миллион. Это просто ужин с родственниками. И становится страшно, в какие бы цифры это вылилось, если бы это было большое грандиозное событие, 50-60 человек.
2: Также мы пообщались с невестами, которые празднуют свадьбу не в Москве. У них бюджеты намного скромнее. Ксения из Белгородской области говорит, что уложилась в 200 тысяч. При этом считает, что без колец торжество должно было бы обойтись в 100 тысяч. Платье шила за 28 тысяч.
6: Без каких-то излишеств уходит точно 200. Это с учетом, например, таких трат из серии проживания родственников из других городов, проезд. Самое дорогое – это всех накормить. Еда примерно 45-50 тысяч, и алкоголь столько же. Фотографы – это очень дорого. За 4 часа 25 тысяч рублей. И благодаря тому, что я заказала платье в январе, у меня свадьба в конце июля, сэкономила 1020 точно, потому что сейчас вот это платье, оно стоит больше 50.
2: Ольга из Брянска говорит, что аренда банкетного зала плюс еда и алкоголь – это 150 тысяч на 30 персон. За самостоятельный декор ресторан взял 7 тысяч. По рыночной цене обошлось бы в 30. Фотографы, диджей – друзья, поэтому экономия, говорит Ольга.
7: Ведущий по дружбе 55 тысяч рублей. Это два ведущего плюс диджей. Услуги фотографа 15 тысяч рублей. Торт мы делаем сами, поэтому это от 10 тысяч рублей закладываем чисто на продукты. Костюм жениха невесты рассчитываем на 10 тысяч рублей. Бюджетные варианты с маркетплейсов. На кольца также простые серебряные с маркетплейсов. Это 5 тысяч рублей. По мелочи, типа пригласительные, я делала сама, просто распечатать 2-3 тысячи рублей. То есть в сумме 250 тысяч рублей выходит наша свадьба.
2: А в мае Авито провел исследование, сколько россияне готовы заплатить за свадьбу. Опросили 10 тысяч человек и получили средний чек в 700 тысяч рублей. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев «Арсенал». Основное дополнительное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказался «Пари Сен-Жермен» 4-3.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Священное слово «дача» сезонно вернулось в лексикон москвичей. Из заново переосмысленных стародачных мест, с каждым годом набирающих обороты и в связи с растущей популярностью повышающих ценник, Таруса. Область уже калужская, но от Москвы часа полтора-два. Имена, которые в городе чтят и на которых элегантно, а иногда не очень зарабатывают, Марина Цветаева, Белла Ахмадулина, Ватагин, Паустовский, Заболоцкий и длинный список уже наших с вами современников. Из свежего сезонного дачный гастрономический фестиваль сада Ракитского будет идти все лето и обещает не только кормить, но и музыкально развлекать. Обновленный формат ресторана «Голубчики», где теперь вместо русско-французской кухни рецепты современных тарусинцев. Я попробовала селедку в горчице на домашнем ржаном хлебе Марии Великановой. И это очень хорошо. Из легкого летнего зеленый салат с облепиховой заправкой, листья для которого вырастила Катя Моисеева. Кроме этого, новые рестораны «Сети» и «Маруся». В последнем на этой неделе закончат монтаж летней веранды. Меню там показалось мне вполне заурядным, местных специалитетов нет, но попробованный чизбургер с луковым конфитюром придержал за узды мой столичный снобизм. Хороши созданные с тонким чутьем и вкусом хоромы отель Жени Ждановой, открывшийся в прошлом сезоне. Цены бутиковые, впрочем, дизайнеры, работавшие над проектом и останавливающиеся в нем преимущественно столичные гости, тоже. Номер от 18 тысяч рублей за ночь. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Жилые дома повреждены в Курской области из-за атак ВСУ. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что ВСУ атаковали многоквартирные дома в Рыльске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Также в результате падения обломков беспилотника в Курске повреждена крыша дома. На местах происшествия работают оперативные службы. В Ставропольском крае за непогоды повреждены почти 16 тысяч гектаров посевов. Ливни с градом обрушились на Кировский округ. В районе продолжаются осадки. Это затрудняет обследование поврежденной площади. В Ставропольском крае с 13 мая действует штормовое предупреждение. Позднее здесь был введен режим повышенной готовности из-за дождей с градом и сильным ветром. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал НАТО всерьез отнестись к словам Дмитрия Медведева. Речь идет о заявлении зампреда Совета Безопасности России. В нем отмечается, что граждане стран Евросоюза, где размещены производства беспилотников для ВСУ, не смогут спать спокойно, поскольку их страны в одностороннем порядке вступили в войну с Россией. Туск в соцсети X отметил, что все члены Альянса должны наконец начать серьезно воспринимать эти факты. Крупнейший в мире технопарк легкой промышленности появится в Подмосковье. Он получит название «Аурус Коллекшн». Там под национальным брендом планируется создать производство премиальной одежды, кож, галантерии, фурнитуры. Кроме того, на его территории будет расположен инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие центры и несколько некоммерческих. Строительство начнется уже в этом году. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС. Удар пришелся по машинному залу 6-го энергоблока, который находится в нескольких метрах от реакторного зала. В Росатоме заявили, что дрон управлялся по оптоволоконному кабелю, что исключает возможность случайного попадания. Американская валюта теряет привлекательность. Как показало исследование швейцарского банка UBS, богатейшие семьи планеты сократили размещение своих многомиллиардных капиталов в долларах и ожидают дальнейшего ослабления доверия к валюте США. В чем причина и может ли это отразиться на позициях доллара в качестве мировой резервной валюты? Ни одного нового зарубежного бренда с начала года. Ведомости пишут об антирекорде российского рынка. Такого не было даже во времена пандемии. Почему иностранные компании взяли паузу и как долго она будет продолжаться? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Запорожская АЭС после удара ВСУ по энергоблоку номер 6 работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался. В стене образовалась дыра, никто не пострадал, критических разрушений и нарушений технологических процессов нет. Насколько опасны такие удары по объектам атомной энергетики, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Этот удар не привел к какого-либо рода проблемам. Дальше, конечно же, начинаются вопросы. То есть, кто наносил удар, как наносил удар, ну, соответственно, кто отдавал приказ о нанесении удара. Понятно, что российская сторона исходит из того, что удар наносился в ВСУ. И вот здесь возникает вопрос подчиненности частей ВСУ. Они самостоятельно выбирают цели для ударов, или действуют исключительно выполняя какие-то приказы из Киева, и кто в Киеве принял решение о нанесении удара по Запорожской атомной электростанции. Потому что если части ВСУ самостоятельно принимают решение, то это говорит о